0: радио.
1: На причале громко чайки и не случайно. А причалы бьются волны, как на джаке. И нас с тобой они качали и в море.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12.5.

раньше. По вторникам с 6 до 8 вечера баланс подбивают твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиленд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи-энд.

0: от создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
1: Всем привет, это главный чарт отчизны.
2: Высшая лига нового радио.
1: С вами Роман Емельянов
2: и Макс Астахов.
1: Поехали!
0: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: Один плюс один. Утро на грани.
1: Ну что, это шоу «Один плюс один» в обновленном составе.
2: Да, добрый день, здравствуйте.
1: Это другие просто.
2: Тех уволили, они потому что не вывозили.
1: Конечно.
2: Динамика, какие-то вообще глупые шутки. И шуток вообще не было. Не, ну там, откровенно говоря, один был более-менее еще.
1: Да.
2: Второй вообще ни о чем.
1: Вот.
2: Который, ну, рэпер.
1: Который повыше.
2: Все, теперь нормальные ведущие. Все.
0: Воу, это новое радио.
1: Всем привет! Погнали!
0: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
1: Да не кажется вам, что это разводняк?
3: Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
4: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
5: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
3: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
7: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров Юрий Юрьевич».
8: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройпад». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройпад». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройпад».
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения – заявить о себе. Новое радио «Изион Мьюзик» продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
0: Новое на новом. Джонни и Федук. Лето.

твое, без твоей записки. Я хочу вернуть веру в любовь тем, кто в ней разочаровался. Если ты это слушаешь, значит, поверь мне, ты все еще не сдался.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
1: Спонсор проекта АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
2: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Разве вы читали отчет о вашем любимом человеке перед первым свиданием? Или выбирали дом вашей мечты из-за большой кладовки в свободной спальне? Говорят, нужно всего 7 секунд, чтобы влюбиться. Мы дадим вам 6. По одной на каждую дверь. Компания «Тысяча и одна дверь». Блюхера 29, труда 71. Телефон для связи 428-37.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
5: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Сейчас начнем. Сейчас начнется.
1: Новое радио.
2: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
3: Один плюс один.

0: в 7 утра. Нарай-на-най-на-най. Нарай-на-най-на-най. Как же хочется прильнуть к подушечке своей. Нарай-на-най-на-най.
1: Здравствуйте, ребята. Сегодня 7 июля. Вторник. Это Калинин пока без райтрауна, но и он скоро подгребет на своей надувной лодочке в нашу студию, и мы будем что-то обсуждать, какие-то петь песни, и кто-то придет к нам в гости. А вы это все будете слушать. Такое у нас вот распределение обязанностей, уж извините. Мы бы тоже послушали, но начальство говорит, как это так, давайте вот платим какие-то деньги, все, давайте говорите в микрофон, чтобы что-то было хотя бы весело. Стараемся, не всегда получается, правда, на 100% отработать. Чего не скажешь о наших замечательных артистах, певцах в микрофон. Все они молодцы, они все, дай бог им здоровья. Вот даже, как обычно, и не знаешь, кого вот выпустить на эту виртуальную сцену. Может быть, Егора Крида и Артика и Асти. Может быть, Коста Лакост. Да прям, ну хочется их вот так вот, эти щечки, да вы же мои хорошие, как вы молодцы, спасибо вам большое. Вот, Дима Урих, наверное. Так, с этого начнем, а там уже разберемся. Добро пожаловать, рад, что вы снова в очередной раз в этот прекрасный день в Москве. Не очень так, что-то все свинцовые тучи, все дела. Ну и, господи, что нам свинцовые тучи, что мы ковид не переживали, что ли? Так, все. Молчу. Погнали.
2: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественная и трогательная церемония. Шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: Ты выбрала демона, к демона. А мы на волнах нового радио. Это Right Round. Прошу любить и жаловать. Давайте поаплодируем. Ребят, давайте.
1: Спасибо.
0: Давайте поаплодируем. Все.
1: Спасибо.
0: А вот Сережа из Тюмени не аплодировал, кстати. Сереж, за это мы тебе не поставим винтаж
1: Малахит. Но он еще шутку твою переваривает.
0: Но нужно, конечно, время, да, чтобы такое переварить. Как с кукурузой.
1: С какой кукурузой?
0: Да, проехали. Был просто кукурузой. Случай. Как, ну, в смысле кукурузы? Короче, ну, в смысле...
1: Нет, я не понимаю.
0: Ну, она медленно, ну, она плохо переваривается. Я просто, ну, как бы...
1: У тебя не усваивается кукуруза?
0: Да не у меня, а у всех.
1: Давай, а что, ты за всех говоришь сейчас?
0: Я, да. Нет, тут неоспоримо, как бы.
1: Да?
0: Тут по факту.
1: Курица переваривается долго?
0: Курица?
1: Да.
0: Курица... Курить
1: нет,
0: вообще плохо.
1: Подожди, кукуруза.
0: Да, а блин, как, подожди. Козлин, ну зачем ты зацепился за это? Давай просто...
1: А она в любом виде долго переваривается? Или вот кукурузные чипсы? Или там хлопья?
0: Нет, с этим все нормально.
1: Они, а почему они нормально? Они же из кукурузы.
2: Помогите, зачем он зацепился за это?
0: Как дела? Пытаюсь я перевести...
1: Пытаюсь курицу, кукурузу переварить.
0: Для вас поет Егор Крид.
3: Егор Крид и Артикасти. Карма.

0: 1 плюс 1.
1: Смотри, я песню смешно переделал.
2: О,
1: все по кругу возвращается кратно. Кукуруза почти не переваривается, это правда.
2: Бэйби-бэйби.
1: Так, короче, я там угораю с того, как все футбол отменять начали вдруг резко вообще.
2: Да что там? За
1: ну,
2: что?
1: Из-за того, что там красная карточка, вот это что-то, короче, история какая-то.
2: Значит, я этот матч не смотрел, но чуть-чуть в курсе. Значит, президент Соединенных Штатов брякнул там руководителем футбольным и говорит, а можно там что-то это придумать?
1: Отменить вот. Красную карточку.
2: Там отменить красную, это, конечно, пинцет полный.
1: Короче, там какой-то типа случай был. Сборная США играла, я уже и не знаю с кем, потому что я в подробности не вдавался и не смотрел, и не буду. Ну и вот, и чувак, видимо, лучший футболист сборной США, сфалил там, ну, жестко сфалил, и получил красную карточку. Это там удаление, там на следующий матч и так далее. И, судя по всему, Трамп позвонил кому-то там из... директоров футбола.
2: Ну, сразу, он сразу, так сказать, этому, Джованни Инфантино брякнул. Ага. Вот, говорит, ты что, там несколько раз?
1: Инфантино, это мы с тобой. Ну, я.
2: Инфантильно.
1: Ну, и вот, и это. И говорят, а можно что-нибудь как-то? Ну, и вот. И в итоге красную карточку отменили.
2: Ну, ты не говори дальше уж. Они же там будут записи смотреть, там все там, что там.
1: Да,
2: да, короче, не говори, да ладно.
1: Нет, я не знаю никакие...
2: Все, да, правильно, правильно.
1: Нет, типа, я не знаю, все равно подробности, я матч-то не смотрел. Ну, и чтобы этот чел в следующей игре все-таки вышел на поле.
2: Да-да, вот, все, и дальше не продолжай.
1: Так он вышел в итоге?
2: А это пусть, отпусть они, да, а то сейчас расстроятся, реально.
1: И там сейчас что-то все начали футбол отменять, типа, вот что, так нельзя?
2: Так, а еще фишка в том, что Дональд, он же по бейсболу там больше.
1: Но...
2: Там по этому, по, как у них называется, американский футбол,
1: да.
2: Там бейсбол. А он был в шоке, типа, а как это, типа... Что-то у вас в футболе тут какие-то правила странные. Mm-hmm. Человеку дали красный, он не может играть. Ну, это несправедливо. То
1: ага.
2: есть он впервые в детали вот, mm-hmm. вник. И, ну, про, ну, я его понимаю, конечно, но как-то лучшего игрока, там, одного из там ключевых. Там,
1: ну, нельзя на матч как-то.
2: Ну,
1: так-то.
2: Ну...
1: Ну, а вот. Что, у них нет такого? Типа?
2: Ну, я наоборот, я же не знаю правил бейсбола. Может, у них нет, может, это жесткие для них правила, mm-hmm. для него. И вот он столкнулся с жестокой реальностью, и поэтому вот позвонил. И не стали расстраивать Трампа. И там, да мы отложим.
1: Ну и в итоге, да. Ну, как так? Первый раз вообще. Это вообще первый раз, не, наверное, не просто в истории чемпионата, а вообще в целом.
2: Я думаю, что да. Ну, на таком уровне это впервые.
1: А там еще такая формулировка какая-то странная, смешная была, что ему типа отменили карточку и дали испытательный срок на год, что-то там такое.
2: Типа еще раз вот так сфалишь, все, вот тогда отстраним.
1: Да, как-то типа год дали испытательного срока в плане того, что если да, за год еще что-то, тогда... Короче, как вообще это работает? И там все начали вокруг, чё вы, так вообще нельзя? Там что-то все европейские вот эти футбольщики, они такие, да вы чё, гоните, что ли? Так вообще не должно быть. Ну, короче.
2: Прикол.
1: Видите, вот и вся цена в этих правилах.
2: Трамп доказал, что все решается.
1: Просто конечно.
2: Надо, ну, а может быть, он сказал волшебное слово, Джованни Инфанти, пожалуйста.
1: Все решается, смотря кто позвонит.
2: Ну да.
1: Может быть, он ему все говорит, решить.
2: Типа, Джованни, там за мной не заржавеет.
1: Да.
2: И шоколадку ему, и шампусик.
1: Ну...
2: А ты как ты тут устоишь?
1: Ну да.
2: Ну что там? Там жалко, что ли?
1: Ну и вот.
2: Куча там.
1: Так что, видите, вот... Вот и, а вы потом вот. Сидите эти игры, анализируете с серьезным лицом. Ой, вот там это, там эти, там этих будили, они, наверное, хуже сыграют, или это, то,
2: нам
1: все.

0: Анализ. Потом Трамп звонит, говорит, ребята, короче, смотрите, там сборная Америки там проиграла, давайте, наверное, как сделаем? Давайте пропустим ее дальше, а там как-нибудь разберемся.
1: Нам анализ футбольной движухи помогает отвлекаться от каких-то других проблем, помогает чувствовать себя значимыми, важными, продемонстрировать...
0: Что ты типа разбираешься в чем-то.
1: Да, разбираешься, что у тебя аналитический склад ума, что у тебя есть там опыт какой-то, ты там смотрел... Матч камышинский текстильщик
0: против
1: Сдюшор 64
0: Тушинского района.
1: Да, или там пермский Амкар против, не знаю, там Тольяттинского Акрона.
0: Не, ну, кстати, нет-нет, я угораю. Иногда вот как-то идешь там по двору, видишь, вот это вот играют на... Ну, в коробке там...
1: Пацаны.
0: Пацаны играют. И... Все же видели, да, иной раз вот так проходишь, и какой-то тип стоит, смотрит вот на эту игру. Не было у тебя такого?
1: Да, конечно,
0: ни разу?
1: Был. Это тип я.
0: А ты? Какой-то тип такой стоит, типа скуф какой-то, и так смотрит, типа, ну, типа, как они играют, там болеют, наверное, за кого-то. Я думаю, настолько тебе наплевать, какой футбол смотреть. Так ты можешь тогда вообще намного проще сделать. Берешь тогда просто FIFA, покупаешь себе, там устанавливаешь на PlayStation там или на комп. Такой лайфхак интересный, как посмотреть бесплатный футбол всегда, когда захочется. Любой команды против любой. Ставишь там Манчестер, там, Сити против Спартака. И чтоб обоими управлял компьютер. И
1: да,
0: все.
1: Сгонял за чипсами, да.
0: Везде джойстик посередине ставишь, ни справа и ни слева, чтоб, типа, за обои компьютер управлял. И все, и смотришь футбол себе. Пожалуйста.
1: Ну, а восторжествовала ли справедливость, это вы уж там сами узнаете потом. Сами разберетесь, сами посмотрите, если кто-то
0: в записи. Они прям реально в записи смотрят футбол?
1: Ну, видимо, да.
2: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Новое – это вот это. Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учат. Новое.
1: Да-да-да, гордо уходил навсегда. На часах ноль-ноль.
0: Это вот это.
1: Старше на год ты пришел мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
0: Новое радио.
2: Юрадио.ру

0: 1 плюс 1. Калинин и Райтраун.
1: Сейчас, погоди.
2: Ну что, значит, здравствуйте, уважаемые. Рассказывай, Кирилл, как поиграл в Mafia Old Country.
1: Я пока еще в процессе покупки.
2: Да?
1: Пока, да, ищу, да. Ну, правда, я правда куплю. Спасибо тебе большое.
2: Я вчера так хотел, чтобы кто-нибудь поиграл в Mafia Old Country, что я заставил свою играть в Mafia Old Country. И она там уже 3 или 4 главы прошла. И самое интересное, что я в это время просто вот так вот лежал и смотрел, как она играет.
1: Да ты что?
2: Второй раз. Ну,
1: и слезы умиления капали.
2: Ну, нет, она тоже любит играть, и она тоже много игр всяких прошла, но я, ну, мне настолько интересно было второй раз пройти, но лень уже было самому, что я вот припахал человечка этим заниматься.
1: Про другую игру, извините, сейчас опять к футбольной теме. Значит, я вчера рассказывал, как я, типа, делал прогноз на футбол там с Аллой Михееве. И, значит, сразу вот по итогам вчерашнего дня сразу попал мимо, абсолютно точно мимо двух матчей.
2: Да.
1: Ну вот, значит, я сказал, что думал, что там Бразилия станет чемпионом мира, они там сразу, короче, отвалились.
2: Угу.
1: Вот, значит, на сегодняшний день из 4 прогнозов, которые я сделал, все 100% их не сбылись.
2: А, уже?
1: Представляешь?
2: Все 4?
1: Вот пока что, на данный момент, вот из тех, которые я сделал, из тех, которые сыграли, все мимо.
2: Подожди, ну там же вероятность 50 на 50 угадать.
1: Это не мой случай.
2: Офигеть.
1: Я собираюсь и дальше следить 0. За соответствием своих прогнозов относительно чемпионата мира и реальности. И почему-то я не сомневаюсь, что я не попаду ни в один результат. Ребят, футбольная аналитика, серьезно, если что, по статистике, по каким-то вопросикам, это все сюда, пишите в личку.
2: Ноль попаданий с вероятностью в 50%.
1: Ноль, да, что-то там зачем-то я ляпнул, что Мексика пройдет, Мексика мимо кассы. Вчера Португалия, сейчас опять нельзя ничего вам рассказать, потому что вы же будете в записи смотреть.
2: Ну,
1: ладно, не будем дальше.
2: Ну, у тебя, конечно, даже я футболом мне это не интересуюсь, но у тебя почему-то в твоем прогнозе Мексика проходила, Бразилия выиграла
1: в этом чемпионате. Собаку посади просто, спроси ее просто вот так жестами, она угадает больше.
2: Осьминог даже какой-то угадывал там.
1: Да.
2: Какой это осьминог? Не, ну, как осьминог, его звали?
1: Он умный был.
2: А как его звали осьминог?
1: Пауль.
2: А он жив еще или его съели?
1: Нет, конечно, уже давно было.
2: Да?
1: Не думаю.
2: Ну, сколько осьминоги же долго живут, наверное.
1: Да?
2: Да его, наверное, захавали там потом сразу после чемпионата.
1: Возможно.
2: Суп сварили, сказали, все, братанчик. Ты пока пользу приносишь, ты нужен.
1: А так и в жизни всегда бывает.
2: Да,
1: пока ты нужен, пока ты важен, тебя используют. Как только все, чемпионат там или что-то закончилось, все, до свидера. Так и с нами будет, Артем.
2: Да, поэтому...
1: Ну, как с нами, с тобой.
2: Да, поэтому... Ну,
1: тут
2: вот.
1: Как бы, ну а что, ну тут...
2: А что делать-то?
1: Это закон
2: да.
1: жизни, да. То есть, там, как бы,
2: пока. Ничего не поделаешь, ну и что?
1: Артем, мне кажется, что... Давно не было.
2: Винтаж Малахит?
1: А откуда ты? Как ты понял?
2: Так давно не было.
1: А может быть, хочешь еще какое-то устное напоминание сделать, Артем?
2: Я хочу сделать устное напоминание, да.
1: Что, 8 и 9 июля что произойдет, Артем?
2: В Национальном центре «Россия» 3-й всероссийский свадебный фестиваль.
1: Так.
2: И не забываем заглянуть к нам на игру, потому что мы там раздаем свадебные конверты. Возможность залутать 9000 рублей, вот так вот просто позвонив на радио.
1: Это через пару часов будет.
2: Да.
1: Никуда не уходите. На новом радио.
2: Нет.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
1: Радио Хаб. 12+. Реклама.
2: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2?
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется, а мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: А поехали всей семьей.
12: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
13: Есть такая работа – помогать находить работу. Ежедневно этим занимаются в более 1200 кадровых центрах «Работа России». Когда люди могут быстро получить новую профессию, это значит, что у них появляются новые возможности. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
14: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: «Geely City Ray». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Geely City Ray». Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе «Трейд-ин» и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров «Geely» и на сайте geely-motors.com.
17: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
18: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
19: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
20: Та-дам!
18: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
21: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика.
22: Да.
21: Ясно, ясно.
22: Милана Хаметова там уже взрослая совсем.
21: Я обалдел. Да. Уже взрослый человек.
22: Конечно.
21: Все, уже скоро ей можно сишки покупать. Так, детская минутка, кстати говоря, заговорили.
22: Какая песня?
21: Сегодня спонсор детской минутки Олег представляет песню про актуальную, про тягу на море.
22: Да.
21: Исполняет.
22: Толи Саммер.
21: Нет, не попал. Марьяна Локель.
22: О, легенда.
21: Послушай. Так, это значит, не душните там, это песня для детей, ясно? Для вот этих маленьких людей, которые рядом с вами вот находятся. Вот для них, не для вас.

0: знаешь, Артем, хочу тебе сказать, что я согласен вот с текстом этой песни, потому что я вот без водички не могу, без морюшка,
1: без морюшка.
0: Ну, а вот ты можешь без морюшка? Вот,
1: ничего,
0: если хотя бы вот полгода вот тебя нет на морюшке, ты уже сам не свой.
1: Вообще такого не говорю, это же вселенная слышит. Так.
0: Да? Фу-фу-фу, не дай бог оказаться без морюшка. Хотя бы ножички, лапки хотя бы помочить, пальчики мне в морюшко.
1: Хотя бы посидеть и морюшко.
0: Уже больше ничего не надо, ах, море, морюшко, море.
1: Ну, кстати говоря, вообще, вот случай произошел вчера, и он хорошо, что ты эту песню поставил, потому что там поется о том, что, ну, уже дети даже вот в Индонезию захотели, им уже вот меньше... не подходит. Дети вообще что-то разбогатели, я вам так скажу. Я вчера, значит, днем пошел в кофейню. Ну, что-то поспал, думаю, пойду кофе куплю. В общем, я так каждый день делаю. Пошел, а там кофейня такая, ну, типа, ну, нормальная кофейня сетевая, где кофе, там, знаете, большой капучино, там, 300 рублей. Ну, вот такие расценки. Заходит толпа детей и заказывает себе лимонад. Чтобы вы понимали, вот лимонад этот кастомный в кофейнях, ну, вы сами понимаете примерно, сколько он стоит, примерно тоже рублей 300. Ну что, они там, сиропчик, какая-то газированная вода, лед, вот эта вот трубочка, ну, вот этот вот лимонад. Заходят дети и заказывают лимонад. Я вначале подумал, что они просто скинулись и один купили на четверых, типа скинулись там каждый по 70 рублей и купили. Но нет, я вижу на выдачу, подходит один ребенок, забирает свой лимонад, подходит второй ребенок, забирает свой лимонад. Я такой, вы чё вообще? И у вас сейчас было 300 рублей у каждого, и вы на эти 300 рублей купили вот себе лимонад в кофейне? Не купили себе там миллион чипсов или там, ну я не знаю... И почему они начали такой лимонад дорогой пить? Я его не пью. Я в детстве пил...
0: Из лужи мы пили.
1: Да, ну, если сладенького хотелось, покупал вот этот колокольчик за 5 рублей. Вот это 0,5 бутылка, где трубочка уже внутри была вот такая вот. И вообще, и пил это, и думал, вот это химоза, конечно. А они сейчас вот подходят и в кофейне. И вот из минусов, что вот мне еще не понравилось, то, что я теперь, получается, всегда обречен в кофейне стоять в очереди утром, потому что сейчас все офисные сотрудники кофеюсик себе возьмут, потому что без кофешка я тоже не могу с утра. Вечером я не могу зайти в кофейню, потому что мамаши со своими колясками тоже там толпятся, потому что, ну, как это, надо купить латте на офисе, нам, чтобы погулять с ребеночком. А днем теперь там еще и дети лимонад закупают. Ну нифига себе. Вообще.
0: Я тут просто, пока ты рассказывал, пытался пересчитать, насколько 300 рублей, вот это много вот в данный момент для ребенка именно. Вот я посчитал, я как сейчас помню, вот после школы мы заходили в магаз, в булочный, и там брали кока-колу и чипсы, и либо кока-кола и пирожное, вафельное, очень вкусное. Вот это стоило 5 рублей. Реально, 5 рублей.
1: Это насколько давно было?
0: Это, ну, типа, ну, когда я был маленький, там, 12 лет.
1: Кока-колу 5 рублей.
0: Ну, да, да, да, да, да. Ты 2,
1: а сколько кока-кола? 2 рубля стоило?
0: Ну, 2,50, там, что-то такое.
1: Это
0: да.
1: За сколько?
0: Баночка вот такая.
1: 2
0: так,
1: рубля?
0: Так в моем детстве, это когда было, ты представь? Это 99-й год.
1: Это еще до дефолта?
0: 99-2000.
1: До,
0: ну, нет,
1: до девальвации.
0: Просто. И это, значит, я посмотрел, есть какой-то калькулятор, ну, грубый, который учитывает инфляцию, ля-ля-тополя, значит, 5 рублей в 2000 году, это примерно около, плюс-минус, написано в интернете, коса по состоянию на конец мая 2026-го. То есть, получается, это у нас тоже, получается, были деньги.
1: Подожди, это что за грубые подсчеты? 20... 5 рублей на те времена, это как... То есть, банка колы стоила 500 рублей?
0: Да нет, ты не понимаешь, 26 лет назад примерно эквивалент вот... Я не экономист, я просто ввел...
1: Ну смотри, ты сказал, что 5 рублей на те деньги, это как косарь сейчас.
0: Ну вот тут написано так,
1: да,
0: я не знаю.
1: Да, это то же
0: какой-то,
1: самое.
0: Какой-то грубый калькулятор.
1: Но кола стоила 2,5 рубля.
0: Да, да,
1: ну,
0: да.
1: Значит, она стоит 500 рублей? Банка колы?
0: Значит, да, грубый калькулятор.
1: Какой-то сильно грубый
0: калькулятор.
1: И вафли 500.
0: Да-да, это какой-то очень грубый калькулятор.
1: Это очень грубый калькулятор.
0: Да, такое время было, кока-кола 500 рублей по тем деньгам.
1: Ага.
0: Не, лажа, нет, а подожди, как?
1: Поэтому, может, реально в детстве говорили, кола дорого, потому что она 500 рублей стоила на те деньги.
0: Ладно.
1: Ну смотри, когда ты 5 рублей получал, 5 рублей тебе давали на колу и на вафли, как вот легче приземлиться? У матери сколько зарплата была?
0: Ой, блин.
1: Ну, примерно.
0: Родители никогда не посвящали.
1: Ну, это ж не тогда, когда по 150 рублей зарплата была. Это уже десятки, ну, типа...
0: Не, я думаю, не десятки. Я думаю, несколько, типа, там, 2000 рублей, может быть, я не знаю. Или 1000. Да не, трудно сейчас.
1: Ну, 1000 мало. Я думаю, может, 1010.
0: 25 лет назад это уже концов не найти.
1: Звони маме. Спрашивай, сколько у нее зарплата была в 99-м.
0: Маме не до этого, она ждет, сегодня балкон застекляют. Че ты ржешь-то? Все, уже на финишную прямую выходим. Сегодня балкончики придут.
1: Утонули в бытовухе вы, ребята.
0: Да наоборот, это квест, это игра, как мафия, это Old Country. Как раз мама в Old Country живет, и все, и сегодня приедет мафия балконная.
1: Ага, тогда ладно.
0: Я там вообще все расценки знаю в Липецкой области, что там по балкону. Ребята,
1: И специалист приедет, которого зовут Лео Галанте.
0: Скорее всего, да. Или Томми Ди Анджело. Ну, у нас такие, да, специалисты.
1: Ну, Липецк, там как раз Тольятти.
0: Плюс-минус.
1: Близко.
0: Да, в одной стороне, да.
1: Липецк по Волжье. Как мы выяснили в тот раз.
0: Липецк по Волжье, ребят, да.
1: Да.

0: По поводу вот игр, я сейчас нарвался просто на видео интересное. Про GTA 5 RP. Да ты, короче, ролеплей, это ты там играешь, но как в жизни живешь. То есть у тебя там и работа есть, и ты там по карьерной лестнице. И некоторые сервера, они настолько в жизнь переигрывают, что я когда что-то стримил давным-давно еще, меня на одном сервере сделали полицейским. И ты прям буквально должен подходить, проговаривать всю информацию, говорить, достаю из заднего кармана наручники, надеваю на человека спереди. Ну, то есть ты должен это все проговаривать, типа.
1: Я достаю наручники из заднего кармана.
0: Ну, да. И тебе надо там, все вы нарушили такой-то закон, то есть ты еще законы эти должен выучить. Короче, полностью прям играют в жизнь жестко. И вот я сейчас нарвался на один видос, чтобы вы понимали, насколько они там в жизнь играют. Едет чел, и просто километровая очередь на заправку. Чтобы вы поняли, в GTA не надо заправляться, но они настолько отыгрывают жизнь там, что там просто, вот представьте себе, едете вы в GTA, там заправка и очередь огромная.
1: То есть я должен страдать еще и в жизни, ну супер, классные игры, я не хочу такие игры.
0: Ну нет, ты можешь этого не делать, там заправляться не обязательно, но если ты хочешь прям вот играть, тогда надо, да.
1: Я хочу на заправку въезжать, вот как в GTA сразу, чтобы с трамплинчиков в колонку сразу.
0: В какой-то момент и подумал, когда играл в эту GTA 5 RP, я подумал, а что вообще, чем я занимаюсь? Потому что я прихожу в обычной одежде, в полицейский участок, вооружаюсь, переодеваюсь, подхожу там, что-то говорю, взял оружие, отправляюсь на пост, еду там, мне поступают эти, я подхожу там, говорю, молодой человек, вы там нарушили. И он точно так же в тупую отыгрывает, да, уважаемый, что я нарушил. И вот этот диалог, как в американских фильмах.
1: Ну, потому что это больше, наверное, для детей, которые не имеют возможности быть взрослыми в жизни. Они взрослые в игре. А тебе-то зачем там?
0: Вот в том-то и дело. Я еще так и подумал, что меня там что-то особо не уважали, потому что там же от донатов тоже зависит, какая у тебя тачка там и так далее. И как это происходило? Я в качестве полицейского приезжал на дело. Там какая-то жесткая, это жесткий кипиш. А там ты либо арестовываешь его, либо ты его никогда не найдешь больше. И что, мне просто давали в лицо, садились в какой-то ультрабыстрый гелик на турбопневме, там, нитро, и уезжали, и все.
1: Давали в лицо?
0: Ну да. И как ты его там не отследишь? Но если ты его поймал за нарушение, привел в полицейский участок, посадил его реально в тюрьму, прям вот ты все это делаешь, как бы это. И тогда его могут и забанить, и там все что угодно.
1: Слушай, тут что-то написали, вот Владимир пишет, что Липецк это не Поволжье.
0: Кого?
1: Владимир.
0: А, пишет, Райт в GTA 5 RP уже давно надо заправляться, прикинь.
1: Поволжье это Пенза. Владимир, вы уж мне не рассказывайте, что вот если Артем, я вот во всем полагаюсь на мнение опытного человека. Если он сказал, что Поволжье.
0: Я географию в 9 классе сдавал, так что...
1: Тем более, как человек, который в 9 классе сдал географию, на какую оценку ты сдал?
0: Да не знаю, не помню, на 4, наверное.
1: На 4.
0: Ну там надо было выбрать какие-то экзамены, там ты сдавал вот эти ГИА обязательные, русские и математика, и надо было выбрать два дополнительных каких-то. Я выбрал географию, и вот четвертое не помню. Да. Географию.
1: У нас ГИА называется, а в Грузии ГИА сдают.
0: ГИА-пика.
1: Или так.
0: Да.
1: Они это с сарказмом говорят, вы шуток не понимаете, отвечает Сергей Владимиру. Каким сарказм? Что такое сарказм?
0: Подожди, а Пенза по Волжье? Или он тоже... А, да? Как Липецк.
1: Разобрались.
0: Да.
2: Утреннее шоу «1+1» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиции и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru.
3: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
4: Сегодня 7 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
5: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
6: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
2: Реклама. Реклама.
7: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 1001 дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба», лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
4: Новое

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребятушки! Здравствуйте! Всем привет! Доброе утро! «Один плюс один» Кирилл Калинин и Райтраун на базе. Новое радио, суперхиты, суперновинки на базе. Ну и что мы
3: Санька
2: имеем сегодня?
3: Что
2: 7 июля, а завтра-то,
3: получается,
2: ребята,
3: 8-е.
2: Завтра день любви, семьи и верности. И вы не отвертитесь. Завтра мы будем это целый день обсуждать. И опять пристыдим всех, кто скипнул 14 февраля по причине того, что это зачем нам эти заморские праздники, заокеанские. У нас есть день любви, семьи и верности. Так что если вы не хотите под этот шквал стыда попасть, быстро сегодня купили там подарки, все, которые там полагаются, все, на которые вы не потратили деньги 14 февраля, ясно? Потому что завтра будет стыдно. Стыдно всем будет. Вот я специально вам заранее за день напоминаю, чтобы не так, что «Ой, да я что-то забыл». Напоминаю! Не получится завтра сказать, что я забыл. Вам напомнили. Так что и цветы, и все, что надо.
3: Не злите Артема.
2: Да потому что они
3: сейчас... Он и так злой.
2: Опять вот это вот начнется. Как тогда, я не забуду, как этот чел тогда позвонил. Говорит, на 14 февраля что подарил? Да ничего, зачем это праздники заморские? У нас вот день любви семьи.
3: Вот у нас есть, да, свой праздник. А когда он? Ну, там он... Да. Когда? Ну, как там он? Попозже там.
2: Не, а там вроде был этот чел, который... Он говорит, да, вот у нас есть день семьи любви. А что ты на него подарил? Я подарил свою любовь. Я сразу понятно было. Короче, все. Завтра.
3: Тут сейчас,
2: ясно?
3: Естественно, куча постов в интернете. Все почему-то каким-то образом то ли сочувствуют Криштиану Роналду, то ли что-то. Значит, как-то жаль, там, жалко парня. Там, ну, типа,
2: ага.
3: Ну, типа,
2: вот кого пожалеть,
3: закончилась, как будто бы там большая эпоха там Криштиану, там, ну, по крайней мере, вот на крупных турнирах.
2: Ага.
3: Чувак выиграл все вообще в этой жизни, все по нескольку раз.
2: Чемпионат мира не выиграл.
3: И он Европу же выиграл тоже. У него там он там лучший игрок планеты неоднократно. Он заработал на 16 поколений вперед денег, ну, жаль там, да, бедный Криштиану, там кто-то один титул там не добрал.
2: Да.
3: Ну, да, жесть. И вот на его месте я бы, знаешь, как думал, блин, какое же я ничтожество.
2: Да, да, да.
3: Да, там нужен ангар, чтобы все вообще его трофеи собрать. Mm-hmm. И, кстати, я почитал про осьминогов, мы говорили в прошлом часе. Они реально там академики наук, прикинь? Там, да? Вообще говорят, что это какие-то инопланетные существа, они там могут...
2: Ультраумные.
3: У него память не только кратковременная, но и вот длительная память, mm-hmm. долговременная. Они могут открывать банку не только снаружи, банку, но и изнутри могут, ага. Да. То есть если по Пивчандрику там надо там, тяпнуть осьминогом, они спокойно открывают.
2: И если снаружи не получится, он вовнутрь в банку залезет и откроет ее изнутри.
3: Изнутри, конечно, да. Конечно. Вот это как тот анекдот, ага. Подержи мое пиво, подержи мое,
2: да.
3: Пиво, подержи мое пиво.
2: И это получается пиво. Вот так вот, допустим, девочка говорит тебе, открой банку, чтобы ногти не сломать, а ты, у тебя ничего не получается, а даешь осьминогу.
3: Если
2: просто
3: в компании осьминог есть, то, конечно, да, да, всегда можно попросить.
2: Все так, да.
0: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире, торжественные и трогательные церемонии, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru. Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио.
4: Все мы изначально

Во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 1 плюс 1.
1: Сегодня же 7 июля. Вчера, во-первых, день был 6-7. 6 июля. Это как раз к вопросу. Кирилл, наверное, сейчас думает, а какую бы песню следующую поставить? А сегодня 7 июля.
2: Так, и что значит? И 7 июля, поэтому надо поставить Июлю Паршуту.
1: Нет.
2: Июлю Савичу.
1: Как ты думаешь, какой сегодня праздник?
2: Не знаю, правда, не знаю. Седьмой.
1: Странно, а по возрасту ты должен знать.
2: Что?
1: Иван Купала. Ну, конечно.
2: А я думал, день рождения...
1: Да.
2: Кого? Кого-нибудь из генсека?
1: Феликса Дзержинского.
2: Льва Троцкого. И такой в поту проснулся. Я же не Дзержинского не поздравил. А, все.
1: Короче, Иван Купала сегодня... Вот тут пишет. На Руси Иван Купала и по сей день празднуется широко и повсеместно, несмотря на то, что... Значит, православная церковь, ну, значит...
2: Это языческий праздник,
1: да,
2: понятно.
1: Да. Значит, купание в росе, хороводы, всевозможные игрища. Но нисколько не мешает это тысячам людей соблюдать в ночь на Ивана Купалу все эти красочные яркие обряды, связанные с огнем, травами и водой. Будут купания всякие, плетение венков, прыжки через костер... Так что Иван Купала сегодня.
2: Да, хорошая идея, спасибо, что подкинул. Конечно же, два самых главных хита — это «Кострома, Кострома» и вторая песня, забыл, как она называется сейчас.
1: «Саратов», наверное.
2: Нет, нет. «Здорово, Кострома», «Здоровенько».
1: Ну, а вторая песня про Саратов.
2: А вторая, у них еще «Коляда» была. Короче, что ставить-то в итоге?
1: Ну, основную, конечно. «Кострома».
2: «Кострома», и вот это еще хит у них был.
1: А, точно, да, была такая.
2: Давайте, вот это, она такая веселенькая, смешная.

0: Значит, прикольно, тоже чуть почитал про то, чем занимались там на Ивана Купала. Понятно, там прыгали через костер, там бежали на речку, там зачерпали воду грязную, мутную, причем обливали девчонок. Ага. Короче, девчонки обливали парней, чем-то веселили, там все вот это.
1: Девчонки то, обливали парней.
0: Да, то, все там прыгали, там бегали, там между строчек там сжигали ведьм. Ага. Тихонечко там. Да,
1: видимо, тех, которые обливали парней.
0: Скорее всего, да. Вот еще... Считалось, что, значит, ведьмы превращались в свиней.
1: Ага.
0: Вот, и заламывали, в кавычках, колоски на поле тех людей, кому хотели навредить.
1: Ужас.
0: Летополя.
1: И все в один день.
0: Да, да, да, прям именно. Вот как прям, вот, прям как по, ага, как в аптеке.
1: До этого нормально все было.
0: И а после потом этого все чики-пики.
1: Да, там какие-то ведьмы-свиньи. Угу. Вальпургиева ночь с 30 апреля на 1 мая. Что произойдет? Белая курица станет черной и снесет яйцо? Не лги мне, я не пес. You don't me lie, don't a dog.
0: Спасибо огромное.
1: Ты втираешь мне какую-то дичь.
0: Сейчас, подожди.
1: Да. Мои все познания о празднике Ивана Купала заканчивались тем, что после Ивана Купала вода в речке цвести начинала. И все. И...
0: Да господи.
1: И там уже особо не покупаешься. Хотя в детстве, честно говоря, пофигу было. Купались, где попало. Так, давай, ставь. Там три песни ты подряд поставил.
2: Один плюс
0: да,
2: один.
0: Да, это я виноват.
1: Так, ну и, собственно говоря...
0: А что? Мы что?
1: Так, ну, я не знаю.
0: А, ну тогда все получается.
1: Тогда все ставь.
0: Тогда ставь песню, наконец-то. Ставь. Ладно, Звонкова, значит,
1: да,
0: получается.
1: Давай.
0: Сейчас, давай, кстати, пока не забыли,
1: пока
0: еще разочек во славу приложения Радиохаб.
1: Радиохаб.
0: Да, уделим время. Значит, Радиохаб, ребята, приложуха. Значит, заходите в магазин приложений, скачивайте. И больше никогда не будете.
1: А по какому адресу магазин приложений?
0: HTTPS. Двоеточие.
1: Магазин приложений.
0: Магазин приложений, значит.
1: Да.
0: Слэш. Вот такой вот на правую сторону.
1: Ага.
0: Радиохуб.
1: Да нет, ты что, они сейчас ведут это, их не правят.
0: Куда?
1: Нет, короче, просто у себя вот на телефоне, где приложение.
0: Р как буква Я в другую сторону.
1: Да.
0: А как А. Да.
1: Радиохаб.
0: Д как такой цепожок.
1: И хаб через У, а не через А.
0: И радиохуб. Радиохуб. Радиогуб.
1: Да. Скачивайте, и там можно послушать радиостанции из нашего холдинга. Это раз. Во-вторых, можно еще посмотреть трансляцию, и ничего не будет лагать. В-третьих, если вам понравилась какая-то песня, которая звучит в эфире, не надо судорожно там искать всякие шазамы, писать во все чаты, что за песня играла в 8.03. Просто в приложении заходите, и там все написано. Так что даже песни, которые вам понравились, вот услышали вы «Винтаж Малахит», и не знаете, что за песня. А она вам, конечно же,

0: понравилось, заходите и скачивайте там, где вам что надо.
1: Ну, все, вообще, короче, смотрите, кто не скачал, мы будем по квартирам ходить, обзванивать и вообще и проверять телефоны, да, понятно, быстро.
0: Будем по квартирам ходить и продавать вам пылесос Кирби, ясно?
1: Потому что ваши соседи уже купили такой же.
0: Да.
1: Я сам себе взял и для тещи тоже приобрел. Ставьте радио КП, реально.
0: Обрати внимание, ездил она в Германии. Das ist Thomas.
1: Все, да. Если вы скачаете радиохаб, нам дадут чипсы.
0: Да.
1: И деньги.
0: Да.
1: Ну, зарплату просто.
0: Ну, да.
1: Пожалуйста.
0: Ну, зарплата тоже нужна же.
1: Ну, она не... Да.
0: А как?
1: Не, лучше с ней, чем без нее. Да, пожалуйста, это... ребят, я вас умоляю.
0: Реально, по-братски скачайте.
1: Ну,
0: почти,
1: ну прям сейчас. Что, на колени вставать что, перед вами? Ну, просто скачайте.
0: Пожалуйста.
1: ПЖ. Позязи, позязи. Ну,
0: ну, там же, это же не все сложно.
1: Вот Валентина Михайловна из Россоши уже скачивает. Молодец, я вижу, правильно.
0: Спасибо, Валентина Михайловна. Вот на таких, как вы, все и держится, реально.
1: Сереже завскладу скажите ж про радиохаб. Всем начальнику, в конце концов. Идите до конца.
0: Да.
1: Все, пауза.
0: Давайте.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которую лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
4: Мое необычное. Эскимо в лимон и глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
3: Проще говоря, Муренкино.
4: Мое Муренкино.
5: Мороженое Муренкино. Найди свое.
6: Дорога к ухоженному саду начинается здесь. В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринборкс», «Винартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

humorfm.ru. Новые хитовые. Новое радио.

0: Один плюс один.
1: Еще одно напоминание. 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» третий всероссийский свадебный фестиваль относительно этого события. Мы хотим напомнить, что через час уже совсем чуть-чуть осталось, это заставит вас задержаться. Мы сыграем в соответствующую игру свадебную, про свадебные традиции российские, советские, народные. Вы будете дозваниваться. Не сейчас, спокойно, отложи телефон. Не занимаю.
2: А я звонил просто уже сейчас.
1: Звонил,
2: ну,
1: сейчас
2: ладно,
1: уже. Хотел дозвониться
2: попозже.
1: На радио.
2: Да,
1: вот. Но это
2: хотел
1: нет. Это
2: выиграть 9
1: для тебя
2: тысяч.
1: Нельзя, это запрещено.
2: Эх,
1: только для
2: жалко.
1: Слушателей могут выиграть деньги.
2: А как-то 9 тысяч.
1: 9 тысяч.
2: Можно, давай подстроим, что я позвоню.
1: Да, давай. Итак, супер розыгрыш. Сейчас будем обсуждать свадебные традиции. И звоните, звоните. Звони быстрее.
2: О, привет, Райтраун.
1: Привет, Райтраун. Ты дозвонился на радио. Давай играть. Игра.
2: Давай деньги просто сразу. Ну, у тебя там вопросы тупые, легкие. Давай просто деньги дашь, и все. Зачем это вся? Зачем прелюдия?
1: Ладно,
2: давай просто.
1: Пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Вот тебе 9 тысяч рублей.
2: Все, давай,
1: а мне сколько из этого?
2: Ноль.
1: А сколько?
2: А сколько?
1: Уважаемое руководство, значит, только что произошел вопиющий случай. Значит, дозвонился, воспользовался служебным положением радиоведущего.
2: Не отстегнул на лапу, да, не поделился.
1: Нет, не по два.
2: Ладно, тысяча. Тысяча.
1: Уважаемое начальство,
2: 1500.
1: Значит, попытка подкупа радиоведущего.
2: Давай напополам 9 тысяч, по 4500.
1: Руководство? Отбой, все нормально, все под контролем, все нормально, так, все, спите дальше.
2: Тему дня я закинул, прочитайте, пожалуйста.
1: Закинул, я тебе говорю.
2: Это не мой куртка. Это что такое?
1: Я тебе отвечаю, закинули.
2: Это не мой куртка.
1: Уважаемые при...
2: Вообще-то уважаемые.
1: Извините, ой, извините,
2: ты чего?
1: Уважаемые, приветик, это мы. И мы рады, что вы подключились сегодня на волну нового радио. Новое радио, вместе в пути. Ты чё, обалдел? Вообще-то новое радио, больше хитов, больше музыки.
2: Вообще-то...
1: Не, это не надо уже дальше продолжать. Значит, вместе в пути. Вот вам с утра танец по такому случаю. Now you're gone, I realize my love for you was strong. And I miss you here, now you're gone. Я только что протанцевал тему
2: он
1: дня.
2: Он реально протанцевал.
1: Дорогие друзья, все
2: молодец,
1: по-честному.
2: Молодец, вот этот человек отдается работе, реально.
1: Итак, красава. Сейчас я для вас станцую тему дня.
2: Да.
1: Ладно, давайте вот что обсудим. Обсудим ваше детство. У вас вообще был какой-то так называемый лавандос в детстве?
2: Ну, это в тему того, что мы обсуждали час назад где-то, что меня впечатлили дети, которые там сильно богатые стали. Да.
1: Сколько вам давали вот на день денег, и что вы на них покупали? Или вы были вот из тех бедолаг, у которых никогда денег не было, и он чисто вот сюда таскался со всеми по магазинам, но ничего не покупал? Бомж. И друзья покупали чипсы, и он потом говорил, дай мне, а ему говорили, а у тебя рука в...
2: Да.
1: Ну, короче, пишите сюда и звоните. Да, ну, были такие ребята, у которых никогда не было денег.
2: Никогда.
1: Но в моем детстве они не говорили, дай там что-нибудь. Они говорили, слэш... Сюда филки, на базу все.
2: А, у тебя такие
1: были? У меня такие были.
2: Подожди, то есть у тебя ребята, у которых не было денег, они не терпилы были, вот эти грустные постоянно, а наоборот жесткие типы, которые еще и качали права при этом.
1: Да, гопники, только у меня все вокруг были только гопники.
2: Не, у меня просто в компании ребята, у которых не было денег, это вот эти терпилы, бедолаги, которые ходили вот так вот всегда.
1: Дай пивнуть, дай куснуть.
2: Да, вот этот вот бедный парень.
1: А ты
2: парень,
1: что, ни
2: который...
1: разу не просил куснуть?
2: Да нет, ну, так или иначе...
1: Дай семечек поставить.
2: У меня так или... Ну, какие-то, понятно, какая-то мелочь там перепадала мне, и как вот, мне кажется, такая иерархия соблюдается до сих пор, что кто-то, у кого есть деньги, покупает и делится, а потом у другого есть деньги, и он покупает и делится. И так получается, что всегда есть какие-то приколдесы у нас. И есть какой-то бедолага, который, у которого никогда нет. И еще периодически в компании появлялся какой-то мажор, у которого вообще всегда деньги были. И он не просто покупал пачку чипсов на компанию, он покупал каждому вообще. Чё и это? Каждому покупал колу. Поставьте плюс в чат, у кого тоже в какой-то момент почему-то появлялся такой чел в компании, и он потом так же куда-то и пропадал, так же, как появился. Никто не понимает откуда. И ты идешь с ним, а если ты с ним вдвоем гуляешь, не компанией, то вероятность того, что он тебе прям купит отдельно бутылку попить.
1: Лимонад колокольчик.
2: Да, и какие-то сухарики возрастал еще в несколько раз, и вы вдвоем шли с ним, и ты тебе вроде как-то неудобно было, но ты же с ним, честно говоря, и дружил, потому что у него тут деньги были всегда.
1: Короче, подытожим, разжуем. Значит, да. Что по бабкам было в детстве, когда их не было? Родители ли давали? Либо вы их отжимали у школы, как да. это у меня было в детстве. Либо вы их там... Мы там, ну, мы ходили к ларькам и ну, смотрели, что там под ними. Там всегда то 50 копеек, то рубль где-нибудь найдешь. И вот так вот что-то там собирали и ходили, покупали чипсы.
2: На сиги выходили, покупали.
1: Да какой... Сиги мы стреляли у родаков.
2: Я еще в какой-то момент понял, где вообще всегда бабки есть. Короче, вот это, знаете, ну, во-первых, в какой-то момент все эти автоматы появились, где прям в городе они стояли, где 5 рублей кидаешь, а там 3 семерки надо, чтобы выпало. И под автоматами, и под ларьками была такая железная решетка, такая стоечка. Ну, типа, ты на нее встаешь, чтобы не в луже стоять. И там ты поднимаешь эту решетку, и там всегда бабки были какие-то. Но... Потом, значит, изменилось так, что мне надо было ездить в школу и в бассейн на маршрутке, и поэтому мне в основном давали деньги ровно на маршрутку, туда-обратно. Поэтому вариант что-то прикольное купить был только если ты в маршрутке не заплатил.

0: Конечно, читаю истории из мезозоя. В нашем детстве ваших чипсиков не было. Следующее сообщение. Бутылки сдавала 3 копейки бутылочка за 9 копеек. Любимая булочка. Это в каком...
1: Это до развала Советского Союза.
0: Дореволюционные...
1: Ну ладно, ну что, в 90-х чипсы были. Все там нормально было. В середине
0: уже были. Видимо, видишь, детство вот Светланы пришлось еще до 90-х.
1: Ну, может быть. Ну, а что?
0: Вообще на 70-е.
1: Вон чипсы были эти. Руфлес мы их называли. Рифленые первые были. Да? Это вообще мечта всей жизни просто. Руфлес. Раффлс. Не было у тебя такого?
0: Не помню.
1: Не застало же. А эти...
0: Эстреллу помню.
1: А Принглс и Эстрелла, только дети депутатов могли позволить себе, да.
0: Ну и вот, и короче, обсуждаем сегодня тему. Были ли у вас в детстве... Ну, сколько вам денег давали, и что вы на это покупали? Вот школьные пиццы какие-то классические и так далее. Ну, вот многие про маршрутку пишут. Я думаю, что это тоже дети Санкт-Петербурга, потому что маршрутка — это как будто чисто питерский вайб. Тебе так или иначе, куда угодно надо доехать на маршрутке. Поэтому, да.
1: У нас бесплатный был транспорт. В Липецке.
0: Бесплатные маршрутки?
1: Да, да. Нет, маршрутки платные. Это общественный транспорт бесплатный.
0: В смысле,
1: до 2000 года, 2001.
0: Для всех?
1: Для всех, да. То есть Икарус приезжал, просто садился ты и ехал.
0: В смысле,
1: да.
0: Для взрослых?
1: Для всех был бесплатный. Правда, в 90-х. Потом уже начали, типа, оставили часть платные, часть бесплатные. Ну, так вот.
0: Подожди,
1: сделали.
0: Ты просто приехал автобус, ты сел и поехал.
1: Просто подъезжает желтый Икарус классический, гармошка, и садишься и едешь, да. Поэтому мы играли в автобусную сифу в бесплатных автобусах между тремя остановками, там, восьмером, и кто кого там замает.
0: Бесплатный автобус,
1: да, офигеть. Это странно. Ну, то есть, бесплатный автобус, телефоны-автоматы бесплатные были.
0: Ага. Сейчас сколько автобус в Липецке стоит?
1: Ой, я не знаю, честно говоря.
0: Рублей 50,
1: наверное. Так звучит, я не знаю. Не думаю, что 50, наверное, подешевле. 50 это дорого, да. Скажите, сколько?
0: Ну, 100.
1: Нет.
0: За 100 это абонемент на год. Подожди, как это называется? Проездной?
1: Да.
0: Абонемент.
1: Абонемент.
0: Абонемент на автобус.
1: Короче, после паузы примем звонки ваши с телефона-автомата.
2: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
3: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
2: Поехали!
3: Радио.
2: Давай уедем в Эвиленд.
3: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде, где музыка как саундтрек, разговоры ни о чем и о самом главном.
2: Там просто замечательно, превосходно, изумительно.
3: Здесь можно расслабиться и просто быть собой.
2: Все по-честному. Ты включаешь меня, а я включаю вечер.
3: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
2: С 6 до 8. Запрыгивай.
3: Давай уедем в Эвиленд. Хочется всегда. Реклама.
4: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь Т.
7: Подробнее на Т-банк.ру. АО Т-банк 0+.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. А садиться 16 августа подобно на Туту, только 6+.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
4: Ну?
3: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
5: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
6: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
7: 1+1.
8: Что тут сплошь и рядом все бутылки сдавали, что-то все только сдавали. Что, родители не давали денег минимально каких-то?
9: Вообще, какие-то что хотя
8: бы. Вспомните, не, конечно же, давали.
9: Вы прибедняетесь, что-то давали в любом случае, в школе там на что-то, на сосиску в тесте.
8: Пишут, что не давали.
9: Просто, да, чтобы вообще даже и не кормили родители, просто пришлось выживать самому.
8: Давайте так, напишите, кого кормили родители.
9: Да, хотя бы какую-то, хотя бы перловкой.
8: Давайте так, у кого были родители.
9: Да.
8: Не, ну ладно,
9: Брюс Уэйн,
8: что...
9: не тяните руку, опустите.
8: В 90-х, конечно, вполне возможно, что не было денег ребенку дать, потому что у самого не было денег.
9: Ну какие-то-то, все равно что-то в школу давали, не просто же выпинывали на мороз. Давали же какую-то хоть копейки. Понятное дело, приходилось как-то хаслить самому. Какие-то бутылки сдавать, этим занимались так или иначе, я думаю, все. И люди еще и продолжают этим заниматься. Оказывается, актуальный вопрос до сих пор. Ну, вряд ли этим занимаются уже дети. Но, с другой стороны, а что, бомжи, они тоже как дети же. Они тоже...
8: Да, такие наивные.
9: Веселые, наивные ребята. Всегда что-то компании кучкуются, тусуются на улице.
8: Ну, а дети иногда ведут себя как пьяные взрослые. Ну, то есть, вот, как-то так, ну, странно себя ведут же дети.
9: Как пьяные, да.
8: Ну, как пьяные, да.
9: Что-то за руль садятся.
8: Да нет. Ну, что-то какие-то вопросы там задают постоянно. Ведут себя странно, там могут там что-нибудь залезть там на потолок. Они в этом очень похожи.
9: Или сидишь-то вот так вот. Он тебе говорит, ты меня уважаешь в 6 утра.
8: Да, или ребенка подходит, говорит, дай десяточку, да, я в службу,
9: а то ему мелочи нет.
8: 8-4-9-5-2-3-2-16-3-2.
9: Рубль будет! Помнишь, это бабка вот эта, которая из мема?
8: Да. Так, да. Кто у нас здесь? Сейчас,
9: звоните.
8: Секундочку.
9: Звоните, пожалуйста, звоните. Звоните, пожалуйста. Шимон. Ты примешь звонок-то? Я же
8: нету звонка.
9: Ты включил телефон?
8: А, телефон нужно включить.
9: 8-4-9-5-2-3-2-16-32.
8: Сейчас, вот.
9: Шимон. Сейчас у нас тут технические шоколадки.
8: Здравствуйте.
9: Алло, привет.
10: Алло, привет.
9: О, привет, как тебя зовут?
10: Привет, меня зовут Костя, я из Челябинска.
9: Костя, ты был ребенком? Или сразу стал взрослым?
10: Ну да, был, конечно, как и все.
8: Когда это было, ребенком. В 90-х или в 2000-х? Или, может, в 80-е застал?
10: В 90-х.
8: Тут все пишут у нас в соцсетях, что ничего никто никому не давал,
9: да.
8: денег не было у самих родителей. Как у тебя это обстояло?
10: Ну, блин, да нет, у меня было на самом деле тяжеловато, мы с матерью вдвоем жили, поэтому как бы, она работала лифтером, а мы на шлакотваре, у нас тут есть... Была такая темка, что мы лазили на шлакотваре, там, ну, нервы собирали, туда-сюда, как бы сдавали по приемкам, так крутились, вертелись.
8: То есть
10: по молодости.
8: Ты воровал что-то?
9: Медь, видимо,
8: медь?
9: Да?
10: Нет, не воровал, собирал. Зачем? Это не
8: лом, да?
10: Просто это собирательство было.
8: Угу.
9: Собирательство. Занимались собирательством, оленеводством, охота.
8: Ну да, на суде, когда говоришь, да это собирательство просто.
9: Это просто древнейшее дело.
8: Древнейшее дело, мы просто собираем автомобили по стране, перегоняем их в другие регионы, там перебиваем вины. Ну это просто
9: собирательство.
10: Да, это не воровство, нет. Это было просто.
8: И что, а какая мечта?
10: Ну мы были молодые, а что?
8: Конечно, конечно. А сокровенная мечта в детстве, вот типа денег там подзалутал, и что ты хотел купить?
10: Я хотел купить сникерсов. Я думал, что когда я вырасту, я куплю себе, буду покупать себе сникерсы.
8: Блок Марса, сникерсов, Марс. Ага. Да.
10: Ага.
8: Ну и что, подрос, но и что, исполнил? Как бы, нет. Да вот косяк, да, в этом, конечно.
10: Да исполнялась она, и что от этого, ничего интересного.
9: Вот это вы, конечно, разносторонние ребята. Кому велик нужен был, кому сникерсы. Я просто уже с детства, видимо, игры любил, и поэтому любые деньги, которые я подкапливал, я мечтал просто купить новый какой-нибудь картридж на Сегу. Какой-нибудь крутой, чтобы играть. А потом я его покупал, и появлялась новая цель. Купить еще новый картридж на Сегу. И все.
8: 8495-232-1632. Привет.
9: Алло, привет.
4: Привет. Здравствуйте.
8: Отрубай эти самые средства связи, плохо слышно тебя. И говори, откуда ты. И как тебя зовут?
4: Алло, алло, привет.
9: Да,
8: как
9: привет.
8: Зовут?
4: Меня зовут Денис.
8: Денис?
4: Да.
9: Рассказывай, пожалуйста, в каком году ты был ребенком? Конкретный год назови.
4: Конкретный год, 2007.
9: Чего, реально? Подожди, сколько тебе лет?
4: Мне сейчас 29.
9: 29, и ты в 2007 был ребенком.
8: В 2000-х бабло было у детей?
9: Да.
4: Ну, так, немного. На пирожок с чаем.
9: Смотри, просто в 2007 бутылки уже не сдавали. Уже, как правило, это...
4: Верно.
9: Не сдавали уже. И как вот нахаслить ребенку в 2007 было денег? Скажи, пожалуйста, где взять-то?
4: Листовки раздавать.
8: Листовки? Молодец, это работа называется.
9: Это, да, это уже называется.
8: В 90-х у нас это было собирательство, а тут уже работа у людей. Вообще, что за поколение выросло?
9: Вообще.
8: Пошел бы лучше металлолом день спер.
9: Подожди, 29 лет, ты 96-го года рождения.
4: 97-го.
9: 97-го, то есть в 2007-м тебе было 10 лет. Ну, вполне ребенок еще, да, как будто.
8: Молодец. И на что ты первую ЗП-ху свою потратил?
4: Блин, я не помню, ребят.
8: Ну, классно поговорили.
9: Ну, ты же мог сейчас себе легких баллов накидать, например, сказать, ну, маме отдал, да.
4: Ну, наверное, так и было.
9: Ну, да.
8: Давай репетировать, значит, поехали. И куда ты потратил первые деньги?
4: Ребята, отдал маме.
8: Молодец, о, какой. Молодец. Ну, это просто, девчонки, присмотритесь.
9: Ну, кстати говоря, меня всегда удивляло вот это,
4: не,
9: знаешь...
4: Не, парни, я женат.
8: Да ладно, это прикол!
9: Да все!
8: Это хохмаш! Ну сколько же, ну что ж вы такие серьезные-то, братан?
9: Мне, знаешь, всегда удивляла эта история, что первую зарплату надо маме отдать. Многие люди первую зарплату маме отдавали. И что это за мама такая жестокая должна быть, когда приносят тебе ребенок, который твой, кровинушка твоя маленькая, ну даже если ему лет 15, все равно маленькая. Первую свою зарплату, которую он выстрадал.
8: Спроси у меня.
9: И он говорит, отдаю, мама, тебе. И мама такая... О, давай, ладно, давай,
8: спроси
9: и забирай.
8: Спроси у меня.
9: Ты отдал маме первую зарплату?
8: Я отдал маме первую зарплату.
9: И она взяла?
8: И она сказала, что тут так мало? Нет, она их, естественно, взяла, положила в конверт, и потом, когда я покупал себе Ford Mondeo, мы вложили эти деньги через 5 или 7 лет.
9: То есть она их не потратила на себя?
8: Нет, я отдал ей свои там 7 тысяч рублей, которые я первые заработал на радио уже, вот, и она, да, сохранила их.
9: Все равно, не это жестоко было забрать именно в тот момент, потому что Ford Mondeo, это в тот момент, это какая-то эфемерная, вообще далекая цель.
8: Это я потом уже.
9: И это потом ты вроде радуешься, а 7 тысяч они-то вот сейчас.
8: Так а я все равно деньги у нее, если что, просил.
9: Ну, ты, да, это до 30 лет происходило, поэтому...
8: Какой до 30? А, да, до 30.
9: Ты в этом плане такой пример интересный.
8: Так, все, давайте уже, все, пока.
7: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Разве вы читали отчет о вашем любимом человеке перед первым свиданием? Или выбирали дом вашей мечты из-за большой кладовки в свободной спальне? Говорят, нужно всего 7 секунд, чтобы влюбиться. Мы дадим вам 6. По одной на каждую дверь. Компания «Тысяча и одна дверь». Блюхера 29, труда 71. Телефон для связи 428-37.
2: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервис «Кар». Весенняя, 54.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраум. На новом радио.
2: Здорово, ребята! Здравствуйте! Один плюс один, Кирилл Калинин, Райтраун на базе. Новое радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Дичайше хочется спать, просто невероятно. И надо как-то дотянуть этот месяц. Почему вы спросите? Месяц именно потому, что весь август у нас отпуск, который я уже жду с нетерпением, потому что иначе я прямо сейчас усну просто. Я не успею фразу договорить и усну. Ты что, посмеялся с новой надписью?
3: Да, да. Мы продолжаем разрисовывать в смешном стиле книгу Влада А4. И,
2: ну... Он так хихикнул с того, что с обновлений.
3: Да, да, да. Ну как... Да тут и нельзя ничего тут в эфире. Ничего, да. В эфире ничего
2: но
3: не расскажешь.
2: Но мы как-нибудь ее продадим на аукционе Sotheby's.
3: Ну, кстати, да.
2: За какие-то баснословные деньги. Потому
3: более
2: что...
3: 70 подписчиков на Ютубе.
2: Зачем вот вам автографы? Смешно. Вот лучше коллективное творчество ведущих нового радио. Но в основном я предполагаю, что там только Эви рисовала, Кирилл и я. Да, так что...
3: Что-то у него все зубы надо один обязательно.
2: Ну, кстати, да. Ну, он там просто стильный, типа.
3: Ну, что-то он... Мы... Сильно он стильный, мы
2: сильно,
3: таких
2: да.
3: не любим.
2: Мы
3: да.
2: таких, нам что такие не надо. Вот такие нефоры.
3: Да. Вот, все, зубика одного нет, все. Ничего, нормально.
2: Ну да.
3: Не сломайся. Влад, приходи к нам в гости.
2: Вот у меня моя на днях спрашивает, говорит, а почему этот Овечкин себе зуб не вставит? Я так, ну я ей говорю, так может, это бренд уже, поэтому...
3: Я думал, может, по бабкам там дорого в Штатах.
2: Не выходят, да. Ну там же страховки вот эти все, там вертолеты, надо все это оплатить, поэтому...
3: Если, да, там услуги дантиста стоят очень
2: да,
3: сильно.
2: Да, если у тебя страховки
3: дорого.
2: Нет, то ты там все, попал на деньги. Да нет, ну это же бренд, я насколько понимаю, ему даже какими-то контрактами вроде как запрещено.
3: Ну это фишка, конечно.
2: Да, поэтому... Ну и вот, собственно говоря, уже через полчаса мы с вами сыграем в нашу свадебную игру, которая ознаменует собой возможность заработать 9000 рублей. А еще у нас сегодня в гостях Вахтанг. У нас Вахтанга, по-моему, не было, да?
3: Нет.
2: И он будет битбоксить. А потом мы позовем брейкдансера, он будет брейкдансить, потом графичика, он нам граффити нарисует. И еще какие.
3: Какие там еще субкультуры были?
2: Да.
3: А завтра у нас эмо в гостях. Послушаем Tokyo Hotel.
2: Да, Monsoon.
3: А еще TikTok. Ой, не TikTok, TikTonic.
2: TikTonic, да. TikTonic это обязательно.
3: Позовем TikTonikера. И он нам будет Now your gun, тут-тут-тут-тут. I realize my love, you were strong. Тут-тут-тут-тут-тут.
2: Обязательно.
3: Смешно будет.
2: Так, нужно что-то поставить какую-нибудь песню.
3: Да.
2: Какую-нибудь.
3: Но
2: прикольную.
3: Только не винтаж Малахит, потому что уже нельзя.
2: Она
3: все,
2: уже была,
3: уже
2: да, в этом
3: мякотка,
2: все
3: да.
2: дело. Тогда, наверное, знаете что? Ну ладно, давайте вот это тогда. Все, отдыхаем.
0: В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире, торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.

0: и Райтраум.
1: Пробежимся по новостям. Рубрика 1 плюс 1 новости. Новости смешные, но вопросы серьезные поднимаются. Здесь только на днях, помнишь, я говорил, что что бы 4-дневную рабочую неделю, что уже реально уже можно как бы и сделать. Потому что 4 дня было бы нормально. 2 дня выходных мало, 3 достаточно. И написали, 4-дневка появится в России официально. Минтруд одобрил рабочий график. Теперь компании могут устанавливать 4-дневку по соглашению сторон. Главное, чтобы не страдали интересы как бизнеса, так и работяг. Так что вот, можете подойти к своему начальнику и сказать, я теперь 4 дня работаю.
2: Да, в случае, типа, могут устанавливать в случае, если не будет страдать бизнес. Так что, скорее всего, никто не будет этого устанавливать.
1: Нет, но если 4 дня просто ты... На самом деле, респект начальникам, которые такие, типа, ты вот выполнил задачу, и все, ты свободен. Никто просто вот просиживает на работе, там, с 9 до 6, просто потому что надо, а выполнил дела свои, и все, и ты отдыхаете.
2: Так
1: вот
2: нет так таких вот людей, мы же все одинаковые.
1: В основном, да.
2: Мы все, у нас прием пищи 4 раза в день, 17 перекуров и 27 тысяч рилсов, я посмотрел.
1: В смысле 17, а 3 оставшиеся сиги, ты куда...
2: Это я на дорогу оставлю.
1: А, ну да, ты одну пока ехал.
3: Да.
1: Одну на обратно и у подъезда еще постоять.
3: Конечно.
2: Все, чтобы домой не заходить, потому что дома жена и трое детей.
1: Да, тогда все. Ну, кстати говоря, я часто видел, вот сейчас я, ну, в районе таком живу, где новые дома, и поэтому такая ситуация мне уже не знакома. Но раньше, когда я в обычном, там, в спальнике с этими, с хрущевками жил... Частенько,
2: с тараканами ты имел в виду?
1: Да, частенько наблюдал такую ситуацию, как стоит этот мужичок бедный у падика просто с этой баночкой и не хочет домой заходить, прям видно, потому что жена ему дома и не даст это допить, скорее всего. И вот он стоит там, пьет вот,
2: да,
1: это все спокойненько.
2: На работе из-за этого задерживаются люди, грустно это все.
1: Прикинь,
2: конечно.
1: Нет ничего хуже, конечно, как вот ты не хочешь идти домой, потому что это... Ну, это самое вообще отвратительное. Так, идем дальше. Новость такая. Россиян могут оштрафовать за появление в купальнике вне пляжа, напоминают юристы. Прогулка в бикини или плавках по улицам, поход в магазин или торговый центр могут быть расценены как мелкое хулиганство. За это закон предусматривает штраф от 500 до 1000 рублей, либо административный арест до 15 суток. Одобряю абсолютно.
2: Хорошая
1: потому
2: инициатива.
1: Что вот сейчас лето, и в южных городах, на курортах вот эти вот появляются. С чего вы вообще взяли то, что можно пойти там в пятерочку условную в купальнике? То, что вы на курорте, это вообще не дает вам никакого карт-бланша на это. Ну, просто даже видео попадаются. Так и смотришь еще, самое главное, я не знаю, то ли у нас в менталитете это, то ли где смотришь видосы какие-то из Таиланда, тоже

0: в купальных костюмах ненормально.
1: Да там жарко, ну тяжело там что-то надеть, кроме плавок.
0: Это не Анапе, должно вообще волновать меня.
1: Ну, а ты никуда не ездишь, поэтому не пэцкай.
0: Да, я не... Это правда.
1: Это за других обидно, конечно.
0: За других обидно, да, потому что ты приходишь там условно с ребенком, и там стоит эта, блин, королевна в этом, в купальнике в своем, выбирает себе водичку Шишкин лес.
1: Круто.
0: Вот это вот, еще ее, и рядом ее вот этот скуф, у которого загорело вот так вот ровно по майку, но сейчас он почему-то без майки.
1: Так что, народ, наденьте парео, а то... Получите пареже.
0: И желательно парео тоже не просвечивающее, потому что да, то, и... что это, если у вас просвечивающее, это не считается тогда.
1: Да, и если вас зовут Игорь, не надо парео надевать.
0: Почему?
1: Ну, потому что как-то странно.
0: А, ну, может быть, нет, если тебя зовут как-нибудь Алексиос, тогда, может, и можно.
1: Нет, а что лучше? Мужик в плавках где-нибудь в магазине на юге, в Анапе, или мужик в парео в магазине?
0: Как бы сказал солист группы Брэдер.
1: Что-то ерунда, что-то чушь.
0: Да, идем дальше. Шотландец атаковал прохожего чайкой. Нет, он не так сделал, типа... Он именно поймал двух чаек голыми руками. У него одна чайка была в одной руке, другая чайка в другой руке. И он с ними бросился в драку, как с кастетами. Только у него были чайки в руках. И вот одну из них он использовал для нападения. Видимо, он вот так чайкой этой махал в драке. И чтобы вы думали, предъявили обвинение, полиция квалифицировала чайку как оружие.
1: То есть он... Голодное оружие.
0: Ну, представляете, насколько это странно? Вот у тебя есть чайки, а есть нунчайки.
1: А, это гораздо лучше каламбур, блин. Жалко мнение. Нунчайки? Ты сейчас это в эфире придумал?
0: Да, только что. У тебя, типа, две чайки, и они между собой скреплены вот так вот сеточкой. Ты вот так ими махаешь.
1: Нет, ну... А они скреплены не этим самым, не цепью.
0: А чем?
1: А альбатросом.
0: Нормально, ну, нормально. Так, альбатрос.
1: Примазался
0: чуть-чуть. Или спасибо. Это как его... Или вообще, знаешь, вот этой кожурой от сосиски, потому что они... Ну,
1: потому что сосиски похожи на нунчаки.
0: Да. Если с чайками идти на дело, то это только если у тебя голуби в противниках. То есть, потому что чайки же, они голубей там гоняют, едят, и ты вот так берешь... И все. Кстати говоря, по поводу...
1: То есть, получается, ведь... бей голубей нунчайками.
0: Нунчайками. По поводу хе-хе-хе, сейчас вспомнил, там режиссер фильма «Убойный футбол» вторую часть снял. Спустя 45 лет.
1: Он все это время просто снимал.
0: Да, ну потому что это же в фильме «Убойный футбол», это же не эти были, не спецэффекты, это обычные люди так играли.
1: По-настоящему, да, там по воздуху.
0: Вот, и поэтому им надо было 40 лет примерно, чтобы выучить эти трюки. Ну, короче, вот насколько мы были неприсытившиеся в детстве. Мы же смотрели фильм этот «Убойный футбол», и нам нравилось. Если бы нам сейчас включили что-то подобное, мы бы подумали, ну и шляпа, конечно, какая брехня. Что ужас какой-то. А тогда мы смотрели и думали, вау, вообще, как круто вообще.
1: Да, ну, и меня что-то не бесило. Да? Нацепляли тросов там на артистов.
0: Ты уже просто большой был к тому моменту. Знаешь, нас и драки в Power Rangers устраивали, и в Зена Королевы Воинов. Когда они там дрались вот так, даже не попадая по человеку. Так, тш, тш, тш, а, тш, тш, тш, а, вот так они падали. Тш, тш. Там же такие драки отвратительные всегда.
1: В фильме «Самое обаятельное и привлекательное» не было дорогущих спецэффектов. Но, тем не менее, эта картина остается актуальной и по сей день.
0: Извините.
1: Вот так вот я скажу.
0: Все хорошо, извините. Так, ну еще одна новость такая. ЕС может уже в сентябре объявить о запрете соцсетей для детей. По данным издания, Еврокомиссия готовит общеевропейские ограничения для несовершеннолетних. Ожидается, что платформы вроде TikTok и остальных запрещенные, которые уже у нас, будут обязаны проверять возраст пользователей и блокировать доступ детям младше установленного порога. То есть, а это как? Получается, дети же, они в соцсетях, они же... Машина трендов. Все, что популярно у детей, потом зарабатывается, отбивается и кучу денег приносит. А сейчас они такие, дети, нельзя. И какие тренды смогут запустить взрослые? Ice Bucket Challenge уже было. Все, вот 6-7 бы кто-то придумал, взрослый. Или черемшу.
1: Да.
0: Да, все, извини, Кирилл.
2: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.

0: Это главный чарт отчизны.
1: Высшая лига нового радио.
0: С вами Роман Емельянов
1: и Макс Астахов.
0: Поехали!
2: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.

Новое радио. Можете уже набирать 8495-232-1632. После песни будем играть в нашу свадебную игру, которая, возможно, принесет вам немножечко денег.

0: «Свадебный конверт». Каждый правильный ответ ляжет в «Свадебный конверт». В Национальном центре «Россия» стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире, торжественная и трогательная церемония, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
1: 8 и 9 июля в Национальном центре «Россия» состоится третий всероссийский свадебный фестиваль, на котором 150 пар со всей страны свяжут свои судьбы. Сегодня поговорим про традиции. 150 пар свяжут. Они как, по какому принципу женятся? Все на всех? Или там,
2: каждый на своей, конечно, да.
1: Мы одобряем.
2: И каждая выходит замуж за своего. 150 Все. Пар — это сколько человек?
1: Ну там 200 плюс 100.
2: Че тебе жалко, что сказать один раз? Слово 300. Жалко, что ли, тебе сказать 300? 300? Все, как дела у серфингиста. Итак, нам нужен человек. Как и любому человеку нужен человек. 8495-232-1632.
1: Я не успеваю принять звонки, потому что звонки просто летят вот так.
2: Как в слабом звене. И я не успеваю закончить вопрос.
1: Вы кто тянет команду на дно? От кого воняет? А там же она всегда унижала очень сильно.
2: Конечно. Что это такое? Мы же вообще не хотим.
1: Слетел человечек.
2: Значит, ребята, сегодня специальный выпуск. Я увеселил варианты ответов. Увеселил.
1: Поржом.
2: Ну уж прям не поржом, но повеселее сделал.
1: Ну ладно. Алло, привет, как тебя зовут?
2: Алло. Так мы не наладим общение.
1: Три, два,
2: хватит секретничать.
1: Берем следующего. И это надо сейчас как женщина вот это вот. Звоните, тут слово совсем легкое.
2: Звоните. Дорогие друзья, что вы со мной делаете? Вы меня просто расстраиваете. И там написано «Дом».
1: Дом, да. Парикмахер.
2: Да.
1: Звонит. Я знаю. Это стол. Нет,
2: Снова, да что с вами сегодня такое происходит? Я просто не понимаю. На кону уже 56 тысяч рублей. Давайте, звоните там.
1: Да.
2: Аз. Опять мимо.
1: Алло, привет.
2: Как вас зовут, откуда вы?
3: Алло, доброе утро. Привет, Саша, Москва.
1: Саша, ты женат?
3: Не, холост.
1: А собираешься жениться вообще в жизни?
2: Конечно.
3: Ну, конечно, да.
1: Пока присматриваешься просто.
2: Ну, как и девчонка, например. Да, есть девчонка, в классе есть какая-нибудь? Нравится девчонка. Тебе в классе кто-нибудь?
3: Девчонка есть, да.
1: Когда предложение будешь делать?
2: Ну, ты что, нехорошо, нескромно задавать такие вопросы?
1: Тогда, когда планируешь?
3: В течение года,
1: хорошо. Смотри, как раз у тебя сейчас есть возможность заработать 9 тысяч рублей за каждый вопрос по 3 тысячи. А за 9 тысяч рублей, я считаю, нормальное колечко для предложения можно купить.
3: Ну или на накопительный счет, да, положить за год.
2: Молодец, шаришь, это финансовая грамотность. Конечно. Итак, значит, первый вопрос.
1: Да.
2: Какую знаменитую свадебную клятву произносит герой практически всех романтических фильмов? «Пока смерть не разлучит нас» или «Совет да любовь и детишек побольше».
1: Подожди, то есть вариант «Обещаю не храпеть по ночам» ты переделал на «Совет да любовь и детишек побольше» и сказал, что ты усмешнил.
2: Не усмешнил, а увеселил, на мой взгляд. Увеселял. Это, по-моему, веселье. Итак, какую свадебную клятву? «Пока смерть не разлучит нас» или «Совет да любовь и детишек побольше»?
1: Да.
3: «Пока смерть не разлучит нас».
2: Какой молодец.
1: Серьезно. А я вот сейчас подумал, интересно, а уместен ли этот вопрос, допустим, когда, любви все возрасты покорные, когда девушка выходит замуж вот прям сильно за пожилого мужчину уже. Уместно ли в таких случаях говорить, пока смерть не разлучила, мы умрем в один день?
2: Уместно.
3: Несмотря на какое отношение девушка имеет к этому мужчине, нет?
1: Ну какое? Ну ладно, давайте следующим вопрос. Ты уже 3000 заработал.
2: Поздравляем тебя. Как называется годовщина свадьбы в 25 лет? Не спеши.
1: Да.
2: Серебряная свадьба. Сейчас или супер-пупер-турбо-свадьба.
1: Не, ну он прям сегодня вообще выдает, реально.
2: В юмористическом ударе.
1: Да-да-да.
2: Ну что?
1: Ну давай.
2: Какой правильный ответ?
3: Мне так хочется ответить второй, потому что Кирилл так старается.
1: Брат, смотри, давай так. Ну, это будет стоить 3000, порадовать Кирилла. Ты можешь поставить второй вариант.
2: За 3000 и Кирилл вас порадует.
1: Да. Ты можешь ради интертеймента...
3: Я лучше порадую Кирилла, когда через год на свою свадьбу позову.
1: Ну, это тебе обойдется в копеечку.
2: Конечно.
1: 30 тысяч.
2: Серия... Куда накидываешь? Они меня так не позовут так меня.
1: Ну, да.
2: Серебряная свадьба. Конечно же, правильно. И третий вопрос. Какую фразу по русскому обычаю кричат гости на свадьбе, чтобы молодожены поцеловались? Первое. Горько. Второе. Ну, погнали.
1: Вот это да!
2: Не спеши, Саша, из Москвы, подумай.
1: Ну, погнали!
2: У нас так было на свадьбах в Липецке.
1: Погнали!
2: С Господцем.
1: А, все, понял.
2: Так. Какую фразу?
1: Горько или ну, погнали?
3: Горько.
1: Горько.
2: Ну, тут профессионал. Поздравляем тебя. 9000 рублей. Ты твои, выигрываешь. Уважаемый Саша,
3: спасибо,
2: из Москвы.
3: Спасибо большое.
1: И не забываем спасибо. Настраивать календарь. 8 и 9 июля залетаем на 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» в Национальный центр России. Не вешай, пожалуйста, трубку. За эфиром поболтаем с тобой.
0: Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». 3-й Всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Свадебный конверт на новом радио.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходно.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Когда в более 1730 колледжах профессионалитета готовят специалистов, это значит, что у выпускников будет востребованная профессия. Перспектива трудоустройства к лидерам отрасли. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
7: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
8: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
10: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика, современная мультимедиа, багажник объемом 520 литров, люкс электропривода. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
5: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
11: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
12: Это же Фиосик.
11: Милана Хаметова.
12: Давид Манукян.
11: Мари Краймбрери.
12: Амелия.
11: Эльдар Джарахов.
12: Вики Шоу.
11: Александр Ясюкевич.
12: Папа,
11: купи песика.
12: В кино со 2 июля. 6+.
13: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи.
14: Выбирай свой город, собирай друзей.
13: И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио.
14: Билеты на vkfest.ru.
15: ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
16: Новое.

0: Вот тут написали: Кирилл, убери ноги со стола. И он убрал самое интересное именно в тот момент.
1: А мне потому что когда неизвестный человек делает замечание, я всегда прислушиваюсь. Да. Я один раз ехал в автобусе, я не знаю, рассказывал это в эфире или нет. Иногда по кайфу катаюсь в автобусе и на заднее сиденье сажусь, где там 5 сидений вот таких. И я вот так вот, короче, ногу чуть-чуть вот так она была, ну вот так ее положил, и чуть-чуть вот так вот, вот так вот, на соседнее сиденье. И мне вот первый раз такое было, водитель в этот, в матюгальник, вот так он сказал: «Э, сзади, ноги убрал!»
0: Прям грубо так?
1: Ну да, ну водителей там, академиков мало, да, здесь у нас, которые возят, и это самое. И я первый раз, мне вот, мне 40 лет скоро, мне сделал замечание в грубой форме, я потом вышел.
0: Да.
1: Подошел к нему и сказал: не переживайте, это новые кроссовки. Я подошвами не испачкал ничего, а он на меня смотрит как на говно.
0: Значит, ты оправдываешься перед ним, да?
1: Не знаю, я почему-то в юмор захотел перевести это все. А это, по-моему, рассказывал эту историю уже в эфире.
0: Да, вроде,
1: неважно, да. И ну да зачем? Не, я был неправ. Я так со стороны смотрю, думаю, наверное, я был неправ. Да. Ведь водитель после смены ведь драет каждое сиденье сам.
0: Конечно,
1: лично.
0: Конечно.
1: Вот. Это было с моей стороны по-хамски.
0: Вот поэтому в тапочках можно ходить. Вот я в тапочках и просто берешь ноги, закидываешь, а ты в носках. И не пачкаешь ничего.
1: Да.
0: Ну, кстати говоря, такой кайф реально в тапочках ходить. Ну, у меня не такие тапочки, как вы себе представляете, не через палец и даже не через это. Это скорее полукроксы такие. Но все равно ты ходишь и вот так берешь, просто скидываешь их в любой момент, и все, у тебя ножки свободные дышат.
1: Поэтому я зимой в тапочках буду. В приложении Яндекс.Автобус у меня рейтинг 4.83 из-за того случая.
0: Даже в автобусе. Кстати говоря, интересный факт. Знаете, куда я пойду 14 числа?
1: Нахрен?
0: Это я могу и сейчас ходить. Я специально...
1: Ты думаешь, что это на 14 запланировал?
0: Я специально запланировал до отпуска, хотя было бы логичнее в отпуске, до отпуска, чтобы с вами делиться в эфире вот этими всеми подробностями. Угу. Как думаешь, куда?
1: Куда?
0: На коррекцию зрения. Лазерную коррекцию.
1: Все круто.
0: Я думал в отпуске рад сделать, чтобы можно было там полежать или там что-то отдохнуть. Но я подумал, а как я расскажу нашим слушателям, любимым, как это все прошло вообще. Так что вот. Ну, сегодня анализы там придут. Я сдал анализы. Может, если я там какой-нибудь...
1: Видишь, как все закольцовано в судьбе. Сначала учился в классе коррекции, теперь на коррекцию зрения пойдешь. Все нормально.
0: Да.
1: Потом сходи на коррекцию судьбы.
0: Да. Я вообще-то... Смотри, вроде коррекцию буду я делать, а в глаза, по-моему, ты долбишься, Павел.
1: Ну, жестко, это жестковато.
0: Жестковато
1: ну, как-то
0: было?
1: Как-то по-хамски, да, как-то что. Я-то по-доброму, а ты там.
0: Да?
2: Ты что-то нет.
0: Спасибо, Олег.
3: Олег, ты что, friendly fire? Я думал, мы с тобой дружочки, пирожочки гасим Артема вместе.
0: Видишь? Вот получается так. Так, короче, давайте по-бырому. Мы сегодня обсуждали такую тему: деньги в детстве. Сколько вам давали денег? Только давайте, не сколько вы заработали там на бутылках или когда-то там.
1: На бутылку.
0: Это понятно, да. Это мы с тобой. Да, это понятно, сколько вы там зарабатывали. Это уже это другая тема. Интересно, сколько вот вам родители давали денег и на что вы их тратили. Может, вы где-то там ужимались, вот как вот многие писали, и я в том числе, где надо было на маршрутке ехать, там не заплатили или где-нибудь пешком прошлись, а потом на эти деньги купили себе контрацептивы.
1: Господи.
0: Чего?
1: 8495-232-1632. Звоните.
0: Ну, для того, чтобы водой набирать и вот так скидывать, смешно.
1: Бомбочки.
0: Да. Но так не надо делать, потому что эта травма опасна. А то сейчас школьники, прикинь, до сих пор они кидают всякие шарики, бутылки с окна. Я понимаю, очень интересно, и мы все такими были, но вы хотя бы смотрите, что там внизу. Алло, привет. Алло.
4: Да, привет.
0: О, привет, как тебя зовут?
4: Женек из Тамбова.
0: Женек из Стамбула?
1: Из Тамбова.
4: Тамбов.
0: Из Тамбова. Рассказывай, пожалуйста.
1: Тамбов, Турция, все правильно.
0: Да.
1: Так, Женька, ну что там, про детство разговариваем.
0: Да, сколько тебе давали родители денег?
4: Ну, детство у меня было не так давно, мне 29 лет.
0: Ага.
4: Да по соточке, по две соточки в день хватало и на чипсы, и на сухарики, и на газировку.
1: А ты откладывал и покупал сиги, правильно?
0: Да.
4: Нет, я откладывал и отдавал нуждающимся около церкви.
1: Женька, прости, что я так как-то пошутил некорректно.
0: Давай, да, ты теперь себя будешь целый день виноватым
1: чувствовать. Извини, пожалуйста, прости, Женечек.
0: А все же запомнится.
1: Это все зачтется, конечно.
0: Не, кстати говоря...
1: Из-за тебя я в ад попаду, Женек, ну кайф.
0: Брат, там смотри как, вот, типа, если ты сказал, детство было не так давно, ты сказал, что тебе 29. Детство как бы 20 лет назад было... больше половины жизни, не так уж и недавно.
4: Блин, хочется в это не верить. Об этом
0: я
4: не
0: понимаю,
4: думаю.
0: Я сам такой же. Ну и что, вот я вот, допустим, пытаюсь себя растянуть максимально, в 32 года себя пытаюсь убедить, что Hello Kitty это круто вообще. Вот я пытаюсь понять. Ну и в какой-то момент Hello Kitty я себя убедил, Hello Kitty топ, реально. А Куроми только чего стоит, ты бы видел вообще. Это я про Бац Мару
1: еще давно не живу, я всякие вот... Акуроми видел по-разному.
0: Женек, да. Ну понятно. А первую зарплату ты на что потратил, когда уже стал взрослым?
4: Блин, первую зарплату, мне кажется, как и все, просто проел.
0: Пропил, да.
4: Просто проел, пропил, и все нормально. Кстати, у меня был такой друг, как рассказывал Артем, у которого всегда были деньги, он даже воровал деньги у родителей.
0: Ага.
4: И мы собирались вокруг него таким хороводом детским.
0: Да, были, кстати, типы, у которых были деньги, и они реально воровали у родителей. Я вообще не понимал, как у них это удается. Потому что, во-первых, откуда у родителей деньги были? Может, они тоже воровали у кого-то?
1: Мы хотели воровать у родителей, но а там те, бесполезно. Да.
0: А те воровали у тех, и там, короче, круговорот воровства был некий.
1: Водоворот круговерти.
4: А да. Нам те, которые там дадут 50 рублей, все, там, мы увидели 500 рублей вживую, и на эти
0: 500 рублей... Ты если бы я в детстве 500 рублей увидел? Ты что, это, до свидания. Ладно, спасибо за звонок.
1: Спасибо, Женек.
0: Хорошего дня. На 500 рублей, мне кажется, там можно было закупиться ого-го, можно уже даже и было рассмотреть покупку каких-нибудь простеньких MP3-плееров, а не это, не просто... Что-то поесть. Алло, привет.
1: Сейчас послушаешь себя.
0: Алло! Алло!
1: Как вас зовут?
4: Алло.
0: О, привет.
4: Привет.
0: Как тебя зовут?
4: О, ребят, неужели я дозвонился? Меня зовут Саид, я с города Калуги.
1: Саид, Калуга. Отлично, Саид. Ну что, ты, да. Был, ты был маленьким, мы подозреваем.
4: Ну, разумеется.
1: И воровал деньги у родителей.
0: Да.
4: Не, ну, не воровал... Они сами давали.
0: Ага. Ну, я тоже так считал, когда таскал из кошелька. Я думал, ну что, они ж не просто так его на столе оставили, чтоб я на видном, на моем столе. Да нет, я так не воровал никогда. А сколько тебе давали денег?
4: Ну, это не в рублях, конечно. Я вам могу сказать...
0: в долларах. В долларах скажи, ну, сколько это было.
4: Я, у нас не рубли, у нас сабани просто.
0: Ага. Как еще раз, где?
4: С Александром.
0: А, ты из Таджикистана. И сколько, ну, на что тебе хватало, вот, родители тебе давали деньги? Давай так, что ты на них покупал?
4: Я, ну, в основном игрушки, конечно. Ну, ага. В детстве, само собой, это игрушки же.
0: Ага. Понял. Ну, все.
1: Не зацепиться что-то ни за что.
0: Ну, игрушки, всякие тамагочи, да?
4: Не, пистолетики я очень люблю.
0: Пистолетики? То есть тебе не нравилось выращивать какого-то питомца, тебе сразу стрелять хотелось?
4: Не, ну почему? У нас, я вырос в деревне, в принципе, у нас все было. То есть прямо все было. Начиная с голубей, там, не
1: знаю. У вас голуби были? Нормально.
0: Ну это богатая деревня была у вас, раз даже голуби были.
1: Наша деревня славится голубями.
0: Голубями. Венеция, да, так называемая. Ладно, спасибо за звонок, пока, хорошего дня. Домашние голуби, кстати, до сих пор эти голубятни во дворах стоят, реально. До сих пор стоят вот эти вот зеленые голубятни.
1: Да, куда в Москве вот так... до сих пор голубятни есть.
0: Офигеть,
1: еще.
0: Там поднимается вот так человек. Для чего они их содержат вообще?
1: Артем живет в одной из них.
0: Да.
1: Это мне Олег. Это Олег подсказал. Олег, скажи.
0: И вот сейчас опять вот ты вот на кринжа навалил, и сейчас опять.
1: Дорогие друзья, у нас Бахтанг. Через 10 минут замечательный гость. Замечательный.
5: Россия — страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама. Приглашаем в Чувашскую республику на пятый всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
6: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Эфир содержит нецензурные выражения и сцены идиотизма, и поэтому его не стоит слушать никому.
0: Утреннее шоу «Один плюс один». Калинин и Райтраун на новом радио.
2: Здорово, ребяшки! Здравствуйте, всем привет, доброе утро. Салют, один плюс один. Кирилл Калинин и Райтраун на базе нового радио. Супер хиты и супер новинки на базе. Кирилл пропал, но я даже знаю, куда он пропал. Он, наверное, пошел договариваться по поводу балкона, да, Кирилл? Ты сейчас с балкончиком
3: мой балкон, у нас Вахтанг в гостях.
2: У нас Вахтанг в гостях, Вахтанг, первый раз, привет, у нас его не было. Человек пришел, говорит сразу, интересно, как ваши микрофоны реагируют на битбокс? Я такой, вот. Сразу же.
4: Сразу в деле.
3: Вахтанг, мы надеемся, хоть на карапулечку
2: маленькую. Мы позвали Вахтанга, потом мы планируем позвать кого-нибудь из брейкданса, из граффити. Возрождаем все хип-хоп культ. Скретчи тут будут делать диджеи.
3: Вахтанг бросает тень на то, что на битбокс, как вот устаревающую культуру. Как будто развенчает этот мир.
4: Только-только она начинает возрождаться и идти вперед. Всем доброго утра, друзья. Да, я хочу прочекать, микрофон сразу. Правда, давай. Я немного сонный утром.
3: Ничего страшного, ты же профессионал.

0: научился.
1: Это был реально Кирилл, да?
2: Кстати говоря, я... Вахтанг показал, кто батя здесь в студии сразу.
0: Я обращаю внимание на то, что битбокс, он одно время как будто вот типа ушел в подполье, потому что люди как будто присытились, уже тяжело было удивить. Но сейчас выросло новое поколение, которое со старым битбоксом не знакомо, и они опять удивляются по второму разу.
1: Это да, вторая волна пошла, и она очень такая яркая, большая, тем более сейчас битбокс не просто как бы, да, имитация звука, но это полноценные песни, которые мы выпускаем и делаем ролики. И, кстати, у меня был период, где я чуть-чуть такой ушел в подполье.
2: С чем это было связано?
1: Ну, это связано было с тем, что я чуть-чуть выгорел, так скажем, да, такой перегорел, много выступал, много что делал. И, наверное, у каждого человека есть такое в жизни, когда надо сделать небольшую паузу. Но это была такая пауза, смешанная с такими нотами депрессии немного. Ну, вот, честно скажу, как есть. Ну, в какой-то момент вот просто так щелчок, как Танос, такой раз, и все случилось, все камни сложились воедино, и я восстал просто из пепла.
2: Тебя кто-то надоумил, что надо возвращаться? Что произошло? Вот почему щелчок этот случился?
0: Я всегда... надоумил отсутствие денег такое определенное, да. Есть захотелось, я же битбоксер.
1: Я не знаю, надо это рассказывать или нет, но...
2: Надеюсь,
1: оно меня не слушает сейчас, я скажу. Я никого не обвиняю, не осуждаю, просто мы расстались с девушкой, и какой-то... Что-то во мне накопилось за все эти годы, что я не высвободил. И вдруг раз я встал и начал сочинять, начал снимать ролики и так далее. И они начали залетать. Но на некоторые ролики даже очень такие популярные. Там Snoop Dogg снял реакцию, например.
0: Реально?
1: Да, Snoop Dogg снял реакцию. Меня позвали на American Got Talent.
2: Вот, это сразу все карты на стол не выкладываем.
1: Нет, это не самое крутое, наверное.
2: Не самое крутое?
0: Не самое. Ничего себе. Snoop Dogg снял реакцию, позвали на American Got Talent.
1: Самое крутое, что у меня теперь есть договор с VK Records.
2: Ну, конечно. Тогда да.
1: И мы выпускаем теперь треки вместе.
0: Сразу с козырей зашел.
1: Да, ну просто говорю, самое крутое.
2: Да, молодец.
0: Все, что было до, он так это буднично рассказал. Ну, там Snoop Dogg снял реакцию, потом что-то на Америку
2: потом
0: поставил.
2: А потом на VK Records.
0: А ты как вот, ты как-то битбокс задействуешь в своей жизни? Ну, ты вот сказал, расстался с девушкой, и ты такой...
1: Нет, такого нету. Такого нету. Использую как просто наслаждение для жизни. Я просто обожаю музыку сочинять. Кстати, я все свои песни сочиняю битбоксом, потом это переношу на компьютер и так далее. То есть,
0: а как ты, типа, вот эти лупы делаешь?
1: Да,
0: типа?
1: У меня есть лупер. Ага. Многие, когда слышат слово луп, это такая штука, которая записывает звуки, типа, в реал-тайме, типа, в реальном режиме. И, собственно говоря, таким образом я нажимаю на кнопку, записываю первый звук, потом второй, третий, и так идет.
0: Прикольно. Слушай, Олег, а у нас же эта штука в формате лупов как-то работает. Ты знаешь, как это делается?
2: Сейчас разберемся.
1: Реально?
2: Вахтанг в повседневной жизни использует.
0: Вот там вот крутилка вот эта.
1: Вот эта штучка?
0: Да, она там как-то работает, там зажимаешь.
1: Элома. Вау, ничего себе, такие штуки у вас есть.
2: Да они тебе даже не нужны, это и так круто.
1: Вау. Элома. Нет, у вас же более попсовая история идет, да?
0: Да нет, чего? Я сейчас Central C поставлю.
2: Нет, а вот ты заговорил про бытовую жизнь. Прикинь, там Вахтанг там приходит просто в магазин, там в Пятерочку, и там его спрашивают, там пакет брать будете? Он говорит, там что-нибудь там, у меня свой. Свой пакет. Кто последний в очереди?
0: Кстати, Вахтанг вот из тех битбоксеров, которые рукой не закрывают рот, когда битбоксят. Мы недавно с Кириллом пытались понять, зачем это делают, чтобы все не видели вот эти странные
1: нет,
0: движения.
1: На самом деле,
0: потом...
1: это работает как такой, типа, рупор, знаешь, рупор. Я честно скажу, очень часто как бы битбокс воспринимали как какое-то легкомысленное как бы искусство, но на самом деле это для многих людей сейчас, как бы я это был предводителем того, чтобы это воспринималось серьезно, потому что битбокс можно интегрировать с оркестром, например, у меня есть Вивальди «Времена года» с битбоксом, это очень круто слушается, потому что это современное с как бы незыблемой классикой, да, грубо говоря, то есть это уже давно люди как бы перестали это делать просто на потеху публики. Это большое как бы такое искусство уже, и оно очень популярно. Кстати, какой-то странный звук у меня микрофон.
0: А это есть, ты если... потому что там понажали? Или...
2: Я думаю, что это
1: что-то нажато.
2: Мы сейчас, исправим. Короче, мы долго уже болтаем, да. Послушаем пару песен и давай. Вернемся. У нас Вахтанг в гостях.
0: И после паузы Вахтанг будет учить Кирилла делать капельку, потому что я ему пытался
1: объяснить. Я не умею, я реально.
2: Слава богу.
0: Я ему пытался объяснить, что там надо вот так. Нет, сейчас, я сам плохо умею. Да, подожди,
2: Опозорился.
0: Подожди. Нет, я это сделаю.
1: Вау.
0: Ну, такая только, типа слабенькая капелька.
1: Хорошая.
2: Хорошая капелька, такая уверенная.
1: Главное не утонуть тебе еще.
0: Да, в любви наших слушателей.
3: В Национальном центре России стартует третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца». Самая масштабная свадьба в мире. Торжественные и трогательные церемонии, шествие пар и море сюрпризов для влюбленных и гостей. 8 и 9 июля. Регистрация на russia.ru.
4: Yo, this is Nappy Boy Radio Live with your boy T-Pain. We love rap music. Listen, we got a caller on line one. Caller, what's your problem?
5: Hello. I'm on the radio with T-Pain.
4: How's it going?
5: Ain't going good. My girl ain't doing a thing she used to do at all.
4: I got just what you need. Brand new Chris Brown, T-Pain. You heard it here first. Nappy Boy Radio.

0: 5430 Yeah.
1: Супер хиты.
2: Супер новинки.
3: Супер.
1: Новое.
3: Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Да, я вещи. Какие-то базовые.
1: Я какими-то базовыми обладаю. Ну, типа,
2: каплю
1: я,
2: потому, мы слышали, конечно.
1: Ну, каплю. Ну, каплю, да, нет, какие-то там простые, типа там могу по битбоксе там. Типа там в толпе по битбоксить.
0: Еле сдержал.
1: Он посмеялся. Но я вам скажу. Я вам скажу, когда ты в толпе каких-то пьяных рэперов, и они говорят по битбоксе, им этого достаточно сильно.
0: Ну, это хватает. Ну, хорошо, ладно, хорошо, я научу.
1: Научить нас, и в общем, Кирилла, каким-то базовым вещам, чтобы он тоже мог на битбоксе.
0: Почему ты прям на Кирилла? Ты сам не хочешь научиться?
2: Да, а он просто хочет, чтобы я облажался.
0: База уже есть.
1: У меня база есть.
2: Давай со мной, мне страшно. Алло,
1: давай.
2: Мы же в цепочке.
0: Хорошо, ладно, смотрите, сейчас будет чуть-чуть такое даже немного сексуальная ситуация. В общем, надо вытянуть губы вперед. Вот все, кто сейчас меня слышит.
2: Все губы вытянут вперед.
0: Да, вытяните губы вперед, как будто хотите кого-то поцеловать. Может быть, девушку свою вот на соседнем сиденье. А, просто вытянуть губы.
1: Или бабушку.
0: Вперед. Ну, или бабушку.
1: Как мама говорит, поцелуй бабушку, иди поцелуй бабушку.
2: Ты говоришь, мама, это похороны.
0: Ладно, хорошо. Губы вперед и говорите так вот. Бу! Бу! Бу! Бу! Да, теперь сжимайте губы крепче. Набирайте. Со столько аварий может случиться на дороге, я просто чувствую. В общем, и так, да, и такой... Губы крепче.
2: Так, не смеемся, все серьезно. Все,
0: ладно, хорошо. Это, кстати, вот у тебя хорошо получается.
1: Я же говорю, базовыми.
0: На базе, на базе. Смотри, теперь второй звук. Ладно, допустим, вот первый ты уже умеешь, да, чуть?
2: Конечно.
0: Хорош, хорош. Теперь, значит, надо сделать, называется снэр такой, да? Даже клэп лучше будет, клэп.
2: Давай, лучше клэп,
0: надо
2: конечно.
0: К сделать. Да, сочетание двух глаз. Да, и теперь...
2: Давление скакануло.
1: А если вы не видите трансляцию, скачивайте срочно приложение Radio Hub, смотрите, как Кирилл делает...
2: Ну-ка, ты сделай...
0: Такой ритм, смотри, такой ритм. Вот, кстати, браво, да.
1: Нормально.
3: Я битбоксер.
0: Это круто.
2: Все, гастроли.
1: А научи снэр.
0: Который, какой именно снэр, там разные есть. Вот есть такой. Конечно, микрофон, а тут точно нормально все?
1: Ну, это Нойман.
0: Он мне моргает глазами и говорит, да, типа,
1: нормально должно быть, да.
0: Все круто, типа. Ну, давай попробуем. Типа, П и Ф, П и Ф. Да. Хорошо, смотрите, вот сейчас покажу, очень классная тема, реально, продувает легкие очень хорошо. Реально, вот она подышать так со мной. Как ты это страстно делаешь, чувак.
2: Я потому что вкладываюсь там, я отдаюсь.
0: Такой суров такой, ну, похоже.
2: Потому что битбокс — это моя жизнь, Вахтанг. Я как бы битбоксом занимаюсь уже 3 минуты.
0: Смотри, смотри.
2: Все, Вахтанг, теперь ты.
1: Да, теперь. У нас Кирилл, он фанат драм-н-бейса, поэтому его рэп битбоксить не интересует вообще. Можешь какие-то драм-н-бейсовые приколдесы показать?
2: Да хотя бы кусочек драм-н-бейса.
1: В Липецк.

0: такая вот история.
1: Вообще.
2: Я так сметану ем с такими звуками.
3: Из банки.
1: Это чисто, когда сломал батину машину. Батину магнитолу в машине сломал.
2: Круто! Скажи, сколько нужно учиться, чтобы достигнуть такого уровня? Понимаешь, всю жизнь...
1: Такого уровня ты что? Ты же чемпион мира, да, по битбоксу?
0: Ну, чтобы такого уровня, я не знаю, но надо много тренироваться. Просто это мышечная память, реально. Ты один раз делаешь, потом у тебя запоминает.
2: А есть какие-то вузы, там, битбоксостроительный какой-нибудь техникум, там, после девятого уйти, чтобы...
0: Факультет битбокса?
2: Да, кафедра битбокса там.
0: Академия битбокса. Очень любят назвать академию всего. Значит, нету...
2: Или все самоучки?
0: Нет, есть школа битбокса, да, у меня школа битбокса. Можно ко мне записаться, и круто.
1: Да.
0: Все будут битбоксить.
1: Сколько стоит?
2: Прорекламируй, где, как найти.
0: Ну, пока никак.
2: Пока никак. Ну, класс, записывайтесь, но, правда, пока никак.
1: Там пока ремонт, надо шторы...
0: Нет, есть Инстаграм, есть Инстаграм.
1: Ну, это запрещено, поэтому запрещено.
2: Ну, мы через силу зайдем уже один раз так со скепой.
0: А, нельзя говорить то, что, конечно, такие слова.
2: Конечно.
0: Мы не будем произносить.
2: ВК мы все, конечно.
0: Больше. ВК.

0: Да, ВК, да. Все, ВК все. Заходите.
1: Заходите в ВК, кстати, там тоже все есть. Все,
2: а там битбокс вообще легко, Кирилл, да? Реально.
0: Там, ну, ты пару раз за компом посидишь, а сможешь.
3: Да? Давай, обесценим сейчас.
0: Давай, смотри, я тоже. Хочешь драм-н-бейс тоже?
3: Конечно, хочу драм-н-бейс. Давай мне драм-н-бейс.
0: Разница никакой вообще.
3: И в конце кабля.
1: Браво.
0: И все.
1: Неплохо, неплохо.
3: Да сейчас, сейчас из магнитол слюни людям на машину прям.
1: Есть, у меня есть сейчас такой спич. Смотрите,
0: давай. Просто,
1: раз уж такие шутники, крутые ребята, смотрите, у меня есть один такой момент. Я очень хочу сейчас немножко... У вас время есть у нас сейчас?
3: Да, конечно, полно.
0: Если смотря сколько, если
3: минута... Две минуты сейчас пока до рекламы. Или после сделать.
1: Две минуты. Давай после.
3: Давай после. Хорошо, оставайтесь с нами, у нас Вахтанг в гостях.
4: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Одна песня может остаться в плейлисте у друзей. А может зазвучать на всю страну. Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен. Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездное жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-видео. Реклама.
5: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Купайтесь только в специально отведенных и оборудованных для этого местах на официальных пляжах. Не заплывайте за буки и предупредительные знаки. Не отплывайте далеко от берега. Не подплывайте к идущим маломерным судам. Никогда не плавайте в одиночестве, особенно если не уверены в своих силах.
6: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамомарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамомарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВТУ ФМП 434-569-339-359.

0: Суперкоктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее. Со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0. Новое.

0: Новое радио.
1: И опять до рассвета.
2: Radio.ru.
3: Радио.
2: Radio.ru.
3: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраун на новом радио.
4: Вахтанг у нас в гостях. Вахтанг, что ты хотел сказать до рекламы? Что-то важное.
5: Да, что-то такое. Ну, мы, да, так шутим чуть-чуть. Я понимаю, там, но я хочу чуть-чуть окунуть наших радиослушателей в такую небольшую музыкальную мантру.
4: Ага. Давай. Что-то мы напряглись, старик, ты это.
5: Типа, ну мы так веселились, чувак, что ты тут пристал, короче, со своими мантрами. Не, на самом деле, сейчас я сделаю такую штучку. Нет, так не будем делать. Короче, это такая история. Надо, чтобы каждый сейчас представил себя где-нибудь в хорошем месте, где он родился, где он вырос, такой, типа, вот, я вырос на Кавказе, поэтому я буду представлять Кавказ. Кавказские горы.

0: Офигеть. Я в какой-то момент вообще...
1: Я на радио 20 лет работаю, и я много чего слышал. К нам приходил и пел живьем мод. Но, да. Но такого, честно говоря...
0: Вообще.
1: Дело в том, что вот когда смотришь видео битбоксеров, реально у обывателя ощущение, что вы что-то там докручиваете, какие-то спецэффекты доделываете, набрасываете какие-то обработки. Но сейчас человек передо мной сидел и делал это. Просто вот мы обработку минимальную добавили, и все.
0: Эхо просто.
1: Нам нужно это пережить, ребят.
0: Не, во-первых, это очень круто, потому что интересно наблюдать за битбоксером, когда он это делает, потому что певец, он так или иначе, ну, поет как-то все равно, а вот битбоксеры, когда вот это делают, они выглядят как амбассадоры давления 180 на 120, потому что там максимальное напряжение каждой мышцы лица абсолютно.
2: Чтобы вы понимали, просто именно радиомикрофон и вообще радиомикрофон не так сильно передает все...
1: Это еще не так сильно передавало?
2: Вообще не передает весь спектр, потому что, когда это выступает вживую, когда ты слышишь, это тебя пробирает до самых низов.
0: Ну, когда там всякий у тебя саб стоит на киловатт, и ты это выкручиваешь еще на максимум, там вот это все в тебя вовнутрь проникает, наверное.
2: Да, по-другому, да. Надо приходить на концерт именно битбокс.
0: И у тебя есть концерты, ты говорил, позавчера или где-то у тебя концерт был?
2: Да, у меня был позавчера концерт, я выступал с музыкантами, с хором, как раз я почему-то обожаю хоры. Да, я сидел там... на хорах, в общем. И, в общем, я очень люблю именно живую музыку. И у нас был большой сольный концерт у меня на полтора часа. Было много людей. И спасибо всем, кто пришли, все, кто были.
1: А у тебя там какие-то еще, кроме тебя, люди на сцене? Тебе кто-то нужен еще? Там?
2: Я? Музыканты? Нет, я просто...
0: Какие-то музыканты, да.
1: Какие музыканты, Вахтанг? Я не понял. Зачем? Чтобы не обижать пацанов?
2: Я тебя уже научил.
1: Он просто говорит, пацаны, постойте, вы там что-то...
0: Ну да, изобрази бас-гитару, Кирилл.
1: Бим.
0: Красава!
2: Браво, браво!
0: Вахтанг принес еще трек «Одна на миллион». Сейчас послушаем, а потом обсудим.

0: Всем привет, меня зовут Никита, я нахожусь в студии Нового Радио, это подкаст «Не дуть», и сегодня у меня в гостях певица Бьянка.
1: Хейт ты сейчас получаешь?
2: Мне писали, что я плохо пою, что я пою песни, что я страшная, что я жирная, когда я весила 49 килограмм.
3: «Не дуть» — все, о чем так просто не расскажешь. Слушай на всех аудиоплощадках, смотри ВКонтакте и на Ютубе. Ведущий Никита Никитин. «Не дуть». 18+. Реклама. Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог. Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Когда открывается научная лаборатория, это значит, что наука не стоит на месте. А когда открываются 940 молодежных лабораторий под знаком «Национальные проекты России», это значит, что страну ждет еще больше открытий и разработок. «Национальные проекты России». Позитивные изменения в жизни страны.
5: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ-вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ «Лояльность». 0+.
8: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
9: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
10: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
11: И накопить на квартиру надо.
12: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
2: Утреннее шоу 1+1. Калинин и Райтраум.
3: Вахтанг у нас в гостях сегодня. Я сейчас подумал, битбоксовые батлы — это такая идеальная история. Я потому что сам из батл-рэпа, но я вот именно который рэп-формат. И битбокс, ты вроде как бы батлишься, но при этом и девушка не вообще спокойно спит, и близкие все, никто их не задевает. Ты как бы в батле участвуешь, но никто про маму
4: никто
3: не
4: оскорбил твою сестрами задевать.
3: Никто никого не задевает.
5: Сестрами задевает.
3: Но при этом ты все равно побатлился. И у нас там, твоя мать!
5: Да, и это еще не начался батл.
4: На самом деле, это просто ресепшн. Это не так, это не так. Реально, там тоже бывают такие...
3: Тоже бывают?
4: Да, маты там, я не знаю. Но мы более интеллигентные, да.
3: А как реально вот в битбоксе унизить, да, жестко?
4: Просто сказать слово, типа, ну, сейчас не могу
5: говорить. Да, не надо, наверное.
4: А потом просто сделать какой-нибудь дроп просто нереальный.
3: И это спортивное поведение или за это могут...
4: Это считается нормально, это считается, типа, батловое.
5: Ты хуже меня.
4: Хуже меня.
3: Я матеку досай. Так, а это как его? А какие-то махачи были?
4: Вот, кстати,
3: физические?
4: Физических не было.
3: Не было.
4: Я не видел. Ну, максимум... Нет, не было.
5: Ну, там вообще какая-то дружелюбная атмосфера у вас в сообществе.
4: Да. Мы, кстати, очень такие самые лояльные, наверное, из всех дисциплин, которые вообще есть. Я не знаю, из брейк-данса, если сравнивать. Или, из всех хип-хоп направлений. Битбокс самый дружелюбный. Но, когда начинается батл, они встречаются глазом на глаз, и тогда это, там, маму не горюй.
5: У вас тоже микрофоны там, когда вы батли... Ну, я имею в виду,
4: микрофоны, да, конечно.
5: Обычный
4: микрофон, ручной микрофон, люди встают один на один. Есть один на один, есть 2 на 2, есть 4 на 4. Вот мы ездили буквально, получается, 2 года назад. В Японии у нас был такой большой батл всемирный. Очень много стран участвовало. И мы заняли там 2-е место. Вот. Mm-hmm. Наша команда называется Янаха. Mm-hmm. Да, кто не слышал, послушайте.
5: Не, по сегодняшнему эфиру, я думаю, что люди пойдут слушать, поэтому правильно, что ты
3: и
5: сказал.
3: И первое место японца заняли,
4: и первое, да, место заняли.
3: Что это за японский битбокс?
5: Потому что у них дома был чемпионат.
4: Честно скажу, они очень крутые.
5: Крутые?
4: Они, ребята, да, они просто сыгранные настолько, они живут вместе, мне кажется, всю жизнь.
3: Да?
4: Как будто они 4 брата просто вышли и сделали это.
3: Так потому что если он проиграет, он потом в этот лес пойдет и там останется на всю жизнь.
4: Точно, да.
3: Поэтому ему, да, придется просто выигрывать.
5: Ты так проскочил про респект от Snoop Dogg.
3: Да, так вскользь как-то.
4: Вообще у меня очень много англоязычной аудитории в запрещенных соцсетях и в ВК нет, потому что, собственно говоря, много очень иностранных наших друзей слушают меня, следят, чему я просто, безусловно, очень рад, на самом деле, потому что это как бы такой респект, который... Каждый артист, там, музыкант хочет получить. И там есть такие имена, которые, там, не знаю, Тедди Свимс на меня подписан, не знаю, Snoop Dogg сделал. Я, кстати, сделал как раз на Тедди Свимс тоже кавер, и он его оценил, там, репостнул, там, сказал, красавчик. Ну, для меня это было, тем более после такого застоя, который я рассказывал в начале, что я 5 лет реально не мог прийти в себя, там еще и ковид был, это еще те времена. И такое у меня было чуть-чуть состояние, не хотел, на 36 килограмм был бы больше, вот такой живот огромный, сидишь дома, ничего не делаешь.
3: Ковид все не понимали, кашляешь ты или это битбокс?
4: Ну,
3: да. Тедди Свимс, вот нас Юлиана Караулова репостила, а ты что тут?
5: Так что ты особо сильно тут не храпаешь,
3: Снуп Догг все там лайкнул. И что, и потом, и тебе прям написали из America Got Talent. А как это? Написали на почту прям: здравствуйте, Вахтанг, меня зовут Саймон, я из America Got Talent. Приезжайте, пожалуйста, скиньте $500. И ты перевел.
4: И никуда не улетел.
3: Да, и никуда не поехал.
5: Просто остался. Скажи.
4: Просто я стал беднее на $500. Ага. Нет, честно скажу, это как было? Это был как гром среди ясного неба. На самом деле, они меня уже звали до этого, но я говорил: нет, чувак, тебе не
3: ну
4: надо.
3: Как звали? И они вот еще, как они звали? Написали ему на почту Mail.ru.
4: Они мне пишут на запрещенные соцсети. Мне же нельзя произносить эти вещи.
3: Да.
4: Вот, да, к сожалению, ВКонтакте они не пишут. Да. В общем, они написали мне в запрещенных соцсетях.
5: Хотя страничка там, наверное, закрыта, да, если так.
3: Да.
4: Сразу нет, у меня очень хорошая страничка, тем более, я уже говорил, что мы с ВК Рекордс сейчас сотрудничаем очень плотно. Да.
5: И говорят: приезжай в Штаты, ты
4: да,
5: крутой,
4: приезжай,
5: давай.
4: Ты крутой, давай, типа, мы все сделаем. Я поехал, сделал визу и, собственно говоря, улетел в Америку участвовать на этом американском
5: Кто в жюри там был?
4: Там была София Вергара, была потом, кто еще, Саймон. В общем, там я не могу разглашать. По контракту прошел я дальше или нет, но, собственно говоря,
5: еще не вышло просто.
4: Уже вышло.
5: А, уже вышло.
3: И Сергей Соседов.
5: Вчера. А, все, класс.
3: И Сергей Соседов, рэпер Серега.
4: Хотя что они мне сделают, в принципе?
3: Ну, конечно.
5: Да не надо, пусть люди посмотрят же, интересно.
4: Ну, давай,
3: сейчас они такие:
4: это как сериал
3: будет. Вахтанг, больше тебя не позовем.
5: Да, мы такого не ожидали.
3: Раскрыл наше NDA. Мы теперь, у нас упадут рейтинги, ты сказал это в эфире Нового Радио.
5: Да, все же американцы так разговаривают, да?
4: Что вы делаете?
3: И Сергей Соседов такой: зачем ты рассказал про это шоу?
5: Да.
3: Но он же тоже все...
5: Класс!
3: И, ну, судя по всему, что, ну, ты как-то дальше прошел, или это...
5: Да не будем, ну зачем?
4: Было, на самом деле, было. Там целая, это как бы трилогия там.
3: Офигеть, это типа там вот присытившаяся очень сильно аудитория американская, она все равно оценила, они такие: вау, круто.
4: Просто посмотрите, как это было, реально. Вот если набрать Вахтанг в YouTube...
5: Ну, короче, наберем в Яндексе.
4: Наберите, да, в
3: ВК-видео есть.
4: ВК-видео, наберите просто. И там все есть, и как люди на это реагируют. Я, честно говоря, вот сейчас я сам посмотрел вчера, я был удивлен. Да, они очень такие прям экспрессивные люди. Экспрессивные. Mm-hmm. Не сдерживают эмоции ни в коем случае.
3: А там же вот этот вайб, вот это вайб реакции афроамериканцев. Многие стримеры на этом взлетели, потому что мы как там, мы реагируем просто... Я даже смотрел реакции там американцев на какие-то клипы, и они как... Все белые там сидят, просто вот так смотрят, и эти, они...
4: Да.
5: Эмоционально это называется.
4: Там еще они был, вот кстати, так... ведущий, который Old Spice
5: Чернокожий парень, вот этот, который на коне ездит.
4: Да, вот он как раз был ведущим. Мы с ним очень много прикалывались тоже. Вот он...
3: И он: oh shit, bro!
4: Он разрывался по полной.
5: Да, вы знаете, вот так, что вашу рекламу у нас тоже смотрят в России.
3: Oh my God, bro!
5: Так, да. Ну что, теперь давайте в серьезное русло возвращаемся. У нас финишная прямая нашего с тобой диалога. Где тебя искать, смотреть? В соцсетях? ВКонтакте?
3: Да. Какие-то концерты, может, планируются? Еще песни.
5: Где тебя услышать?
3: Ты выпустил песню, мы послушали «Одна на миллион». Здорово, кстати, было. Я послушал.
5: Где послушать твой битбокс вживую?
4: Вот буквально два дня назад был сольный концерт. Это следующий, я думаю, я делаю с периодичностью примерно полгода. То есть я часто не делаю это, поэтому я готовлюсь... очень тщательно. И следующий концерт будет, я думаю, большой уже. Я думаю, на 1000 человек, может, больше, чтобы все могли прийти посмотреть. И вживую, да, конечно же, это звучит совершенно по-другому. И чувствуете вибрации всем телом. Когда и что, следите просто в соцсетях. У меня, я весь везде, и в запрещенных, и в ВК. И в общем, я здесь. Я с вами, я вас люблю, я обожаю, мои хорошие.
5: Приходи к нам в гости всегда. Нам очень интересно. Это было, правда, круто. Один из самых таких ярких эфиров, правда.
3: Что-нибудь напоследок. Давай какую-то песню, вот где есть слова и носом. Я просто вспоминаю.
5: Слова и носом.
3: Почему я вспоминаю? В детстве я смотрел видео, где чувак битбоксил Майкла Джексона, он типа делал носом и ртом типа звуки делал. И это так вообще было круто.
5: Ну, короче,
4: да. В общем, Да, что-то с носом.
5: Да вообще, что по кайфу
3: тебе?
5: Что-то
3: носом, что со словами.
4: Мы же можем произносить разные слова, иностранные.
5: Иностранные, думаю, да.
4: Или нас арестуют за такие вещи.
5: Да нет, не думаю.
3: Но если ты прям хочешь на таджикском зачитать, зачитай.
4: Куля мамбаля гвоздя баба газабейдо.
3: Это языки человек.
4: Хорошо, попробуем. Ain't no sunshine when she's gone. He's not Bombay, she's way. And no sunshine when she's gone, and she's always go too long. And

0: And she's...
1: Круто, спасибо тебе.
2: Вообще, вот этот звук
0: такой прикольный. Главное помнить, что русский дух никогда не сломить.
2: Смотрите, я сейчас тоже так. Это я.
3: Утреннее шоу «Один плюс один» на новом радио. Россия – страна любви. И сегодня ее сердце бьется в Национальном центре «Россия». Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» объединяет влюбленные пары со всей страны. Море нежности, традиция и церемония, которая останется в памяти на всю жизнь. Подробности на russia.ru. Реклама. Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
4: Мама, расскажи сказку.
5: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
4: Детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
5: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: На свадьбах начали дарить бензин вместо подарков. Но обо всем по порядку. Спасибо утреннему шоу 1 плюс 1 за то, что разбудили и меня в том числе. Примерно в тех же ритмах и темпах в ближайшие 6 часов. С тобой твой непокорный слуга Вадим Данилин. Снова захотелось в отпуск. И нет, мне не стыдно об этом говорить. Всем привет.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Музы. Исправь это. mus.nuradio.ru

0: Тебя не понял, суперхит на новом, как и обещал, рассказываю подробности новости о том, что, оказывается, новая традиция в России случилась. На свадьбах начали дарить бензин вместо денег. Я не буду рассказывать полностью. Короче, скажу так, если вы друг, то достаточно подарить 15 литров бензина. Картиночку со всеми вот этими вот нерасценками, разлитрами можешь посмотреть в наших социальных сетях. Везде раскидал, так что с удовольствием зайди, посмотри. Но там местами даже выгодно на свадьбу ходить, да. Вместо там 5000, 5000 подарил, и вот тебе уже счастье. Заходи, смотри, а мы продолжим.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
2: Радиохаб 12+. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИБВ ТУФМП 434-569-339-359.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

Видя, что империю не строят на воде. Руки Франсуа Картье. Эти мальчики спорят, кто тут самый авторитет. Я расскажу, как делать бренд. Это самый лютый зверь в топ-чарте самооценок. Очередной милый котенок, но ты не потянешь чек, ведь я девочка феномен.

0: «Плачь, любовь», Андрей Губин. Суперхит категории «Не задушишь, не убьешь». В эфире «Нова», но любовь приходит и уходит. Моя любимая поговорка: «А денег хочется всегда». Аккурат к песне подоспела новость о том, что, оказывается, сварщики вошли в топ самых высокооплачиваемых профессий в Москве. Да. Эти профессии уже называют профессиями будущего, и неплохо за них платят. Вот, например, возьмем сварщика. До 580 тысяч рублей в месяц. Токарь – до 450 тысяч в месяц. Электромонтеры – до 400 тысяч в месяц. Айтишники – что с лицом?
1: Эти треки были новыми, когда нового еще не было.

0: «Что было раньше?». По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов. В вечернем шоу «Эви Лэнд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама. Реклама.
1: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
0: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей. И проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130. 0+.
5: Новое на новом. Ёлка. Витражи.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru.

0: Бервульф. Суперхит топим в эфире Нова. Ну и в преддверии обеденного или уже ужинного, наверное, твоего стола новость подоспела. Дыни снижает тревожность и улучшает сон в жару, показало исследование. А скажите мне, в каком городе вещания Нового радио сейчас жара? Какое сегодня число у нас на календаре? 7 июля. Где жара? Где обещанная синоптиками та самая, самая что ни на есть, жаркое-жаркое лето? Где оно, я вас спрашиваю? А? Обещали ведь. Люди кондиционеры понакупили, а вы что? Ладно. Дыня снижает тревожность, улучшает сон в жару, показало исследование. Магний и калий в ее составе помогают расслабить нервную систему. Одна порция может снизить уровень кортизола на 20% уже через 30 минут после употребления. Ты знаешь, что купить сегодня на рабочий стол?
1: Реклама.
2: Где купить новое платье?
3: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Пока столица ищет жаркое лето, Сибирь плачется от температуры плюс 30 градусов весь месяц. Ребят, вы там в себе вообще? Это же настоящий парадайз. Сколько всего можно сделать в плюс 30 и нельзя сделать в минус 30? Согласитесь? Так что наслаждайтесь. До осени осталось 55 дней всего, товарищи. Вот вам жаркие суперхиты, суперновинки нового радио. Вадим Данилин тоже тут. Просыпаюсь понемногу вместе с вами. Очень хочется кофе.

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Сделай это сейчас. muz.nyuradio.ru

Это Дима Урих и его сирена «Суперхит на новом». А у вас тоже такое вот было, наверное, да? Когда в отпуске ты весь сияешь. Всю ночь барагозил, тусил до самого утра, потом немного поспал. На утро вообще никакого следа на лице нет. Состояние отличное. Солнышко светит, птички курлы-курлы. Приезжаешь домой... Куда все делось? С утра опухшая, серая еще. Оказалось, кстати, что у всего этого существует термин «курортное лицо». Как раз мой случай. Кстати, почему я вспомнил? Спасибо Калинину. Успел меня сегодня с утра на видео заснять и выложить себе на канал. Там я посмотрел, мне страшно стало. Короче, как снова вернуть себе курортное лицо? Записывай, мальчики-девочки. Контрастное умывание. Чередовать теплую прохладную воду. Лимфодренажный массаж. Ага, я вот прям вижу, как я делаю лимфодренажный массаж. Исключить соленые, острые и сладкие продукты за 3-4 часа до сна. И пить исключительно фильтрованную воду. Не благодари.

0: Это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу, это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
4: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
5: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
3: У каждого свой любимый.

0: вкус, и это прекрасно. Мороженое Муренкино. Найди свое.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО, общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Вот, кстати, это Баста, суперхит «Медлячок» в эфире нового. К этому ко всему. Между прочим, все шутки идут из народа. Я тут рассказывал несколько выходов назад о том, что на свадьбу сейчас дарят вместо подарков бензин, и люди начали рассказывать свои истории с этим связанные. Ну, там, знаешь, если ты, например, коллега, то на свадьбу можешь подарить 10 литров бензина. Если друг – 15 литров. Если лучший друг, то 20 литров. А родители вообще дарят 50 литров. Картинку можешь посмотреть в наших социальных сетях. Смех смехом, а люди начали рассказывать и писать свои истории с этим связанные. Ты не поверишь. Например, Диана написала: у папы день рождения через неделю. Мой муж уже подготовился, купил канистру и залил в нее бензин. Сказал, черное золото – лучший подарок в нынешнее время. Кристина пишет: к моей подруге даже на свидание пришли не с цветами, а с канистрой бензина, чтобы показать свои серьезные намерения. Я согласен. И чем больше бензина, тем серьезнее намерения. Согласитесь, девочки? Извините, эти цветы через 2 дня завянут, а бензин – это о-о-о.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: По будням на новом радио.
3: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8 запрыгивай.
1: Эвиланд. Хочется всегда. Реклама.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплата на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
4: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром?
5: Ну?
4: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
6: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
7: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
8: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
10: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
15: Вернем на карту, вернем рублями, на твою карту 10%. Вернем рублями.
16: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года.

0: Мегафона скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один.
1: Акция действия 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
2: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
3: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
1: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой, пока товар в наличии. Подробнее на avito.ru. 12+.
4: Jaguar F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8. Минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 000 рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
5: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
6: В этом весь Т.
5: И в этом весь ты.
1: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.

Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. Muz.nuradio.ru.

0: Женя Трофимов, «Комната культуры», отпускаю, версия 2.0 в эфире нового. Ну, давайте в продолжение темы любви. А нет, давайте не будем сейчас о любви. Рано еще, вторник только у нас. Я до сих пор в календаре путаюсь. Вторник, да, вторник, 7 июля. Рано о любви говорить, ближе к концу недели подумаем. Мозг достигает своего пика, оказывается, в 55-60 лет. Ранее считалось, что пик активности мозга приходится на 20 лет. По данным ученых, скорость реакции рабочей памяти действительно лучше к 20-25 годам, но способность понимать эмоции других людей возрастает только к 50 годам. Словарный запас продолжает расти до 67 лет, а математические способности выходят на максимум ближе к 50 годам. Да, теперь на возраст свои косяки уже не спустишь, придется искать какие-нибудь другие причины. Но об этом позже.
1: Партнер проекта — Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 7 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Спонсор проекта — АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром, 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
5: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни. В окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
6: КСМ. Когда сбывается мечта?
7: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
9: ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое радио.
12: Это вот это.
13: Ты выдыхаешь на меня пуха дуванчика, чтобы я тебя не поцеловал.
10: Новое

0: Новое.
1: Механическая коробка передач повышает память и концентрацию. Это доказал японский профессор. Это все новости, всегда на минуте. Возвращаемся к более приятному и любимому суперхитам, суперновинкам нового радио. Еще больше обещаю в новом часть тебе. Я Вадим Данилин. Раскладывайся поудобнее. Продолжаем наслаждаться каждой минутой этого лета.

0: Здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг.
1: Музы.
0: Исправь это. Muz.nuradio.ru.
2: Ночь без

0: Команда «Градусы», она суперхит в эфире «Новую», ну, продолжение темы любви. Собственная квартира – основной критерий привлекательности мужчин для москвичек. А вот отсутствие квартиры у мужчины старше 30 лет – это существенный недостаток, по мнению женщин. А собственное жилье ассоциируется со стабильностью, возможностью строить планы и избавляет от неопределенности. С одной стороны, девочек понять можно, а вот с другой… А с другой – 30 минут музыки без рекламы сразу после небольшой рекламы.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Большим планом большой ассортимент. Хватит всем! В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: новое на новом. Оксана Почепа. Акула. Пока котики.
1: Пока-пока, котики, моя пармотики, я вас оставлял, я уже скучал, чау. Пока-пока, котики, пустота в животике, надо подкрепиться, жука-жука, пиццу.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током не било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность. Вдохновлять.

0: суперхит «Лирика. Прости и прощай». В эфире нового. Тем временем в России названа главная причина, названа почему все-таки люди приходят в офис не выспавшиеся и все прочее. Россияне теряют сон из-за чемпионата мира по футболу. Из-за ночных матчей фанаты спят всего по 2-3 часа, а потом уставшие выходят на работу. Врачи предупреждают, что несколько таких бессонных ночей приводит к снижению концентрации, ухудшению памяти и снижению производительности. Помнишь, я говорил, что нужно искать новую причину своих косяков. Да, старость не подходит. Теперь все, валим на чемпионат мира. Кстати, по поводу чемпионата. Нет, давайте поговорим уже в следующем часе.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама.

0: 30 86 40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.

0: Новое радио.
1: Самыми популярными породами собак в городах оказались йорки, чихуахуа и французские бульдоги. Ну а тех, у кого больше места в доме, выбирают лабрадоров, ретриверов и овчарок. Это все новости всегда на минуте. Возвращаемся к нашим летним любимым суперхитам, суперновинкам, нон-стопом на 20 минут без рекламы. Далее я, Вадим Данилин, здесь. Привет!

здесь могла бы звучать твоя песня. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Исправь это. muz.nuradio.ru

0: пустые вечера у Этельмана и Моно, суперхит в эфире нового, но в продолжении интересных новостей сейчас скажу то самое заветное слово, после которого начнется срач, не только в эфире, наверное, в наших социальных сетях, про таксистов буду рассказывать. Но хорошее, хорошее. Значит, слушайте, водители такси и скорой помощи реже страдают болезнью Альцгеймера из-за постоянной навигации, которая тренирует мозг, сообщает Гарвардский университет. Исследование показало, что ежедневный поиск новых маршрутов создает когнитивный резерв, в отличие от монотонной езды. Живи теперь с этим. Сергей Лазарев, «Не лето», Олег Майами, Леша Свик. Очень скоро в продолжении эфира.
1: Калинин и Райтраун.
2: Тема дня. Важна ли долчинья, когда человечек правильно разновыркт и пишет без ващиба? На эту тему сегодня разговариваем.
3: Ой, пишет, крайний рабочий день, а не последний. Ну да, да, да.
2: Да, крайний, а то один мальчик сказал последний, да.
3: Так это, да, и на него автобус упал.
2: В ту же секунду.
3: Конечно, поэтому... Да я искал зарядку на Alcatel, у тебя нет с собой, мне надо телефон зарядить.
2: У меня только на Nokia тонкая. Скиньте, пожалуйста, в чат зарядку для Alcatel.
3: На Fly или на Alcatel хотя бы, там они вроде подходят.
2: Мне скинули вчера Ваське.
3: Я еще вот демотиваторы использовал.
2: Видосы короткие в интернете сейчас модно, очень Куб называется.
3: Вайны?
2: Вайны, сейчас набирает популярность стремительно,
3: ага.
2: Да.
3: Я пока в Перископе сижу.
2: А,
3: только.
2: Да, ты в Перископе?
3: Да.
1: С 7 утра по будням утреннее шоу «Один плюс один». То самое шоу на новом радио.
2: Офигеть, вот это
3: блин,
2: технология.
3: Это же круто, прям очень круто.
2: Эх, хорошее было время.
4: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от «Керамобарацци». Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от «Керамобарацци». Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И по ПБТУ ФМП 434-569-339-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Нас слушает даже твой котик.
1: Я долго искал других, но все без ответа. Я даже видел тебя в похожих портретах. Хоть ты внутри меня очень крепко согрет. Ты можешь везде искать, но там нет.

0: новое на новом. Анна Асти и Дима Билан. Эпилог.
1: В темном коридоре вещи. Понятно, где-то в пробке. Но на сердце много трещин.

0: Это Егор Крид и его суперхит в эфире нового. Тем временем не про любовь Данилина, как обычно, про офисные какие-то новости. Российские боссы начали чаще возвращать бывших сотрудников и активно бороться за них. Представляешь, у тебя еще есть шанс. Такой эффект бумеранга происходит из-за кадрового дефицита экономических причин. Как минимум, такого работягу не нужно долго искать и обучать, ведь он уже знаком с продуктом компании и рабочими процессами. Так что, если ты уволился или тебя уволили, есть возможность вернуться на старую работу. Как мне почему-то сразу «Любовь и голуби» вспомнились. Ну, не об этом сейчас. Скоро продолжим.
1: Скоро здесь может появиться суперновинка. И, возможно, именно твоя песня. Новое радио представляет 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Неделя живых выступлений, звездное жюри, горячие обсуждения в эфире. Каждый день новый финалист. И только одна песня станет победителем. Главный приз – контракт с лейблом, выпуск сингла и его ротация на новом радио. «Музыкастинг» – твой трамплин в шоу-биз. Онлайн-отбор уже начался. Отправь заявку на mus.newradio.ru. Реклама.
2: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов. Мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
3: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
4: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
5: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
6: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен. Поймать гармонию. Начать доверять. Найти понимание с родными и близкими. Познать себя. Научиться радоваться жизни. Psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
7: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. 3-й всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни.
8: Ищи подробности на russia.ru.
7: А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну.
8: Подробности на newradio.ru.
9: 18+. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
11: АО Альфа-банк 6+.
12: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
13: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
14: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
15: Да, я знаю, беда не приходит одна, а как тень ходит след во след.

Клан Карусель со своим суперхитом «Home» в эфире «Нового». Далее рубрика «Потанцевальный суперхит» в эфире «Нового». Время, когда я знакомлю тебя с новинками, которые только-то появились на свет и готовы стать уже суперхитами, но нужно только время. И сегодня рубрика будет необычной. На самом деле, прям с мурашками по коже рассказываю об этом всем. В прошлую пятницу певица Мадонна презентовала свой новый долгожданный альбом «Confession 2». Это продолжение, для тех, кто не знает, самого лучшего ее из альбомов «Confession» 2006 года. Альбом в общем и целом прекрасен, но я ждал, конечно, большего, чисто субъективное мнение. Не об этом сейчас. Начала за здравие, кончила как обычно. Это называется... Нет, очень много шикарных танцевальных треков. Среди прочих новинок спешу рассказать тебе об одной. Называется «Rhythm My Lips», «Читай по моим губам». Дело в том, что сингл Мадонны и колумбийского исполнителя «Rhythm My Lips» официально, внимание, вошел в расширенный бонусный альбом чемпионата мира по футболу 2026 года. Ты знал, что такое существует? Я на самом деле не знал. Англо-испанский танцевальный трек стал частью главного музыкального сопровождения турнира от FIFA. Поп-дива также подтверждена как хедлайнер первого в истории масштабного музыкального шоу в перерыве финального матча Мундиаля. Прямо сейчас тот самый трек, новинка «Rhythm My Lips» называется «Мадонна в эфире». Оцени, он шикарен на самом деле.

0: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
1: Спонсор проекта – АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
2: Реклама.
3: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
5: КСМ. Когда сбывается мечта?
6: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Урологи заявили, что телефон в кармане и китайские автомобили повышают риск мужского бесплодия. Пу-пу-пу, живи теперь с этим. Это все новости. Я думаю, хватит новостей. Продолжаем летний, жаркий, твой любимый нон-стоп суперхитов, суперновинок на новом радио. 20 минут без рекламы. Я Вадим Данилин. На пару часов еще с тобой.
2: Все мы изначально чайники с

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. Muz.nuradio.ru

0: встретит любовь до конца июля, уверяют астрологи. Львы, весы, тельцы, раки и рыбы. Львам советуют искать ее на мероприятиях, весам среди друзей, тельцам на работе, ракам через близких и вот только рыбам на случайных знакомствах. Львы, весы, тельцы, раки и рыбы встретят свою любовь до конца июля. Поехали!
1: Эти траки были новыми, когда нового еще не было. Скампарабарю,

0: «Что было раньше».
1: Помоги, помоги, я солдат.
0: По вторникам с 6 до 8 вечера «Баланс подбивают» твоя подружка Эви и Данила Михайлов.
1: Это армия судьбы навсегда.
0: В вечернем шоу «Эви Ленд». Повтор в субботу в 18 часов на новом радио. Реклама.
2: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
3: Мое необычное – эскимо в лимонной глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
2: Проще говоря, Муренкино.
3: Мое Муренкино.
4: Мороженое Муренкино. Найди свое.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
5: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускай не вдвоем, назло ветрам.

Чтобы увидеться, может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать что-то.

0: Это Мэри Годжи, Будда, толстовка, суперхит на новом. Тем временем жизнь с родителями после... Хотелось бы, конечно, об этом поговорить, но не очень хочется сейчас. Давайте во второй половине недели об этом поговорим. Жизнь с родителями после 25 лет теперь не позор, а умный финансовый ход и тренд, заявляет «Умный мир» сего. Во-первых, экономия. Молодые люди спасаются от бешеных цен на аренду и копят на будущее. Во-вторых, это бизнес. Блогеры снимают вертикальное видео о быте со стариками и зарабатывают на этом. Если мой ребенок назовет меня стариком, он тут же соберет свои манатки и тут же первым поездом уедет в другой город. Даже не в моем городе будет жить. А в-третьих, рынок. Застройщики уже адаптируют дома и делают пристройки для взрослых детей. А в-четвертых, проблема одна все-таки имеется. Сложнее всего в такой ситуации защита своих личных границ. Прикинь, живет с тобой ребенок и в какой-то момент говорит: «Мои старики». Слышу разговор по телефону: «Мои старики». Ну, такое на самом деле.
1: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений.
2: 12+. Реклама.
3: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Два дня, одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
6: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
7: В прятки интереснее втроем.
8: А для футбола нужно хотя бы четверо.
9: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Мам, а почему трава зеленая?
2: Откуда
1: берется гром?
2: Ну?
1: Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
3: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео в ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.
4: Вернем на карту, вернем рублями. На твою карту, вернем рублями. Вернем рублями.
5: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
6: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
7: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
8: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
9: Та-дам!
7: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
6: Новые на новом. Градусы.

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: Адель со своим суперхитом «Бафферинова». Кстати, певица возвращается в музыку после двухлетнего творческого отпуска и почему-то тайно записывает новый альбом в Лондоне. Параллельно с этим, с музыкой, Адель готовится к своей первой роли в кино. Она утверждена на роль в экранизации готического романа «Энн Райс. Плач к небесам», съемки которого проходят под руководством самого Тома Форда. На секундочку, Том Форд, да-да-да, тот самый Том Форд. А она также запишет официальный саундтрек к картине. Ну и последнее. Напомню просто, что сыну Адель уже 13 лет. Почувствуй себя старым.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, днем в городе до плюс 23.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама.
5: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомотор-ретротехники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки. Экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
6: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
7: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не прыгайте, не ныряйте в воду в неизвестном месте. Можно удариться головой о грунт, корягу, сваю. Не устраивайте в воде игр, связанных с захватами. Не подавайте ложных сигналов бедствия. Взрослые, ознакомьте детей с правилами безопасности на водных объектах, прежде чем выезжать на отдых к водоему, в туристические походы и на пикники.
8: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
9: Где купить новое платье?
10: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
11: Мама, расскажи сказку.
12: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
11: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника «Альба».
12: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике «Альба». Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
13: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Да, я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке?

0: Новое радио.
1: Скумбрия и темный шоколад стали главными продуктами для борьбы со стрессом. По версии нутрициологов, теперь ты знаешь свой ужин. Это все новости к данной минуте. Возвращаемся к летним, жарким, твоим любимым суперхитам, суперновинкам. У нас на новом радио их овер дофига, так что раскладывайся поудобнее. Поздравляю с окончанием рабочего дня. Вадим Данилин с тобой здесь.

0: Это Джонни, его эйфория, суперхит на новом. Но настоящая эйфория у тебя случится после установки нашего приложения Radio Hub. Это на случай, если хочешь, чтобы новое радио ловило всегда и везде. Официальное приложение нового радио Radio Hub. Стабильный поток. Бесплатно, без регистрации. Смотри трансляцию из студии, слушай эфир, выбирай любимый из нашей библиотеки контента. В общем, настоящая эйфория. Суперхиты, суперновинки нового радио с тобой всегда и везде. Даже если ты в отпуске, даже где-то, если за границей. Наслаждайтесь. Скачивай Radio Hub в своем магазине приложений. Категория 12+.
1: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
2: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиленд.
1: Поехали!
2: По будням на новом радио.
1: Давай уедем в Вавиленд.
2: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа.

0: включаешь меня, а я включаю вечер.
1: Вечер в хорошей компании под отличную музыку.
0: С 6 до 8. Запрыгивай.
1: Эвиленд. Хочется всегда. Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. ИББТУ ФМП 434-569-339-359-359.

0: супер коктейли. Новинка от Вятушки. Молочный коктейль. Счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам. Расскажи всем.
1: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Дорога к ухоженному саду начинается здесь.
4: В сети магазинов «Стройбат» более 120 видов техники для ухода за газоном. Триммеры, газонокосилки, аэраторы, садовые трактора, кусторезы от проверенных брендов. «Элитек», «Макита», «Део», «Гринворкс», «Вилартек», «Геос» и «Чемпион». Электрические, бензиновые и аккумуляторные модели. Огромный ассортимент. Ждем вас в сети магазинов «Стройбат». Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чебецке на Мира 57. «Стройбат».
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.
6: Новое радио.
7: Это вот это.
8: Я скольжу по твоим губам. Ты выдыхаешь на меня пуха дуванчика, чтобы я тебя не поцеловал.
5: Новое

Здесь могла бы звучать твоя суперновинка. Но ты не отправил ее на музыкастинг. Участвуй. mus.nuradio.ru

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу. Реклама.
3: 2 августа. Ваня Дмитриенко. Лужники. Самый молодой артист, который собирает самую большую концертную площадку страны. Вас ждет новая программа. Шоу с командой музыкантов, мощной энергетикой и яркой сценографией. То, о чем зрители будут долго говорить в соцсетях. Генеральный билетный партнер Яндекс.Афиша. Категория 6+.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас, всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
5: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
6: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
7: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователей Авито. Скидки на товары доступны только в объявлении с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн устройство самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеются ограничения по открытию в отделениях Почты России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
9: Новое радио.

0: Это Роберт Кристиан и его In The End в эфире Нового. Актуалочка, и я распрощаюсь с тобой. Новостей на сегодня достаточно. Дальше еще больше музыки в эфире. Помимо суперхитов, суперновинок, не забывай, ровно в 16 ООО по Москве проект, что было раньше. Музыка, которая когда-то была новой, когда нового радио еще не было, недовольных нет проекта, затягивает по самое не хочу. Не пропусти обязательно 2 часа флешбека гарантированно. А я, Вадим Данилин, обнял, приподнял. До завтра.
1: Партнер проекта — Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 19.
2: Спонсор проекта — АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама. Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.
4: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью. От федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: Новое радио.
1: Юрадио.ру.
0: Новое радио.

0: Новое радио.
1: Много чего сегодня в порядке, ребятушки. Я думаю, что можно подчеркивать и долго перечислять. В первую очередь, давай еще обратим внимание на то, что рабочий день не вечен, а летний вечер ни в коем случае не должен быть профукан. Красивых перспектив.

0: до сих пор у вас осталось?
1: Страх. Страх перед выходом на сцену. Который заканчивается иногда приемом имодиума.
0: С какой последней проблемой приходили к психиатру?
1: Какие вы люди? Вы твари конченые. С вами на один гектар не сяду и имодиум вам не протяну.
0: Ради чего вы сейчас живете?
1: Я живу ради себя. И в этом кайф. Я так никогда не жила.
2: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
3: Слушай на всех аудиоплощадках.
2: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
3: Ведущий Никита Никитин.
2: Не дочь.
3: 18+.
2: Реклама. Когда говорят «Муренкина», каждый представляет свое.
4: Изысканное мороженое «Вишня-черешня» с кусочками ягод и шоколадным топпингом.
5: Очень вкусный рожок с рисовыми шариками внутри.
2: У каждого свой любимый вкус, и это прекрасно. Мороженое «Муренкина». Найди свое.
6: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Артик Асти на новом радио, первоначальный состав. И, значит, слушаю композицию и вспоминаю, как вот прям давеча Дорогуша, Эвичка, говорила, что мужики не могут забыть свою первую любовь. То есть вот прям живут с этим чувством где-то там под ложечкой. Ну, я сказал, что это ахинея полная, а чуть позже несколько раз мне эта новость попалась, понимаешь ли, в разных мессенджерах, социальных сетях и так далее. Что, телефон меня подслушивает, что ли? Или мы все подписаны на одно и то же? В общем, я продолжаю считать, что это полнейшая ахинея. Красивого вечера тебе, это новая суперхит и суперновинки скоро.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама. Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банк России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
5: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков немноговато?
6: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
7: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
10: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
11: АО «Альфа-банк» 6+.
12: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
13: Это же Пиосик.
12: Милана Хаметова.
13: Давид Манукян.
12: Мари Краймбрери.
13: Амелия.
12: Эльдар Джарахов.
13: Вики Шоу.
12: Александр Ясюкевич.
13: Папа, купи песика.
12: В кино со 2 июля. 6+.
14: Вернем.

0: же берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130-0+.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
1: Новое на новом. Сергей Лазарев и Полина Гагарина. Хэппи-энд.

0: Ну, прям 100% стадионный хитяра Imagine Dragons на новом радио. Так, ребят, вот сейчас тоже предлагаю в ближайшие пару часов вот так прям сплотиться вокруг радиоприемника, потому что обещаем очень такую насыщенную программу в рамках проекта «Что было раньше». Будет она посвящена... Не скажу кому, не скажу чему, и вообще тему освещать не буду, потому что мы устроим небольшой розыгрыш. Да, ну, поразыграем какие-нибудь сувенирные штуковины от нового радио, чтобы ты немножечко вовлекся и тоже не просто вот прям слушал, но еще немножечко так покумекал, что там они музыкального такого загадали. Вот, ну, обо всем по порядку, через 10 минут приступим. Это новое.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 19.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Где купить новое платье?
6: Конечно, в Миротекс. Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.

0: 30-86-40. Клиника варикоза нет. Свободы 125. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
4: Мы в «Сервискар»
5: послушаем, пощупаем, понюхаем.
4: И сделаем все, чтобы вы передумали. ТО «Кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов». Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-00.
7: Новое.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау! Еще скажите, что вы не скучали, я не поверю никому и ни за что. Две недели не было ЧБР, мы вернулись, маэстро Усишкин, наконец-то. Вот он здесь!
2: А мне кажется, я вот прям приятно сейчас пропитался вот той самой тоской по проекту.
1: Да, и поэтому хочется прям хочется с ноги работать, да, заходить. Да. Мне тоже кажется, что иногда, понимаете, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы вперед. Иногда нужно немножечко поскучать. Но при этом я все равно хочу пожаловаться и сказать, что два вторника подряд мне приходилось выслушивать «Слили эфир», «Не буду слушать», «Переключать». Я считаю, что я не заслуживаю такого отношения, даже если 100%. Нет ЧБР.
2: Поэтому... Мне кажется, тот, кто это писал, он просто забыл, что можно же проникнуться тоской и грустной,
1: да,
2: вот этой вот,
1: да,
2: скучающей
1: истории.
2: А
1: не накидывает,
2: да,
1: на вентилятор, знаете
2: вот
1: ли. Поэтому я вас всех запомнила.
2: Дети малые, не получил сразу и давай прям вот кричать,
1: да,
2: и,
1: да,
2: ножки топать.
1: Да,
2: да, ну что?
1: Ребят, ну мы же, ну, мы вернулись, понимаете?
2: В конце концов, канал «Усатая пушка» хранит все плейлисты.
1: Абсолютно все. Да. Еще с эпохи Мезозоя, понимаете? Там вообще можно найти
2: еще
1: времена...
2: Еще молодой был.
1: 20-минутного ЧБР, поди. И такое тоже было. Поэтому вот. Тема сегодня интересная. Я практически оформила пост и буквально через минуту прямо на треке выложу его в наши соцсети. Но я вам так скажу. Мы... Этот плейлист, он вдохновлен Элиной Кофман, нашим главным админом, архивариусом, роскошной, прекрасной абажулькой, которая печенье принесла на прошлой неделе.
2: Было такое.
1: И ваша задача угадать, по какому принципу собран плейлист. Первый человек, который угадает тему... Элина, только никому не сливай. Первый человек, который угадает тему сегодняшнего ЧБР, получит от нас в подарок наш модный шоппер, который купить вы нигде не сможете. Наш брендированный, моднючий, даже у ведущих такого нет. Вот и все. Это будет сложно, но как будто бы и не очень.
2: Ну, в общем, ребятушки, в любом случае подтягивайтесь в комментарии в наш мессенджер, и будем там, соответственно, всю эту тему обмуслякивать и друг другу сердечки ставить. Оформим пост.
1: Нет еще, но я его доделаю.
2: Давай, мы приступаем.

0: В восторге от всех ваших идей, пока нулевое попадание, ничего страшного, не расстраивайтесь.
1: Не-не-не, продолжайте в том же духе, потому что артисты, у которых случился овердоз, потом что, артисты, которых мы слушали в пионерских лагерях, пока совпадает.
0: 99-й год, артисты этого клуба Микки Маус. Тоже подходит.
1: Да.
0: Поэтому да, я даже
1: Агильеру тогда был.
0: Осознала, что меня нет в чате у Кирилла Калинина, и я вступила сейчас в этот чат, чтобы наблюдать, чтобы никто у Элины, у нашей, ничего не выпросил.
1: А скажешь, я тебе там, не знаю, печенье пришлю.
0: Ребят, ну меня-то вы знаете. Меня тут развести вообще как нифиг делать.
1: Да. В общем, ребяшки, сегодня в ЧБР проект... Нет, перемотай меня обратно.
0: Раз, два, три, четыре, пять, пять, шесть, четыре, семь, два.
1: Сегодня в ЧБР продюсер Эрин Элина.
0: А ты что, у тебя бессонная ночь была, да?
1: У меня...
0: Мы все прощаем молодому отцу.
1: Примерно, да, 7 мая. Так вот, продолжаем, значит, плейлист имени Элины Кофман. Она же продюсер выпуска. А вы, друзья, угадывайте тематику, которая объединяет следующую композицию.
0: Вот смотри, вот вариант от Павла. Женщины, кому за 40? Отличная прелюдия к этому треку.
1: Кстати, я хотел этот трек, но давай вот этот, чтобы чуть-чуть.
0: Не, а я к тому, что сразу поймет, что не попал.
1: Да.
0: Потому что, ну какая это женщина? За какие 40?

0: Я хочу сказать всем огромное спасибо, потому что, вы сами того не понимая, закинули нам столько идей на грядущие выпуски ЧБР. Мне очень понравилась тема про постеры. По сути, артисты, чьи постеры висели на стенах.
1: Например, вообще
0: очень классная тема. Да. Клипы с школьниками, популярные американские исполнители 90-х, определенный год.
1: Лысые артисты
0: вообще супер.
1: Ну, кстати, надо признать, что и Джастин тоже брил голову, а уж про Бритни не будем напоминать.
0: Да,
1: было
0: да.
1: дело.
0: Так что мне, я в восторге, вы все лучше.
1: В общем, может быть, там уже где-то и просачиваются близкие к правильным ответы, может быть, нет, но спасибо большое за набрасывание темы. Мы продолжаем плейлист сегодня имени нашей слушательницы, которая вот прям вот его создала от и до, а мы с удовольствием подхватили тему. Итак, следующая исполнительница. Кстати, да, давай тоже накинем, что...
0: Фактуры какой-то?
1: Нет, Бритни встречалась с Джастином.
0: Было.
1: Было дело.
0: Грустная какая-то история.
1: Встречалась ли следующая артистка с артистом, который будет за ней? Будет ли это подсказкой? Может быть.

0: Как же мне нравится ваша вовлеченность, друзья. Респект, респект.
1: Сишкин сказал, что так, запиши каждую тему, 10 штук я уже точно услышал.
0: Не, ну реально, у нас с тобой прям вот на год работы прям пук-пук и будет скомпоновано.
1: Пук-пук, как это ловко.
0: Да, мне фуньк-фуньк и в дамке. Ребяшки, мы продолжаем слушать сегодня плейлист «Загадку», на который вы ответ находите в нашем мессенджере. Соответственно, там и волна комментариев. Большое вам за них. Спасибо за идейки ЧБРов на 2026 год на осень.
1: Ну, а я хотел сказать про разгадку, но не буду пока говорить.
0: Ну, про разгадку скажем, да, она уже есть.
1: Да.
0: Разгадку уже есть. Разгадку уже написали, мы поздравим обязательно.
1: Чуть попозже.
0: Ну, чуть попозже, да.
1: Можете пока еще поугадывать.
0: Так, значит, что объединяет Pink с следующей композицией? А я скажу.
1: Помимо темы, которая их объединяет.
0: Да, тут нам уже писали, что цепочка из бывших.
1: Очень хорошая тема.
0: Хорошая тема, да, наверняка сделаем такую. Так вот, Адам Ламбер. Следующая песня. Адам Ламбер, окей. Да, all right. Ну, просто английский не мой родной, в отличие от тебя. Он эту песню должен был исполнять дуэтом с Pink.
1: Но?
0: Но исполнил соло, и очень даже неплохо у него получилось.
1: What do you want from me?
0: Понимаешь ли? Он голосин у него, да? Вообще кайф.

0: Ну что,
1: артисты, которые попадали в ноты, артисты, которые пели в микрофон, артисты, которых подобрала Элина Коффман, артисты, которые выпускали треки.
0: Артисты, у которых есть нос. Ребятушки, мы продолжаем сегодня слушать плейлист, объединенный одной тематикой.
1: Но мне нравится, что уже угадали, но я до сих пор в шоке, что вот
0: довольно
1: эти треки
0: быстро.
1: Вот так вот.
0: Да. Ну, кстати, да, ответ уже есть. Сейчас мы его скажем. Да вообще, блин, елки-палки, Макс Мартин,
1: да.
0: Автор всех этих композиций, продюсер. И нам еще на полтора часа хватит его шикарных хитов, представляете?

0: Не, ну это, конечно, турбомощно, да? Когда и, например, не знаю, группе E-Type и Weekend один и тот же человек писал песни с какой-то там разницей в десятилетие, и они обе на первые строчки чартов мировых запрыгивали.
1: Это очень хорошо.
0: Ошалеть, мошалеть.
1: Это очень хорошо.
0: Да. Сегодня мы слушаем плейлист Элины Коффман, который посвящен ее, наверное, любимому, да, продюсеру Максу Мартину, который отвечает не только за звук нулевых, но в первую очередь он за него ответственен, но и за звук 90-х, вот в данном случае, и в наши дни тоже себя прекрасно и замечательно чувствует. Да, и 10-х, и 20-х, я думаю, и 30-х тоже отправится легко, потому что он, ну, не старый, так сказать. Мы продолжим после короткого перерыва.
1: Все верно.
0: Я хотел сказать перекуры, но нет, перекур — это отвратительное слово.
1: И действие тоже не очень хорошее. Курение мы осуждаем.
0: Жестко. Ага.
2: Что было раньше на новом радио? Реклама. Времена меняются, но одно остается неизменным. Популярные бренды инструмента, строительного оборудования и садовой техники, известные своим качеством и надежностью. Bosch, Makita, Metabo и Stihl. В продаже в сети магазинов «Стройбат». На весь ассортимент действует гарантия и сервисная поддержка. В наличии запчасти и оснастка. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат» на Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

работу. Я опять по турам. Друзья мне скажут, я дурак, что я влюбился в дуру. Хочу сказать про боль внутри, но не дает цензура. Смеюсь, что шахматист, ведь в голове твоя фигура. Чувствую, не купишь за купюры. Пойми, мужчинам так плевать на крутость маникюра. Не важно, что внутри, хоть так крута твоя натура. Любовь

0: Даже 36, новое — это вот это. Ведь температуры нет, да любовь есть. Что-то нам учат. Новое.
1: Да-да-да, гордо уходил, ну всегда. На часах 00.
0: Это вот это.
1: Старше на год ты пришел в мой день. Значит, надо бы собрать друзей. Меня сегодня ты не жди домой.
0: Новое радио. Юрадио.ру.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Белка написала смешное сообщение. Есть ощущение, что вы думаете, что мы умны, как Элина Коффман, если решили, что мы это можем отгадать. Но я хочу сказать, что два человека написали правильную тему, что это треки авторства Макса Мартина. Алла Казакевич и Екатерина. Фамилию я не вижу. Значит, Алле я первой написала в личку о том, что погодите сейчас, мы все увидели. Не раскрывайте свою личность. Екатерина была ниже, я тоже ее себе скопировала. Так как вас всего две, Усишкин щедро решил подарить шопер обеим. Мне кажется, это честно и правильно.
3: Да, ну, конечно, честно и правильно, потому что если бы было три, то мы бы и три раздали шоперы. Но если бы хоть один мужик сюда попал, то я бы просто выпучил глаза, потому что я бы сам в жизни бы не угадал эту тему. Поэтому, барышни, мое почтение, я в шоке. Как можно было угадать?
2: Мне кажется, что можно было бы написать первые три трека, которые звучали, и спросить чат GPT, что объединяет эти композиции.
3: Ну, значит, еще большой респект.
2: А девчонки в принципе, всегда сообразительные.
3: Ну, все равно, мне кажется, это читерство. Нафиг оно надо в случае, ну, с шопером. Ну, что это такое? Ну, это же там, я не знаю. Вот уж правда. А вот этот вот фан, это вот удовольствие.
2: Ну, да, нет.
3: Знаешь, как сидеть на квизе с Шазамом? Там,
2: конечно.
3: Ну, глупости вообще.
2: Глупости. Нужно просто с Элиной Коффман
3: дружить.
2: Вообще
3: сидеть на квизе, глупости. Ерунда, как и все эти ваши настолки дурацкие. Слушаем сегодня проект «Что было раньше». Здесь у нас треки Макса Мартина. И слушать мы будем еще полтора часа. Прикиньте, это тоже он.
2: Реально психушка какая-то.
3: Вообще.
2: Бритни Спирс и Бомжови.
3: Да, блин, да. Не знаю, Джастин Тимберлейк.

0: 33 раза припев повторил. Я понял, кем Сергей Лазарев вдохновляется в своих композициях, когда вот там припев надо вот 84 раза исполнить в композиции, чтобы она была 6-минутной обязательно. Джон Бам Джови на новом радио сделал себе лошадиные зубы за 25 лет до Райт Рауна. Я когда этот клип увидел впервые, я просто смотрел и думал, а что у тебя там рту, мужчина? Вот. Ну и то же самое и ведущая тогда по телевизору задала такой же вопрос в сторону. Мы продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Все верно, все верно. А, Устюшкин очень переживает, что вы теперь не будете играть с нами музыкального крокодила, а значит, не будете совсем ничего писать. Поэтому накидайте, пожалуйста, реакции и добрых слов, а то он опять с ума сойдет.
0: Да,
1: а
0: ладно.
1: Нам не надо нервировать молодого отца. У него есть причины для того, чтобы понервничать.
0: Да, следующая песня вам тоже всем прекрасно и замечательно известна, но она не совсем в данную канву прям вот жестко входит. Жестко не входит она в эту канву, входит плавно.
1: Потому
0: что, да, потому что Макс Мартин, он из Швеции. И чтобы Макс Мартин не пересекся с Александром Бардом, наверное, создателем абсолютного большинства шведских музыкальных групп, это было бы абсолютной странностью. Так вот, они пересеклись. Вот, совместных работ у них нет, вот прям таких абсолютно совместных. Но Мартин продюсировал проект «Вакуум», который создал Александр Бард. И над альбомом они работали together, как говорится. Но эта песня, соответственно,
1: ну,
0: тоже немножечко,
1: ну,
0: да к нему, да, отношения имеет. Представь себе.

0: написала девчонкам, такие теплые сообщения отправили мне в ответ. Вот Катя, например, написала, что недавно была у подруги в Питере, и она включила плейлист песен продюсера Макса Мартина. И я сегодня слушаю вас и понимаю, что эти песни там были, и очень-очень жестко обалдела, что оказалась права.
1: Ты смотри-ка.
0: Прикинь, как бывает.
1: Половину авоськи теперь подруги в Питер отправлять.
0: Да.
1: Иначе никак.
0: Поэтому...
1: Иначе не по-сестрински.
0: Поэтому я в восторге. Я в восторге. Вы молодцы.
1: Да, мы продолжаем проект, что был раньше на новом радио. Продолжим. Нет, у меня сегодня пипец, я не говорю. Говори ты.
0: Небольшой перерыв и вернемся. Чего?
2: Большая музыка начинается с одного трека, с одного решения. Заявить о себе. Новое радио и Zion Music продолжают прием заявок на 9-й сезон конкурса новой музыки и исполнителей «Музыкастинг». Победитель получает запись и релиз сингла, ротацию в эфире нового радио, выступление на крупнейших фестивалях и многое другое. Это реальный шанс попасть в высшую лигу. Загружай свой трек на muz.newradio.ru. Пора звучать по-новому. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
3: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
7: Только 2?
8: О, как раз еще и самоката привезли.
9: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
11: А вдруг ремонт обернется кошмаром?
12: Спокойно. До 26 июля на Авито стройматериалы, техника и мебель как надо и со скидками до 30%. Хорошая будет история. Найдите, что надо для ремонта на Авито.
13: Скидки до 30% предоставляют продавцы пользователя Авито. Скидки на товары доступны только в объявлениях с соответствующей пометкой «Пока товар в наличии». Подробнее на avito.ru. 12+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 или 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на устройствах самообслуживания на сумму от 10 тысяч рублей и выделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока и с одной из надбавок зарплаты на счет ВТБ. Пенсия на счет ВТБ. Новые деньги, новый вкладчик. Имеется ограничение по открытию выделения в Почте России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
3: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
4: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
5: И накопить на квартиру надо.
6: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
7: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
8: Вы продолжаете. Что, а я заразилась?
9: Да, воздушно-капельным путем, дорогуша.
8: Мы продолжаем слушать треки, руки к которым приложил Макс Мартин. Во! Продюсер Макс Мартин. Жесть, это реально воздушно-капельным передается. Мне еще на секунду подумала, что сегодня пятница. Я думаю, какая пятница, сегодня только вторник.
9: Забалалайка, да. Вот что значит рабочая суббота.
8: Дурка.
9: Да, продолжаем, значит, проект, что было раньше. Туды-сюды. Макс Мартин. Вот такой вот он красавчик. Широкоформатный артист, исполнитель и так далее. Автор звука нулевых. Но я сейчас как будто бы слышу его во всех этих песнях. Да, есть. Вот то, что он такой и балладный, и туды-сюды. Вот, продолжаем.
8: Конечно, а что нам
9: Backstreet
8: тормозить?
9: Boys,
8: нас
9: ребятушки.
8: Еще впереди больше часа, а треков столько, что нам опять скажут, давайте третью часть.
9: Но это уже надо будет в наши дни забираться. Да.
8: Пять
9: пацанов, а написать некому было хит.
8: You
9: но...
8: are my fire. Еще одно слово.

0: Так, слушай, тут подкинули. Тема эфира, если Макс Мартин, то тогда можно брать Игоря Матвиенко.
1: Игорь Матвиенко 100%. Причем нам эту тему предлагали Филатов и Кэрос, помнишь?
0: Да,
1: взять
0: битву продюсеров, да.
1: Чтобы вот там с одной стороны Матвиенко, с другой Фадеев. И вот вы там хитами бускаете друг друга.
0: Было, было.
1: Любопытно бы
0: тут
1: получилось.
0: Тут еще просят, значит, посвященное творчеству Крутого, Николаева, друзья, не останавливайтесь в своих идеях, мы все это запишем и потом воплотим в жизнь.
1: В обязательном порядке. Ну а сегодня Макс Мартин, шведский продюсер, которого зовут, кстати, Карл.
0: Да.
1: Уж не знаю, чему ему Максу так захотелось, да.
0: Сейчас тебе Элина расскажет.
1: Что вот с этим Карлом? Он...
0: Ну, Карл не так презентабельно, как Макс. Макс легче ложится. Макс Мартин.
1: Карл,
0: лег...
1: понимаешь ли, он себе король взял имя, Карл.
0: Ну, давайте без этих королевских замашек без тоже.
1: Поскромнее надо
0: поскромнее
1: быть,
0: чуть-чуть.
1: All right. Так вот, на самой прям вот заре карьеры Макс Мартин работал продюсером у именитых шведских коллективов, что неудивительно, один из которых носит название, точнее, носил, ну или носит, Ace of Base.
0: Нашел, как притянуть, нашел, как притянуть.
1: Да, он реально продюсировал именно этот трек.
0: Ну и все.
1: Beautiful Life.
0: Все можно.
1: Вот, кстати, да, чем продюсер отличается от автора исполнителя? Ну, потому что продюсер, вот, ему пришли на гитарке набренькали, а он это все дело оформил. Но есть продюсер а-ля Карабас-Барабас. Он их берет, значит, за коконаты и говорит, будешь танцевать там-сям? Но это совсем другое.

0: It's a beautiful life.
1: Мне кажется, нет человека, который сейчас бы не подпевал. Но слушающего наш эфир.
2: Я надеюсь, что сейчас все слушают наш эфир. Иначе зачем вам уши?
1: Вот именно. Проект, что было раньше. Слушаем треки Макса Мартина. Я решил полюбопытствовать, как-то мы можем вот его сегодня привязать, помимо Элины Коффман, да, которая его
2: подговорит. Ну и что?
1: 26 февраля родился по знаку зодиака рыбы. Вот тебе, пожалуйста, рыба и мясо. Все в одном флаконе. Написал песен, между прочим.
3: Эй, ладно. На новом радио. Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Сегодня 7 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 19.
4: Спонсор проекта – АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама. Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия Банка России номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. Сервискар. Весенняя, 54.
6: Рекламная служба нового радио «Киров». 730 90 и 0.

0: А кто-то еще услышал, да, как я там?
1: Поэтому да.
2: Друзья, а скажите мне, пожалуйста, а по какой такой причине в 18.54 я не вижу ни одного сообщения о том, что вы не можете выйти из машины? Но я должна признать, что я еще не отматывала чат наверх. Возможно, кто-то есть и написал об этом, но я хочу прямо сейчас увидеть, да? Что это такое? Нам что, удалять выпуск? Зачем? Ну, для чего? Вот эти нам проблемы.
0: Ну, с другой стороны.
2: Вот эти ссоры.
0: Элина Коф, он продюсер, пусть она и продюсирует тогда уже.
2: Ну, Элина, спродюсируйте нам, пожалуйста, извольте. Реакции, сердца и много комментариев. Прямо вот сейчас.
0: Да. Надо напомнить, что мы сегодня слушаем треки, к которым приложил руку Макс Мартин.
2: Все верно.
0: Да, но мы решили, что сейчас не все могут слышать эфир, потому что в некоторых регионах свои программы идут
2: у
0: в это время.
2: У кого-то Нюша.
0: У кого-то Нюша играла, например, сейчас, да, которая прекрасная, замечательная и обожаемая, но чуть-чуть как будто бы в канву не вписывается. А нам потом еще повторы крутить, понимаешь?
2: Все верно.
0: Поэтому надо немножечко разбавлять музыкальной мелодикой разные фактуры. Но не терять же нам песню Cotton Joe, да, например. Конечно же, нет. А песенку группы Bodies Without Organs мы сейчас можем поставить, потому что, да, он ее не продюсировал.
2: Но
0: он работал на лейбле, который сделал эту песню.
2: Очень ловко.
0: Все совпадает.

0: Новое радио. Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Бау, ребята, прикиньте, уже час прошел, пролетел, пронесся. Все оправданы за то, что не сидите в машине, потому что есть сообщение о том, что я иду в машину, чтобы, значит, посидеть, послушать вас. Но мой любимый, это про то, что бензина нет. Сидеть в машине, поэтому я не буду, слушаю дома. Не могу выйти в магазин, чтобы купить продукты на ужин. Мой голодный человек. Главное, что музыкально сыт.
2: Сегодня у меня вообще полнейшая какая-то неразбериха с ртом, с пальцами, все работает как-то рассинхронно. Ничего страшного, бывает. В отпуск всем надо, а то, что я был в мае в отпуске, это не считается.
1: Не считается.
2: Знаешь, все равно, что называть женщину в декрете, ты же не работаешь, приготовь мне там поесть и вообще развлекаешься.
1: Осуждаю всех таких.
2: Согласен полностью. Надо напомнить, что проект «Что было раньше» подразумевает треки, которые написаны до 2015 года. То есть были новыми, когда нового радио еще не было.
1: Но 2015 год тоже год...
2: 2015 100% входит, потому что мы в 2015 появились 30 ноября.
1: А песня?
2: А песня появилась раньше, но я уже забыл, какую мы песню хотели поставить. Тогда сейчас она будет.
1: Но мы можем поставить Blinding Lights, например.
2: Да, можем мы ее... Знаешь, почему мы ее можем поставить?
1: Почему?
2: Вот, во-первых, не потому, что она в 2015 родилась, она родилась в 2019 году, а дата 29 ноября. А 29 вот. Ноября — это то же самое, что и дата моего рождения. Соответственно, абсолютно вот прям четко совпадает.
1: А у меня три пластинки Уикенда, поэтому я считаю, что тоже оправданно, как бы, понимаешь, вот мы выбрали...
2: Да,
1: по
2: очень
1: сердцу.
2: Подходящую песню.
1: Я еще планирую в Куала-Лумпур лететь на его концерт.
2: Именно.

0: Как рассказывал Макс Мартин,
1: так,
0: автор и соавтор данной композиции, он говорит, мы эту песню с Уикендом за один день сделали.
1: Вот
0: потому что он сразу
1: работает.
0: Узнал, что хочет, да. А в итоге эта песня самая ротируемая на планете за всю историю вообще музыки.
1: Вот
0: представляешь?
1: Думаете, вот
0: офигеть,
1: думаете.
0: Конечно.
1: И, кстати, Грэмми он не получил.
0: Ну и фиг бы.
1: И с тех пор бойкотирует Грэмми жестко, потому что это сюр.
0: Мне кажется, Грэмми не получил его.
1: Да.
0: В данном случае. Так, друзья, продолжаем проект «Что было раньше». Сегодня такое очень редкое исключение с правил. Мы послушали трек, ну, относительно современный. Относительно проекта, так это вообще только что сделан прям.
1: Я еще хотела отметить, что у нас сегодня полное отсутствие композиции на русском языке, что тоже как будто бы не очень
0: что
1: типично.
0: У нас даже бывали плейлисты вообще с полным отсутствием слов.
1: Да, это было. Да, это
0: только
1: было
0: мы
1: хорошо.
0: Там что-то, да, подвякивали немножечко. Но сейчас вернемся к теме выпуска. Макс Мартин. Точнее, не то чтобы вернемся, а расширим границы.
1: Так.
0: Учитывая, что эта песня, но свеженькая, мы напомним, что Макс Мартин с 90-х годов колбасит и с группы Rednecks, деревенщины шведские. Он тоже очень даже неплохо контактировал, например, и с этой песней был тоже замечен, прикинь, да? Вот, это все, да, он и там поработал, и здесь, пожалуйста.
1: Не, ну это очень талантливый человек.
0: Ну, вообще красава, конечно.

0: Наташа написала: я вас слушаю в Рейкьявике, тоже в машине.
1: В Рейкьявике?
0: Прикинь.
1: Офигеть. Я был в Исландии в 2019 году, смотрел на эти вот бесконечно красивые ландшафты, которыми сейчас Наташа любуется. Да, и смотрел на китов, а еще слушал новый альбом Tyler the Creator. Вот. Но сейчас мы перематываемся
0: за вообще
1: 90-е.
0: Со всей силы, но не от всего сердца, друг мой дорогой.
1: Я не знаю, почему эта песня заиграла, потому что новая программа так распорядилась, да.
0: А что говорить, Мартин?
1: Это Кэти Перри. Мартин написал и эту песню тоже.
0: Кэти Перри, красотка, песня легендарная.

0: Мне нравится эта песня.
1: Хорошая песня, да, о дружбе, о чувствах, об эмоциях. Да, Кэти Перри, да. Только что, причем песню-то написал Макс Мартин, получается.
0: Получается.
1: Ну, я поцеловал девушку, что в этом плохого-то? Шура же поет, я к нему полечу в небо, перепеваю Дубцову.
0: Ну да.
1: Женя Трофимов перепевает же тоже Максим певицу.
0: А тут?
1: А тут то же самое. Да. Поэтому мы продолжаем проект «Что было раньше» на Новом Радио. Слушаем треки Макса Мартина. Огромное количество у него этих песен. Я уже потерял целую кучу, пока искал другие. И мы не знаем, что поставить сейчас.
0: А, реально, мы не обсудили это?
1: Нет, не обсудили.
0: Ну, давай я тебе накидаю вариантов того... Я даже не знаю, как мне их так накидывать, чтобы никто не узнал, что я тебе буду говорить.
1: На вентилятор. Нет, говори прям в эфир.
0: Ну,
1: но если не хочешь,
0: может, Maroon 5 послушаем?
1: Maroon 5?
0: Да, рядышком, в принципе. Можно Шакиру какую-нибудь плюхнуть.
1: Очень даже, кстати...
0: Ну, как будто
1: Maroon
0: 5 хорошо сейчас будет. После Кэти Перри вот как раз такой вот период вот этих вот десяток.
1: Но я хочу немножечко удивить.
0: А что спрашиваешь тогда?
1: А потому что я вот такой вот непосредственный и непостоянный. Ну, кто-нибудь помнит так... артиста такого, как Тайо Круз, например?
0: Да.
1: Да, да,
0: ну,
1: помнишь?
0: Вот,
1: ну, вот, пожалуйста. Композиция называется «Динамит».
0: Как группа.
1: «Динамит», именно так.

0: Итак, друзья, как только я думал, что завязал, они вновь затащили меня обратно. То есть мне реально казалось, что плейлист как у нас идет немножечко не вот прям ровно и прямо, но заскочил...
1: Нет, подожди, стоп, да. Сразу, сходу. Как ты мог об этом судить, если ты даже не читал ни одного комментария?
0: Потому
1: вот с чего ты это взял?
0: Я так чувствую. Мне пофиг на комментарии, я так чувствую.
1: Да ты просто этот, как обычно.
0: Да.
1: Соберись, а.
0: Да все отлично.
1: Что за нюни вообще внезапно?
0: Какие нюни?
1: Давай я тебе почитаю. Кайфушная песня. Много гифок. Дальше. Значит, тут люди общаются. Дальше. Привет из Питера. С комфортом пробок нет. Спасибо. Дальше, значит, слушаю вот это я читала. Дальше.
0: Да мне хватило вот сейчас дяди Димы, который заскочил, да, прям давай в ладоши. Хлопать, такой весь довольный, говорит, какой замечательный плейлист. Спасибо Елене Кофман, спасибо Максу Мартину за то, что он либо написал эти песни, либо спродюсировал. Короче, так или иначе, приложил
1: вот,
0: руку.
1: Вот, тебе понравится. Песня «Огонь, не могу выйти из машины». Поставьте Кузьмина.
0: Он не может выйти, потому что топливо закончилось.
1: Круто, ребята, человек, все, что вы делаете, особенно ЧБР, это моя молодая жизнь, температура 38, я танцую. Поэтому все, давай, зачилься, успокойся, все хорошо,
0: супер.
1: Все в порядке.
0: А можно еще от Виталия? Виталий тоже добрый сообщение написал. Большой цыганский привет. ДМСД, Мэвички, обнимания прям и так далее. А ты знаешь, я вот хочу немножечко удивить.
1: Ну, какая-то цыганская песня должна произойти.
0: Виталий не так давно стал дедом.
1: Было.
0: Не так давно стал дедом. Но очень скоро ему исполнится 30 лет. Ты в шоках?
1: Мне чуть-чуть неловко стало. Шакира лучше! Шакира!
0: А кто песню написал?
1: Лав!

0: Lego.
1: Ребята, сейчас будет небольшой перерыв, и мы продолжим. Кстати, я надеюсь, что вы скачали Радиохаб.
2: Радиохаб.
3: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радиохаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радиохаб в своем магазине приложений.
4: Радиохаб. 12+.
3: Реклама.
5: Центр государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Кировской области напоминает о неукоснительном соблюдении мер безопасности в открытых водоемах. Не оставляйте детей без контроля и не позволяйте самовольно уходить одним на водоем. Следите за играми детей даже на мелководье. Помните, купание в нетрезвом виде недопустимо и может привести к трагическому исходу.

0: Суперкоктейли, новинка от Вятушки. Молочный коктейль, счастливое будущее со вкусом клубники. Попробуй сам, расскажи всем.
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было.
1: Что было раньше?
2: Мы продолжаем. Мы сегодня слушаем треки авторства, продюсирования Макса Мар.

0: Собственно, я поняла, что мы ни разу за весь эфир не сказали о том, что повтор будет в субботу с 6 до 8. Об этом можно говорить, потому что ЧБР не было 2 недели. Вы, наверное, подзабыли. В субботу, наверное, отвыкли уже слушать, а вам есть что послушать. Также в канале, в одном мессенджере «Усатая пушка» вы найдете все, абсолютно все плейлисты ЧБР, собранные ручками Усишкина, который сегодня жестко вообще бузит на программу, которая у него летит. А это просто ретроградный Меркурий.
1: А что, правда, да?
0: Да.
1: Это он, в нем дело?
0: Да, да, дело вообще не в тебе, не в программе. Просто когда ретроградный Меркурий, вот оно все вот ломается.
1: А то, что дочка у меня орет, это тоже не скачок.
0: Это, конечно, это планета, это планета. Вот ближайший месяц нужно потерпеть просто.
1: Все, согласен. Так вот, продолжаем слушать песни. Сейчас мы послушаем Брайана Адамса. То есть Макс Мартин и ему песню написал этому канадскому рокеру, и это подразумевалось баллада.
0: Но
1: в принципе, она есть в виде баллады. Кстати, поговаривают, что это самый Адамс с принцессой Дианой. Но мы в это не верим, потому
0: конечно,
1: что мы желтую прессу не слушаем и слухи не распространяем. Так вот, а потом продюсер Чикейн сделал ремикс на эту балладу, и получилось очень даже удобоваримо, прям вообще классненько так, динамичненько, без нытья, без вот этого вот прям дурацкого.

0: Причем без ремикса я бы, наверное, бы заскучал. Этот Брайан Адамс, у него все песни какие-то нудные.
1: Ну вот под эту погоду отвратительную, которая тебе нравится, я думаю, баллада бы тебе нормально. Ну, по ушам-то прошлась.
0: Можно было бы прилечь и подрыхнуть немножечко. Проект, что было раньше, слушаем треки, которые написал Макс Мартин.
1: Да, тут есть целый список его приколдесных цитат, каких-то мудрых, потому что мы можем смело говорить, что человек гениальный и талантливый. И вот, ну, например, да, про хиты он говорил, что хорошая песня — это математика, должна быть идеальный крюк. Чё? Должен быть идеальный крюк, правильный ритм и момент неожиданности. Мне кажется, люди, когда дают интервью, они специально пытаются такие фразы подобрать, чтобы это можно было потом где-нибудь на стене в ВК оставить или набить татуировку.
0: Но обрати внимание, это чувак, который сам и является искусственным интеллектом.
1: Ну, вообще,
0: в данном случае, когда ты математически подходишь к творчеству, то у тебя и реально формула хита выводится.
1: Ну, это правда.
0: Да, только большинство людей, кто математически подходит к творчеству, у них не получается нифига, а у Макса Мартина реально 3 дюжины супер-мега-хитов.
1: Меня больше удивляет, что артисты, с которыми он работал, работает, они настолько разносортные. Ну, то есть, они реально очень разные. Ну, есть и похожие, конечно, но это просто разные эпохи. Вообще, что к чему, как?
0: Ну, какой-то артист, например, понял, что он забвению предается, и он идет к модному продюсеру и говорит, пожалуйста, сделай мне песню.
1: Но это не всегда работает.
0: Очень
1: классно,
0: далеко не
1: когда
0: всегда
1: работает.
0: Да.
1: Интересно, а сколько вообще стоит с ним поработать?
0: Очень дофига, потому что у него чуть ли не 50 миллионов баксов только вот отчислений капает.
1: А, извините.
0: Да. До поэтому я уж не знаю, сколько там дофига-дофигища.
1: А
0: да,
1: он женат вообще? Мне просто интересно, как
0: есть о чем поинтересоваться. В любом случае, если он швед, а швед подразумевает, ну, что семья может быть чуть больше, чем из 2 человечков. Поэтому обрати внимание. Следующая артистка Джесси Джей.
1: Она очень хорошая, я вспомнила ее. Она такая с челочкой и тоже в свое время очень гремела. Реально я помню.
0: Благодаря Максу Мартину.
1: Конечно, конечно, конечно.
0: Ребятушки, а вы помните этот трек? Эви, когда услышала первые аккорды, сразу такая, да-да-да, я знаю эту песню.

0: Я открыл чатик наш наконец-то. И получил немножечко леща за Брайана Адамса.
1: А, да.
0: Ну, конечно же, она не нудная была, я в ремиксе поставил. А так у него баллады сложные.
1: Ну ладно, ты сегодня злодейка. Вот тут Даша пишет, опоздала к угадыванию, опять самой зарабатывать.
0: Ну ладно, в субботу можно повторить.
1: Да, но мы ничего уже не подарим. Можно повторить проигрыш, вот так можно. Но мы в целом можем периодически такие угадайки устраивать. Хотя мы будем не всегда палить темы, которые придумали.
0: Вот именно сегодня, да, лысых артистов особенно. Сегодня мы слушаем творчество Макса Мартина.
1: Все верно.
0: И мы благодаря, собственно, плейлисту узнали, что у Селин Дион не только 100 миллионов проданных пластинок, но есть еще одна песня, ну, кроме той самой из «Титаника». Да, и сейчас мы тебе ее немножечко напомним.
1: А ты хочешь, чтобы тебя допинали, да? Вот
0: конечно, я хочу быть истерзанным, мало же мне дома получать тумаков. Погнали.

0: Кстати, надо еще напомнить, что Макс Марси не только весь такой вот из себя популярный, но он еще и получил «Золотую малину». Это антипремия.
1: О, кстати.
0: Да, за то, что он написал песню к какому-то там фильму, ее исполнила Бритни Спирс, и тогда комиссия посчитала, что это, ну, чересчур поверхностно, чересчур прям вот, чувак, ну вот формула твоя уже просто утомила немножечко. Вот, я тут, знаешь, обратил внимание на то, что сегодня канадцам от меня досталось. И Селин Дион,
1: да,
0: и Брайан Адамс
1: немножечко. Вообще...
0: Да?
1: Но шведам никогда.
0: Нет, шведам никогда не достанешь, шведы лучше. Проект, что был раньше, продолжим после короткой паузы.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12. Новая ИВК музыка выжимают самый сок. Fresh Talk. Супер новинки, чарты ВК музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК музыки Сергей Мудрик.
3: Не пропусти Fresh Talk.
2: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11:00 на новом радио. Реклама.
4: А поехали всей семьей.
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026.
6: Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ПАО «Альфа-банк». 16+.
7: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
9: Когда вместо пустыря появляется новый сквер, а темный овраг превращается в освещенную прогулочную зону, это значит, что более 80 500 территорий стали комфортнее. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
10: Анимационная комедия от создателей «Не одна дома».
11: Если у меня будет собака, это будет лучший день в моей жизни.
12: Та-дам!
10: Милана Хаметова, Давид Манукян. Папа, купи песика. В кино со 2 июля. 6+.
13: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
14: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
15: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geely-motors.com.
16: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
17: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
18: Новое радио.
19: Новое радио.
20: Эти хиты были новыми, когда нового еще не было. Что было раньше?
1: Ребят, а погоди, мы что, прощаемся уже?
0: Ну, мы уже близки к тому, чтобы это сделать. Ты представляешь, оказывается, Макс Мартин сделал из Тейлор Свифт как раз-таки, точнее, сделал трансформацию.
1: Что это значит?
0: Она была кантри-певицей, и прекрасно себя чувствовала. Но он сделал так, что она сейчас меняет экономики городов, когда приезжает с концертным туром.
1: Это правда, но для меня это до сих пор загадка.
0: Для меня тоже.
1: Навсегда останется.
0: Вот она математика.
1: Я воспринимаю музыку, если вы фанат, не обижайтесь, пожалуйста, но для меня музыка Тейлор Свифт это вот как есть рис без соли и вареную грудку тоже без соли. То есть просто пресная еда. Это стол номер 5, который выписывают при гастрите. И, может быть, стол номер, я не знаю какой, который выписывают, когда у тебя камни в почках. Я просто им только в больнице питаюсь. Тоже отсутствие соли, специй, ничего, просто что-то пресное. Вот так для меня ощущается Тейлор Свифт, кроме двух каких-то ее громких хитов. Ну, невозможно вот, на двух хитах построить.
0: Вот первый ее хит, суперхит как раз-таки, написал Макс Мартин в 2012 году, и он возглавил все всякие там разные чарты. Не будем слушать, потому что ты не хочешь, да?
1: Ну, хочешь, чуть-чуть поставь.
0: Ну, не то чтобы я совсем не хочу, но техника сегодня не за меня, она за тебя. Поэтому мы послушаем другую песню, тоже авторство самого Макса Мартина. Я его уже разлюбил, да, я его уже разлюбил, кстати. Все-таки мне вот этот математический подход претит, мне нравится.

0: Ну, как говорится, миллион мух не может ошибаться. Макс Мартин сегодня у нас герой плейлиста с подачи Лины Кофман. Дорогуша, а как тебя вот поменялось отношение к нему? Или, может быть, наоборот, зародилось? Или... Я считаю, да, он гениальный, он красавчик, но, блин...
1: Что?
0: Душа пропала как будто бы из всей этой музыки, когда он сказал про математику и про подход.
1: Ну нет, ты просто сегодня на таком настроении.
0: Да то же самое говорил Пашу. Он говорит, мы музыку не делаем там как Баста с каким-то творчеством, подтекстом. Мы
1: также Баста ориентируемся... 500 треков от 4 разных альтер-эго.
0: Конечно, но он зависимый человек от вот этого процесса создания.
1: Ну это но... тоже, но он хорош в этом деле. Он делает хиты, и этому надо уметь делать хиты.
0: 100%. Мы завершаем на сегодня проект, что было раньше.
1: Молодец, чувак.
0: Молодец, мега круто, конечно.
1: Спасибо Илье Никольскому за идею, спасибо тем, кто накидал тем. Спасибо вот Мадина, которая написала, что огонь треки, крутой выпуск. Целую вас в обе щеки и в нос.

0: было раньше на новом радио.
1: Что за безобразие происходит? Почему эта песня вообще заиграла? Ее здесь даже не было никогда. Что у нас происходит с этой компьютерной программой дурацкой? Ну-ка, поставь-ка мне обратно мой компакт-диск. Вот.
2: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
3: Сегодня 7 июля в Кирове облачно, вечером в городе до плюс 19.
4: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
5: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
6: Реклама.
7: Приглашаем в Чувашскую республику на 5-й Всероссийский фестиваль автомото-ретро-техники «Машины времени». Масштабная выставка, призы и подарки, экстремальное шоу «Шар смелости» от Марио Сибалоса из Колумбии. Только с 24 по 26 июля. Этнокомплекс «Амазония». Чувашская республика. Чебоксары. Подробности parkamazonia.ru.
8: При поддержке Министерства экономического развития и имущественных отношений Чувашской республики в рамках реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие туризма».
9: Вкусные выходные в Йошкар-Оле. Йошка-Еш. Масштабный гастрономический фестиваль «Мариэл». 15 и 16 августа. Дегустации и яркие эмоции. Музыка и танцы. Мастер-классы и развлечения для всей семьи. Медведевский ипподром. 10 утра. Йошка-Еш. Попробуй «Мариэл» на вкус. 0+.

0: 1001 дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО 43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

0: Новое радио.
1: Все так, ребятушки, если два часа до этого, ну, практически полностью мы слушали треки Макса Мартина, продюсера, исключая Зиверта и Федука, то в перспективе будет разнообразие куда больше. Начнем с Немиги.

0: приехать в Москву и победить на «Фабрике звезд».
1: Не дочь. Все, о чем так просто не расскажешь.
2: Слушай на всех аудиоплощадках.
1: Смотри ВКонтакте и на Ютубе.
2: Ведущий Никита Никитин.
1: Не дочь.
2: 18.
1: Реклама.
3: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. Стальные ядра. Здесь собираются свои. 18+.
4: Большим планом. Большой ассортимент. Хватит всем. В сети магазинов «Стройбат». Поступление садовой техники к дачному сезону. Мотоблоки, триммеры, газонокосилки, насосы, бензопилы, поликарбонат. Все от лопат до секаторов, утеплитель и электроинструмент. Новинки, обновленный модельный ряд. Все, чтобы ваш участок заиграл новыми красками. Приходите за покупками в сеть магазинов «Стройбат». Проконсультируем по товару, оформим доставку. Пугачева 1, Дзержинского 79А и в Чепецке на Мира 57. «Стройбат».
1: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

Я верю в карму. И это значит, что я могу целый день делать гадости людям и считать, что они это заслужили. А? Под таким углом тоже можно посмотреть на эту самую карму. Ладно, все, не будем под таким углом смотреть. Егор Крид и Артик Асти на новом радио будем слушать. А вот по поводу посмотреть, есть предложение посмотреть серию другую, а то и третью классного мультсериала под названием «Красногорский парк». Смотрел же уже?

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, которое лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.
3: Реклама.
2: Реклама.
4: Geely City Ray. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон для всего, что важно. Geely City Ray. Энергия города. Получите выгоду до 270 тысяч рублей при покупке в июле. Не оферта. Выгода предоставляется по программе Trade-in и действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Geely и на сайте geelydefismotors.com.
5: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
2: Россия – страна больших чувств и крепких традиций. В Национальном центре «Россия» соберутся пары со всех уголков страны, чтобы отпраздновать любовь. Третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия, соединяя сердца» – это гимн семье, верности и новой жизни. Ищи подробности на russia.ru. А еще участвуй в розыгрыше свадебных конвертов. Звони Калинину и Райтрауну. Подробности на newradio.ru. 18+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.

0: «Поработай с моей любовью». Такое себе предложение от Эйлока и Джеймса Артура. У меня есть предложение полегче, попроще и, собственно, пофункциональнее. Потому что, ну что проще, чем взять свой телефон и скачать приложение из своего стора, который называется «Радио Хаб». «Радио Хаб» — это очень удобно. Можно всегда оставаться на связи с новым радио. Можно слушать потоковые сервисы. Можно слушать все программы, которые у нас там были когда-то. Посмотреть много всего любопытного. И это бесплатно. И вообще работает везде. По белым спискам просто прям all the time. «Радио Хаб» называется. Скачивай, пользуйся. Будем поблизости.
1: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Завтра, 8 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 22.
2: Спонсор проекта – АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама.
4: Реклама.
3: Автомобили «Москвич» по госпрограмме. Городской кроссовер «Москвич-3» от 1 599 200 рублей. Подробности у официального дилера «Москвич» в Кирове. В автосалоне «Гусар» на Горбуновой, 21. Телефон 350202. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Генеральная лицензия «Банк России» номер 170. Предложение ограничено. Действует до 31 июля 2026 года. Не является публичной офертой. Изучите все условия кредита на сайте автофинансбанк.ру в разделе «Автокредитование». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
6: Где купить новое платье?
7: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
8: Разве вы читали отчет о вашем любимом человеке перед первым свиданием? Или выбирали дом вашей мечты из-за большой кладовки в свободной спальне? Говорят, нужно всего 7 секунд, чтобы влюбиться. Мы дадим вам 6. По одной на каждую дверь. Компания «Тысяча и одна дверь». Блюхера 29, труда 71. Телефон для связи 428-37.
9: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф. ООО «Специализированный застройщик «Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
11: Новое радио.

Новое радио. Да пребудет с тобой новое радио.

0: Новое радио.
1: Ну что, ребятушки, 7.07, Иван Купалко, говорится, праздник летнего солнцестояния. Пишут, что широко отмечается у восточных славян, но я что-то празднующих не наблюдал нигде. Тебе отличного вечера, тем не менее.

стучали громко чайки, и не случайно а причалы бьются волны, как на чаке, и нас с тобой они качали.

0: Я работаю, а ты отдыхаешь.
1: Реклама. Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ИББТУ ФМП 434-569-339-359. Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. Кировский каменный завод. Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.

ночевать в нем одним. Подглядывать, перемигиваться, а через небо сердцам перестукиваться. Не имеют уже направления, значений, названия цветов не важны навсегда.

0: Да когда елочка поет, разве хочется что-нибудь говорить? Виделись буквально в субботу. И с тобой, я думаю, виделись. На дне московского спорта. Большой движ, нового радио. Любимые артисты, несколько дюжин. Ну просто феноменальные впечатления, конечно. Обязательно повторим, но чуть позже. Также, кстати, концентрат любимых артистов у нас по четвергам в хит-параде.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов
3: и Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио. Реклама.
4: Два дня. Одна любовь. Это третий всероссийский свадебный фестиваль «Россия. Соединяя сердца». Национальный центр «Россия» станет главной сценой любви. Мы ждем и вас всей семьей. 8 июля – шествие пар в национальных костюмах. А после – гастроряды с блюдами от Калининграда до Камчатки. 9 июля – мастер-классы и лекции со звездами и музыкальная хореографическая притча «Хоровод. Свадьба». Все бесплатно. Регистрация на russia.ru. 6+.
1: Алексей Воробьев, Анна Богомолова, Роман Маякин. В новой авантюрной комедии «Касса невест». Героев ждут путешествия во времени, приключения и поиск любви. В кино со 2 июля. 16+.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
7: Сайт psychologist.ru. Познать свой дзен, поймать гармонию, начать доверять, найти понимание с родными и близкими, познать себя, научиться радоваться жизни. psychologist.ru. Найти себя и жить лучше. 18+.
1: ВК-фест уже совсем скоро. И этим летом он станет еще ближе вместе с новым радио. 11 июля – Нижний Новгород. 18 и 19 июля – Москва. Зиверт, Джонни, Оуджи Буда, Комната культуры, Лолита и другие артисты. Музыка, любимые блогеры, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Выбирай свой город, собирай друзей и проведи это лето вместе с ВК-фест и новым радио. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-2130.
8: Новое радио.
1: Новое радио. Новое. Новое на новом. Звонкий. Невероятно.

Да пребудет с тобой новое радио.

0: Ну все продано, в Абхазию захотелось. Близкий на новом радио. Сейчас у меня из окна видно правительство Московской области. Над ним, значит, реет флаг. А еще выше не совсем темное небо. Да, друзья, сегодня день так называемого летнего солнцестояния. 7 июля, Иван Купала, все дела. И пишут, что славяне восточные очень и очень любят этот праздник отмечать. Честно говоря, у меня из окна ни одного отмечающего не видно. Вот, и почему-то мне кажется, что и ты тоже не отмечаешь. Ладно. Тем не менее, уютнейшего вечера тебе, с нас уютнейшая музыка. Новое радио, суперхиты, суперновинки всегда.
1: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно». Завтра, 8 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 22.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно. Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
3: Реклама.
4: Все еще смотришь на мир в очках? Пора увидеть больше. В клинике «Смотри» лазерная коррекция зрения всего от 17 500 рублей за оба глаза. Опытные офтальмохирурги. Клиника «Смотри». Смотри на мир ярче. Акция действует до конца августа. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

0: рабочая и одна дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Мама, расскажи сказку.
2: В одном хорошем-хорошем месте есть хорошие-хорошие врачи, которые лечат...
1: Детские-детские зубки. Это же не сказка, мама. Это клиника Альба.
2: Правильно, дочка. Детская стоматология от 0 лет в клинике Альба. Все виды лечения и анестезии. Лечение в седации и медикаментозном сне. Уговариваем и развлекаем. Запись по телефону 25-55-22. ООО «Альба». Лицензия ЛО-43-01-00-31-80. Выдана Министерством здравоохранения Кировской области 1 апреля 2020 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
4: Слушай. Новое радио.

0: два часа.
1: Новое радио.
0: Да, я продолжу напоминать, что ни один летний вечер не должен быть профукан, хотя я знаю, что многие люди, ну, может быть, не многие, может быть, не большинство, но, тем не менее, немалое количество людей лето по-прежнему все еще ждут. Я в их числе сижу, значит, в штанишках, абсолютно не загорел. И Данил Михайлов за старшего, мое почтение.

только с тобою рядом быть, скрасить твое одиночество, только тебя одну любить.

0: нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: На баке.
2: Новое радио.
3: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Одна песня может остаться в плейлисте у друзей.
1: А может зазвучать на всю страну.
0: Новое радио и Zion Music продолжают поиск новых имен.
1: Музыкастинг. Девятый сезон конкурса «Музыкастинг» — это неделя прямых эфиров, звездные жюри, горячие обсуждения и тысячи слушателей, которые будут болеть за тебя. Победителя ждет запись и релиз сингла, ротация на новом радио, крупнейшие фестивали и шанс попасть в высшую лигу. «Музыкастинг». Отправь заявку. Твой трек уже ждут на muz.newradio.ru. Эксклюзивный партнер конкурса ВК-Видео. Реклама.
2: Мое любимое мороженое – классика. Пломбир в стаканчике, как раньше.
3: Мое необычное – эскимо в лимонной глазури с рисовыми шариками и джемом из юдзу внутри.
2: Проще говоря, Муренкино.
3: Мое Муренкино.
1: Мороженое.

0: «Вся рыба пила». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». Поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников. «Страйкбол», «Пенная дискотека», «Стеночный бой» и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.
1: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
2: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

Просыпаюсь и не чувствую разницы, понедельник, среда или пятница. И наплевать, где мы завтра окажемся. Я смотрю в это небо, звезды еще ближе, чем кажется. Я на полпути, из ниоткуда в никуда. Запах никотина и вкус от жизни на

Всем салют, это Филатов и Кэрос и наша новая работа среди счастливых людей на новом радио. Получается, что мы, Филатов и Кэрос, находимся среди счастливых людей на новом радио. Все верно.

0: Мари Краймбрери на новом радио. Друзья, я тут начал ленту новостную шуршать. И зачем я это делаю на ночь глядя? Ну, видимо, от того, что не сплю. Так вот, значит, налистал я до такой истории, что персонаж Саши Барона Коэна, Али Джи, помнишь, такой был в начале нулевых? Ну, то есть альтер-эго Барат, у него там были Бруно и вот Али Джи. Так вот, он его решил воскресить, и сейчас с ним снимает фильм. Точнее, не то чтобы снимать, он уже его даже снял. Вот, но очень скоро будет премьера, понимаешь ли. Я вот сейчас думаю, ну, Барат, допустим, вторая часть была так себе. Получится ли с Али Джи? Ну, поживем. Может быть, даже и посмотрим. Пока давай послушаем короткий коммерческий момент, после которого суперхиты и суперновинки.
1: Реклама. Реклама. Откройте накопительный счет для бизнеса в Альфа-банке и получайте доход с любой суммы, даже от 1 рубля. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности и сроки акций на сайте alfabank.ru. ТАО «Альфа-банк». 16+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
6: Новое радио.

0: отдала тебя в волю.
1: Слушай по-новому на новом радио.

0: как сердечно. А там уж хочешь верь, хочешь не верь. Кельвин Харрис и Джон Ньюман на новом радио. Ну, собственно, Ньюман поет о том, что... Точнее, о том, как он оправдывается перед своей девушкой за то, что другая проникла в его опочивальню, понимаешь ли. Да это не я, да не виновата я. Так, ну это я уже обращаюсь к советской классике кинематографа. Обращаться лучше буду я к движению «В сторону дома». Данил Михайлов был за старшего на новом радио до сего момента, ушел и скатертью.
1: Партнер проекта – Кировский хладокомбинат и линейка мороженого «Муренкина». Завтра, 8 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 22.
2: Спонсор проекта – АО «Кировский хладокомбинат» и мороженое «Муренкина».
3: Реклама.
4: Где купить новое платье?
5: Конечно, в «Миротекс». Здесь собрана целая палитра образов, чтобы вы с легкостью нашли свой. А в честь юбилея компании – подарок для милых дам. Скидка 15% на все платья.
6: Представьте самодостаточное, комфортное пространство для жизни в окружении леса, реки и шикарных закатов. Кто-то назовет это место мечтой. Мы называем его «Ривер-парк». Комфорт-класс на прибрежном бульваре. Для тех, кто ценит красоту природы и привычную городскую инфраструктуру. ЖК «Ривер-парк».
7: КСМ. Когда сбывается мечта?
8: ООО «Спецзастройщик КСМ». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Каждый, у кого есть машина, мечтает ее продать.
10: Мы в «Сервискар»
11: послушаем, пощупаем, понюхаем.
10: И сделаем все, чтобы вы передумали. ТО, кузовной ремонт, обслуживание узлов и агрегатов. Со станции технического обслуживания «Сервискар» вы заберете исправный автомобиль. Весенняя 54, Прудная 51Б.
12: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии, выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+. Реклама.
1: Разве вы читали отчет о вашем любимом человеке перед первым свиданием? Или выбирали дом вашей мечты из-за большой кладовки в свободной спальне? Говорят, нужно всего 7 секунд, чтобы влюбиться. Мы дадим вам 6. По одной на каждую дверь. Компания «1001 дверь». Блюхера 29, труда 71. Телефон для связи 428-37.
2: Воплотите память о дорогих и близких людях с компанией «Кировский каменный завод». Изготавливаем памятники, кресты, ограды. Предоставляем рассрочку от компании даже после выполненных работ. Пенсионерам скидки. Выбор барельефов участникам СВО. «Кировский каменный завод». Октябрьский проспект, 94. Телефон 266-046. 266-046. Рассрочку предоставляет ИП «Волкомуров» Юрий Юрьевич.
3: Какой должен быть качественный кузовной ремонт? Такой, который никто никогда не увидит. Европейские стандарты качества. «Сервискар». Весенняя, 54.
0: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90 и 0.

0: новое. Это мы.
1: Всем привет, меня зовут Ёлка.
2: Всем привет, мы группа Раса.
3: Мы Серебро.
4: Мы группа Пицца.
5: Это Сергей Лазарев.
6: Это Артик Асти.
7: Всем привет, с вами Звонки.
8: С вами группа Добро.
9: Это Филатов и Кэрос на новом радио.
10: Это Нюша.
11: Это Куртки Кобейн, и меня зовут Шура Би-2.
0: Новое радио. Присоединяйся погромче. Radio.ru. Новое на новом. Серябкина и Дима Урих. 8-901.

0: Fresh Talk.
1: Каждую пятницу в 12. Новая ИВК-музыка выжимают самый сок.
0: Fresh Talk.
1: Супер новинки, чарты ВК-музыки, новости и комментарии артистов, анонсы концертов, эксклюзивные альбомы и треки обсуждают Данила Михайлов и главный редактор ВК-музыки Сергей Мудрик.
0: Не пропусти Fresh Talk.
1: Fresh Talk. Каждую пятницу в 12 и в воскресенье в 11.00. На новом радио. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Новая суперхит.

0: Партнер проекта – сеть медицинских салонов «Оптики Ясно».
1: Завтра, 8 июля, в Кирове облачно, днем в городе до плюс 22.
2: Распродажа в Ясно. Грандиозные скидки до 60% на солнцезащитные очки в оптиках Ясно. Оригинальные бренды и безупречное качество. За выгодой в Ясно.
3: Срок акции с 1 июля по 31 декабря 2026 года.
4: Реклама.
5: Прикоснитесь к современной интерьерной классике с новой коллекцией «Прованс» от Керамомарацци. Настенная плитка, керамогранит, сантехника, мебель для ванной комнаты и обои. Наполните свой дом гармонией «Прованса» от Керамомарацци. Фирменные магазины в Кирове. Никитская, 157 и Труда, 60. И ПБТУ ФМП 434-569-339-359.
6: Рок-байк-фестиваль «Стальные ядра». Территория живого звука, мощных моторов и свободы. С 24 по 26 июля в загородном комплексе «Рыба-пилот». На сцене легендарные «Монгол Шуудан», «Русский стяг», «Clockwork Times» и десятки других групп. «Стальные ядра». В поддержку ветеранов и участников СВО. Общение рок-единомышленников, страйкбол, пенная дискотека, стеночный бой и розыгрыш мотоцикла. Билеты уже в продаже. Участникам СВО при наличии удостоверения вход свободный. «Стальные ядра». Здесь собираются свои. 18+.

0: 1001 дверь. Труда 71, Блюхера 29. Телефон 428-777.
1: Твой день начинается не с будильника, а с идеи. Ты не просто живешь, ты создаешь будущее. Для активных, для счастливых, для уверенных. Жилой комплекс «Инноград». Город новаторов. Здесь технологии встречаются с комфортом, а мечты с реальностью от федерального девелопера «Железно». Будь на шаг впереди. ЖК «Инноград». Подробности на железно.рф.
2: ООО «Специализированный застройщик Железно Киров». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Рекламная служба нового радио «Киров». 730-90-0.
4: Новое

Новое радио.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

0: выходные новое радио превращается в выходное.
1: Салют, я Макс Астахов. Твои выходные больше не будут прежними. Музыка, шутки, гости — все теперь выходное.
0: Новое. Да, это новое выходное.

0: Реклама. Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
1: Мам, а почему трава зеленая? Откуда берется гром? Зачем коту усы? Как растет гора? Мам!
2: Когда не знаете, что ответить вашим почемучкам, включайте им познавательные видео ВК-видео детям. На все вопросы ответим. 12+.

0: Вы еще не были в Эвиленде? Ребят.
1: Когда заканчивается рабочий день, город словно замирает на перроне, чтобы услышать, как поезд отправляется в Вавиланд.
0: Поехали!
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: По будням на новом радио.
2: Давай уедем в Вавиланд.
1: Твоя подружка Эльви приглашает. 2 часа в ее фирменном поезде.

0: это что здесь за бардак?
1: Это Красногорский парк!
2: Красногорский парк – это не шоу. Это мультсериал про жизнь нового радио, который лучше было не показывать. Смотри в соцсетях нового радио и на видеоплатформах.
1: Красногорский парк!
2: Новая серия каждую пятницу.

Вы слушаете радиоканал «Новое радио». Свидетельство о регистрации средств массовой информации Л номер ФС 77-63-569 от 30 октября 2015 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для детей старше 12 лет.

Встречай новое официальное приложение нового радио. Радио Хаб. Стабильный поток. Бесплатно и без регистрации. Работает даже в фоновом режиме. Слушай эфир, смотри трансляции из студии. Выбирай любимое из нашей библиотеки контента. Где бы ты ни был, суперхиты и суперновинки рядом. Скачивай Радио Хаб в своем магазине приложений. Радио Хаб. 12+.

0: Оксана Почепа. Акула. Пока, котики.
1: Пока-пока, котики. Моя пармотики. Я вас оставлял. Я уже скучал. Чао. Пока-пока, котики. Пустота в животике. Надо подкрепиться. Жука-жука пиццу.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения, меня не люби, не люби меня.
1: От создателя нового радио. Высшая лига. Фирменный чарт станции и главный музыкальный ориентир. Каждую неделю на новом радио.
2: Всем привет, это главный чарт отчизны.
3: Высшая лига нового радио.
2: С вами Роман Емельянов.
3: И Макс Астахов.
2: Поехали!
1: Четверг, 16.00, премьера. В воскресенье в это же время повтор. Высшая лига. Голосуй за любимый трек на сайте newradio.ru и превращай суперновинки в настоящие суперхиты. Только на новом радио.